0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
1: Кажется, я проиграл все наши деньги.
0: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
2: Шайбу! Шайбу!
0: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть Электрик Ицик.
3: Там зашунтирована одна фаза.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
4: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Проголосуй за свои любимые песни.
1: Тройной www.891fm.co.il.
2: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
1: «Хит по радио». На Первом радио.

0: Проголосуй. Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.
1: Тройной www.891fm.co.il.
2: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
1: «Хит по радио».
3: На первом радио.
4: Всегда с тобой.

0: устала. Я есть, я пить хочу.
1: Воды бы глоток.
2: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
3: Я раб этой лампы.
2: А что мне делать?
3: Приказывай.
2: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
3: Слушаю и повинуюсь.
2: Теперь, Анна, ты загадывай.
0: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпистина.
4: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
5: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
6: Первое радио всегда с тобой.
7: Look, it's only a couple more records left on the album, man. Like, what you think I should put on now?
8: What?
7: Really? Nah, come on, man. People heard that. I mean, I got some hot records. I got The Rain. I got What should I do next? All right, look. You know what? Look, I'm gonna just go on. I'm gonna pick my own. I'm gonna put something else on. All right, man. Fine.

0: Первого радио. Включаю.
1: Первое радио.
0: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
2: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Привожу.

0: Внимание, товарищи!
1: Каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
1: С 15 до 17.
2: На исходные.
1: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего!
4: Валите вы уже быстрее!
1: Красковский и Рубин. Мечта сбывается. Город Диско на Первом радио.
5: Как же я по вам соскучился.
1: Город Диско.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям дарк.
4: Первое радио. You gotta get up, you gotta get up, you gotta get down, girl. Всегда с тобой.

0: вы проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
6: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
7: В этот день и в этот час.
8: Первое радио. Всегда с тобой.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
2: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
3: Первое радио.
4: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
5: Имейте совесть! 2 часа ночи!
4: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
6: Всегда с тобой.
7: Don't leave a word, and I try to sabotage it.

0: но я любил ее.
1: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
2: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
3: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне записана. Ну-ка, посмотри-ка.
2: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
3: Какая коллега? Он из дома работает.
2: Сволочь.
4: До и после любви на Первом радио.
5: Первое радио. Всегда с тобой.
6: I'm straight in at the deep end. It was just a quiet drink with my friends. My God, I even chose a place you

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
2: Я такая яркая, что прям дарк.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Внимание, товарищи!
1: Каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
1: С 15 до 17.
2: На исходные.
1: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего!
4: Валите вы уже быстрее!
1: Красковский и Рубин.
5: Мечта сбывается.
1: Город Диско на Первом радио.
6: Как же я по вам соскучился.
7: Город Диско 89.1 FM.

0: Ponches.
1: Давай послушаем на радио.
2: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
3: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
2: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно моветон.
3: Позвольте. Еще Чайковский говорил. Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в простом.
1: Лучше так посидим.
4: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно.
5: Игра в классики. Понятно.
6: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Давайте дружить. Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.
1: Первое радио.

0: אז מה, אין סיכוי, את אומרת?
1: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
2: Первое радио.

0: большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: Я хочу быть с тобой.
3: Первое радио.
2: Я хочу быть с тобой.
3: Всегда с тобой.

0: Как связать это?
1: Синусы, косинусы, вообще не моя тема.
0: И это?
2: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
0: Почему пошли этим путем?
3: Нет, хотя когда жить без попы?
0: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
2: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
3: Что такое хорошо и что такое плохо?
0: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Прешин.
1: Да, вот.
0: Крис Кипнис.
3: Я переведу дыхание.
0: И Александр Солнцев.
2: Так, о чем это я? А, да.
4: «Случайные связи».
0: С 7 до 9 утра.
3: А может, не надо?
0: Вот. Оно вам надо. Радио.

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
3: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
4: Вечер.ком.
7: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Так. Ну, пиши. Откуда родом?
1: Первое радио, начальник.
0: Так, где живешь?
1: 101 километр, начальник.
0: Когда выходишь?
1: Во вторник, начальник.
0: В воскресенье пойдешь?
1: Сабаба, начальник. В воскресенье и во вторник, и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
0: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг в 15 часов, чтоб как штык возле радио точки.

0: это воскресенье. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил намеченный удар по Ирану после обращения Тегерана и других стран Ближнего Востока. По его словам, стороны согласовали основные параметры возможной сделки. Трамп написал в соцсети Truth Social, что США были полностью готовы к атаке на Иран с применением военной мощи, которую не видели со времен Второй мировой войны. Однако Иран и другие государства региона попросили Вашингтон воздержаться от удара, поскольку появилась возможность быстро заключить соглашение. По словам американского президента, договоренность должны предусматривать немедленное, полное и окончательное открытие Армузского пролива и устранение иранской ядерной угрозы. Трамп утверждает, что Израиль присоединился к этому обязательству. Независимого подтверждения согласования сделки со стороны Ирана или Израиля пока нет. Накануне сообщалось, что Трамп рассматривал возможность новых масштабных ударов по Ирану, а наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман призвал его не допустить дальнейшей эскалации. Тегеран предупреждал, что в случае американской атаки нанесет удары по энергетическим объектам в Израиле и странах Персидского залива. Вчера вечером в Нативоте был застрелен 40-летний мужчина, известный полиции как причастный к криминальной деятельности. Спасти его не удалось. Еще один пострадавший в возрасте 29 лет получил легкие ранения и был доставлен в больницу. Полиция сообщила о начале расследования. Проводятся следственные мероприятия. По первоначальной оценке стражей порядка инцидент носит уголовный характер. Минувшей ночью на первой трассе недалеко от развязки Маали-Адумим столкнулись грузовик и мотоцикл. В результате аварии был тяжело травмирован мужчина в возрасте примерно 30 лет. Пострадавший был доставлен в иерусалимскую больницу Шара и Цедек. Полиция выясняет обстоятельства этого ДТП. Накануне вечером у ресторана «Бальцы Росси» на Кудринской площади в центре Москвы было приведено в действие самодельное взрывное устройство, в результате чего погибли 3 человека. Ранения различной степени тяжести получил 21 человек. Ресторан расположен на первом этаже высотного здания на Кудринской площади недалеко от станции метро «Баррикадная». Эпицентр взрыва находился снаружи здания, рядом с летней верандой, а не на кухне, как утверждалось в первых сообщениях. Взрыв не причинил ресторану серьезных внутренних повреждений. По официальной версии Национального антитеррористического комитета, неизвестная женщина попыталась войти в ресторан со взрывным устройством, но была остановлена охранником. В результате последовавшего взрыва погибли женщина, охранник и один из посетителей заведения. Имена погибших и пострадавших российские власти пока не опубликовали. По данным издания «Коммерсант», мощность устройства составляла около 1 килограмма в тротиловом эквиваленте. Оно было начинено металлическими шариками. К настоящему моменту никто не взял на себя ответственность за взрыв. После взрыва движение в районе Кудринской площади ограничили. Запланированный в Москве ночной велофестиваль был отменен. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха будет выше среднесезонной и выше, чем вчера. Очень жарко и душно. После полудня усилится ветер, в основном в горных районах. В Иерусалиме и в Тель-Авиве 34 градуса, в Хайфе, в Ашкелоне и в Аш-Дуде 33, в Бершеве 37, на Голландских высотах 40, в Твери и на побережье озера Кинерет 41, на побережье Мертвого моря 42, в Эйлате 43. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 50 до 110 сантиметров. Это были новости. Далее на первом «Прогрев шоу».
1: «Прогрев шоу» на первом.

0: One more time, не опять, основа. 7 часов 7 минут утра, начало недели, 2 августа уже, 26-го года. Вы слушаете «Прогрев шоу» на Первом радио, и в эфире Крис Кипнис.
1: А ты хотел сказать «и августа»?
0: И августа.
1: И августа, и Кристина Кипнис, и Лен Семенова.
2: Доброго утра всем, и Андрей Ежов здесь же.
0: Без вот звезды.
2: Слушай, вот ты сказал, как это, «one more time», вот именно с таким вот, как это?
0: Baby, one more time.
1: Мы начинаем неделю.
2: One more time. Да, все вот правильно. Именно так мы Seven Generator, там, как это, London is a great...
0: Capital
1: of the Britain. И every time мы так начинаем our неделя.
0: Our every time
1: мы starting нашу our неделька, weeks.
2: Так, куда я попала, господи?
0: А мы еще и пытаемся иврит учить, ребят.
2: Чего учить? Мы пытаемся на нем разговаривать.
1: На самом деле, во-первых...
0: Если так же, как на этом английском вашем, лучше не надо.
1: Нет, смотрите, весь казус и проблемка в том, что многие многие сюда приезжают уже с английским. У кого-то он чуть более, скажем так, прокачанный, у кого-то чуть менее, но все равно он есть. Вы замечали ли, мои коллеги, как только вы начинаете, или арсенал вашей памяти пополняется словами на иврите, английский куда-то улетучивается?
0: Да, нет, вообще, я активно заменяю слова, которые я забываю в процессе на иврите.
2: Плюс 100-500, у меня такая же ерунда, да.
0: Да, у меня есть рядом с домом магазинчик, где марокканец. Короче, он на французском же разговаривает. И, короче говоря, получается, я с ним разговариваю на иврите, он немножечко привет-привет, поэтому я с ним чуть-чуть на русском, чуть-чуть на иврите, чуть-чуть на английском, чуть-чуть на французском.
2: Обалдеть.
0: Я не знаю, как у нас не плавятся мозги.
1: Нет, но это, во-первых, очень весело. А у меня была история. Значит, были мы за границей, и мне такие: «Кристина, ты же английский как?» Very good. Я говорю: very, very, very good. Подходим к ресепшн, и я начинаю разговаривать полуеврит, полуанглийский. Они так все говорят: «Не, ну так и мы можем».
0: Je m'appelle Андрей.
1: Я просто такая говорю: «А в смысле? Где я? Я, по-моему, дома забыла, ребят, простите, я свой английский забыла дома».
2: У меня такая же ерунда, я даже когда в Ульпане училась, если я не знаю какое-то слово на иврите, я вставляю на английском, и меня все прекрасно понимали.
0: Ну, вот
2: но надо сказать, что здесь в Ульпанах работают просто супер какие-то педагоги, которые разговаривают не только на иврите.
1: Их практика.
2: Они английский, испанский, французский, русский. Я просто обалдеваю.
1: Нет, а у меня другое. Тут недавно тоже мне позвонили, значит, на иврите, и очень она быстро говорит. Все, я говорю: «Послушай», я говорю, «дай кого-нибудь русского, потому что, ну, не очень я тебя понимать. Как бы, вот, извини, пожалуйста, какая-то пропасть между нами образовалась». Она говорит: «На английском хочешь?» Я говорю: «О, давай». Она мне на английском, я ей на иврите. Я говорю: «Подожди, сейчас я переключусь».
0: По-русски. Короче, говоришь?
1: Нет, это все на иврите. И я потом сижу такая: «А откуда у меня иврит? А откуда я все это знаю? А что вот происходит?»
0: Я как только где-нибудь в хануте выхожу на эмоцию... Выхожу на эмоцию, я начинаю просто орать тремя словами, сколько это стоит. И, то есть на трех словах я вывожу диалог, еще и умудряюсь подружиться с мужиком.
2: Нормально. Ну... Вот точно так же мы дружим с нашими радиослушателями, которые...
0: На трех словах.
2: Каждый день слушают Первое радио, свою любимую волну музыкальную. Почему музыкальную? Потому что вот прямо сейчас у нас будет песня.

0: фраза в начале недели, она просто необходима для многих.
1: Сразу видно, человек не пьет.
2: Для многих еще необходимо ощущать себя в потоке, в ресурсе, в тренде. Поэтому давайте расскажем, какие, наконец, сегодня праздники происходят в мире.
1: Лен, Крис, нет, как бы сказала.
2: Так, что у нас сегодня? Смотрите, сегодня...
0: Подожди, извини, сиденье на подоконниках.
2: День сиденья на подоконниках.
0: Я в детстве была очень романтичным ребенком, и для меня вот луна, дерево, потому что я на 5-м этаже, но дерево у нас почти закрывало все окно. И, значит, луна, дерево, и петь песни на подоконнике, бедные соседи. Я за это все.
2: Слушай, почему именно романтичным ребенком? Мне кажется, это нормально. То есть посидеть, подумать.
0: Я не думала, я страдала. По кому не знаю, просто страдала. Я была романтичным, депрессивным,
2: меланхоличным
0: ребенком. Да, спасибо, коллеги.
1: Девочки, вот вы сейчас об этом так легко говорите, а теперь представьте, что это парень вот так сидит.
2: Ну
1: такое себе.
0: Почему?
1: Если бы я так сидел...
0: А если это молодой Есенин?
1: И меня бы увидели пацаны? Есенин делал не вообще
2: Есенин
1: не то.
2: По-другому,
0: я знаю,
2: да,
0: я просто первого, кого вспомнил, я решила на нем привести этот пример. Если бы он не был таким вот талантливым и отчасти каким-то романтичным, он бы не писал такие стихотворения. Да, иногда жесткие, но романтика и жестко бывает.
2: Ну, тогда можно Лермонтова. Лермонтова, кстати... Или Пушкина, того же.
1: Пушкина.
2: У меня коллега был, и фамилия у него была Пушкин. Вот, Серега, привет тебе. Я уверена, что он меня не слышит, но тем не менее, Сергей Пушкин, и мы звали его Пушкин.
0: Пушкин?
2: Да, Пушкин.
0: День сладкой ваты.
1: Девочки, день полярного жирафа. Давайте, ваше предположение.
2: А я уже созвездие. Я уже, между прочим, я погуглила, что это такое. Это ежегодный городской праздник в Норильске.
0: Пожалуйста.
2: Они отмечают первое воскресенье августа. Норильск.
0: Пожалуйста.
2: И август, то есть посвящен, вот этот праздник, день полярного жирафа, посвящен 5-метровому металлическому арт-объекту, которого зовут жираф Ноний. Герой стихотворения Эдуарда Успенского.
0: Да?
2: Да.
0: Интересно.
1: Девочки, день сладкий.
0: Скажи, моя,
2: мы уже говорили про сладкое ваты.
0: Ты ничего не говорил.
2: Ты про созвездие?
0: Да, я говорю, это созвездие.
2: Да,
0: давайте в США отправимся.
1: Давай.
0: Смотрите, день куклы – раз, день дружбы – два, день сэндвич мороженого – два.
2: О, два?
0: Ну, в смысле...
1: Дважды два, а что тебе не нравится?
0: Итого четыре.
1: Четвертое. Что еще в США? День американской семьи.
0: Да.
1: Вот.
0: Еще день сестры. Лен, позвони сестре.
1: Отдельно.
2: День книжки раскраски там же.
0: О, кстати, обожала. До сих пор обожаю.
1: Мне как-то раскраски никогда прям не заходили. Я
2: мне
1: сам всегда рисовал.
2: Мне очень нравятся антистресс-раскраски, в которых всякие разные матные слова. И вот это вот все. Я помню, у нас на какой-то там радиостанции однажды висело все это дело. Правда, что-то никто не раскрашивал.
0: Почему?
2: И у нас, кстати, здесь на Первом радио тоже раньше висела вот эта вот антистресс-раскраска. Вот этот вот кто-то там был.
1: Спасибо, Смертенко, за это.
2: В доспехах были вот наши эти вот фломастеры и так далее. А сейчас он куда-то делся.
1: Кстати, дорогие мои, 2 августа 1870 года в Лондоне открылось метро. То есть скоро лондонскому метро стукнет, в прямом смысле слова, 160 лет.
2: Прекрасненько. Что у нас еще? Смотрите, ребята. 2 августа в 2007 году впервые в мире было достигнуто дно Северного Ледовитого океана.
1: А каким образом? Интересно. Батискаф, наверное. Что еще? А как еще достичь этого дна? Вряд ли это была субмарина, какая-то подлодка, потому что они опускаются не так глубоко, как кажется. Но мне кажется, это какой-нибудь батискаф, на котором, Кэмерон спускался в Марианскую падину. Вот. И еще, кстати, дорогие друзья, по поводу всех спуск в Марианскую впадину, все эти невероятные вещи, еще дополняет Сэм Уортингтон, которому сегодня 50 лет. Если вы думаете, кто это вообще такой... Этот человек сыграл того самого Джейка Салли из фильма «Аватар». Фильм, который просто перевернул киноиндустрию. И также сегодня родился Эдвард Ферлонг. Ему 49 лет. Это тот самый Джон Коннор. Помните?
2: Короче, компания сегодня...
1: Сара Коннор.
2: Сара Коннор. Окей, а мне сразу Сара Барабу.
0: Сара Барабу.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Невероятно! Две автомойки «Ситивош Экспресс» в Петахтикве. На Жаботинский 63 и на Жаботинский 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте «Ситивош». COIL.
3: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
4: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
5: Сеть престижного проживания для людей пожилого возраста «Admetis Rim» Ришон Ле Цион приглашает вас на 4 месяца пробного проживания. Тело и душа станут сильнее, и вам точно захочется остаться. Звоните звездочка 6-120. «Admetis Rim» Ришон Ле Цион. Звездочка 6-120.
6: В соответствии с уставом мероприятия.
7: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Вольфас Энгельман». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
8: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
9: Жаркое лето в «Центр Кар». Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца.
10: «Центр Кар Азур». Дыры Хашива 9.
11: Филиалы ДАКС «Ришон Ле Цион» и ДАКС «Аждот» работают всю неделю и в эту субботу с утра. «Ришон Ле Цион» Лещанский 3, «Аждот» Ждерот Вайцман 2.
3: Реклама.
12: Голоса Первого радио. Яна Романова, музыкальный редактор и ведущая программы «Время Романовой». Пульс радиостанции. Знайка. Зазнайка. Зайка Первого радио. Никогда в жизни не притрагивалась к дождевым червякам, но дома держит полутораметровую змею.
13: Я пришла провести с вами свое время. Это «Время Романовой» на Первом, но я надеюсь, это утро будет легким и приятным.
12: Яна Романова. Первому радио 25 лет.
14: Прогрев шоу на Первом.

0: Прогрев шоу на первом.
1: А мы с вами добрались до гороскопа. Между прочим, что вы на меня смотрите? Некоторые его очень-очень ждут, дабы знать, как, собственно, провести этот день. Чё?
2: Песня для тебя была. Follow me. Следуй за мной.
1: Let's go. Хорошо.
3: Я вам не мешаю, нет?
1: Нормально все. Короче, если говорить обо всех знаках зодиака, то сегодня звезды на стороне тех, кто не пренебрегает порядком. Сегодня достаточно соблюдать элементарные правила, чтобы дела шли лучше обычного. И наоборот, если вы хотите, чтобы все пошло из рук вон плохо, просто отложите свои дела чуть-чуть на потом. Но этого лучше не надо, не делайте. В остальном же сегодня день логики и стремления все упорядочить. Звезды склоняют к самоорганизации, а также к организации любых мероприятий, планированию, наведению порядка в делах. В течение дня возможны встречи со старыми друзьями, предложение участвовать в каких-либо новых проектах или просто приглашение на встречу, которая долго откладывалась.
2: У меня один вопрос.
3: Насколько старыми друзьями? Подожди, мне вот это важно.
2: Нет, у меня другой вопрос. Зачем я вообще сегодня вышла из дома? Не мой день от слова совсем.
3: То есть тебе сразу звезды уже говорят: братан, тебе работать. Угу. Много, разбираться со всякими делами и еще увидеться со старыми друзьями, с некоторыми из которых я не хочу видеться.
2: Не хочешь? Не видься.
1: Не видься, да.
2: Все
3: нет,
2: нормально.
3: Звезды сказали мне, что вряд ли есть.
2: Ты так? О, смотри. Пожалуйста, еще одного перетянули на свою сторону.
3: Радикализм.
2: Нет, просто мы еще
1: радикализм
2: одного...
1: это не всегда хорошо, Андрюша.
2: Мы еще одного перетянули на свою сторону. Ну а мы идем дальше. Овны. День начнется мягче, чем вам хотелось бы, но именно пауза поможет не ошибиться с решением. В разговорах не торопите собеседника. Дайте ему время объясниться. День добавит энергии, но используйте ее для дел, а не для споров. Я для чего проснулась сегодня?
1: Для того, чтобы прийти на работу и радовать нас всех своим присутствием.
2: Кристин, хочу вас я сегодня радовать.
3: То есть спорить нельзя.
2: Да.
3: Работать надо много.
2: При этом еще энергия у меня... много.
3: Спасибо. Тельцы, сегодняшний день может показать, кто из окружения действительно слышит вас без лишних объяснений.
2: А?
1: А? Чё?
2: Чё-то кто-то сказал?
4: Баба Кристина и баба Лена, все услышали. Выбирайте спокойную встречу, тельцы, или разговор с человеком, рядом с которым не нужно защищаться. И не соглашайтесь на план, который раздражает вас еще до начала.
1: А что, такое бывает? План раздражает до начала? Это в смысле при озвучивании?
3: То есть ты даже и не начал говорить, а уже...
2: Я захвачу этот мир. Нет, я не буду этого делать. Наверное, как-то
3: нет,
2: так.
3: Тогда
2: пойду
3: так.
2: Еще полежу.
3: Я захвачу... Не захвачу.
2: Не захвачу.
1: Так, близнецы. Сегодня будут затронуты вопросы работы, статуса или планов на ближайшие недели. Также сегодня хорошо обсудить идею мягко и без давления, особенно если она пока не до конца оформлена. И не обещайте быстрый результат только потому, что вас подгоняют.
2: Раки, я просто не хочу это никак комментировать. Раки, звезды советуют посмотреть на ситуацию шире и перестать держаться за один сценарий. Сегодня хороши поездки, учеба, фильм можно посмотреть или разговор, который дает новый взгляд. И не спорьте из-за разных мнений. Лучше выберите то, что можно проверить на практике.
3: Кристина, вы где? Мы вас ждем на совещании, на конференции. Понимаете, звезды посоветовали посмотреть на ситуацию шире и перестать держаться за один сценарий.
2: Через фильм.
3: Да.
2: Я смотрю фильм, расширяю.
3: На Кинерете.
2: Да.
3: Львы. День может принести внутреннее напряжение из-за денег, доверия или общей ответственности. Сложные темы стоит обсуждать спокойно и без попытки сразу все закрыть. Не принимайте эмоциональный ответ за окончательное решение.
1: Мне кажется, что эмоции вообще нельзя вот впереди планеты всей пускать. Особенно, когда... Ты кому сейчас, собаке сказал? Я тебе там девы,
2: дай
3: тебе...
2: Джим на счастье лапу мне. Такую лапу не видал я сроду.
1: Так, девы, звезды говорят, что сегодня важный день для отношений и личных договоренностей. Мягкий тон поможет сказать то, что давно хотелось объяснить. Но не исправляйте человека и не требуйте идеальной реакции. Достаточно понять, есть ли движение навстречу.
3: Подождите.
1: Что?
3: То есть сегодня девам не надо разбирать документы.
1: Понимаешь?
3: Наводить порядок в доме.
1: Нет.
3: И работать.
2: Только не требуй идеальности.
1: Сегодня
2: от
1: отношения
2: других
1: и личные договоренности. Андрей, я тебя поздравляю. Наконец-то это свершилось.
2: Запомни этот день. Это к тебе, кстати, на день рождения.
3: Я курить подарок пошел.
2: Так, ну, я не знаю, куда ты там пошел, а я пошла к весам.
1: Ну, давай.
2: Смотрите, вам, значит, весы. Звезды рекомендуют заняться восстановлением режима без жестких правил. Выберите заботу о себе. Сон, легкую прогулку или дело, которое не требует спешки. Не берите на себя чужую суету, даже если кто-то пытается срочно втянуть вас в свои планы.
3: Скорпионы, сегодня к вам вернется интерес к творчеству, романтике или личному удовольствию. Доверьтесь настроению и выберите занятие, где можно быть живее и ярче. Не проверяйте чувства другого человека резкими вопросами.
1: Стрельцы, звезды настоятельно рекомендуют обратить пристальное внимание на дом, семью и личное пространство. Сегодня хорошо говорить с близкими без старых претензий и громких выводов. Не убегайте в активность только потому, что тишина кажется вам непривычной.
2: Угу. Да. Как-то все нетипично для всех знаков зодиака.
3: Скажи
2: да?
3: же.
2: Так, козероги. День может принести важный разговор, который сначала покажется слишком эмоциональным. Сегодня не стоит обращать внимание, не только на слова, но и на то, что человек пытается сказать между строк. Не отвечайте резко. Лучше уточните смысл. Извините, я только переспрошу.
3: Водолеи. Сегодня может всплыть тема денег, ценностей, времени или личного комфорта. Не принимайте финансовое решение из жалости, усталости или желания понравиться. Выбирайте решения и шаги, которые вернут ощущение самостоятельности.
1: Ну и рыбы. Луна в вашем знаке сделает день особенно чувствительным и подходящим для личных разговоров. Не прячьте свои желания, не говорите о них спокойно, но говорите о них спокойно и без ожидания мгновенной реакции. Берегите силы и не ввязывайтесь в чужой конфликт, даже если очень хочется помочь.
0: Прогрев шоу на первом. Реклама.
3: Игорь Красковский снова с нами. Игорь, привет, с чем пришел, с чем звонишь?
5: Да, привет, Андрей. Ну, неделя начинается, моя командировка продолжается. Я в Атме, АБСРИ пришел лицом, друзья. И если вам или вашим родителям 65 стукнуло или даже более лет, то эта информация вам поможет и подойдет. Итак, Дюрмуган, защищенное жилье, Атме, АБСРИ, Ришон Ле Цион представляет жилой комплекс премиального класса. Атме, АБСРИ, Ришон Ле Цион – это современная концепция жизни высокого уровня, основанная на принципах долголетия. Жить дольше и жить лучше. Быть активными, самостоятельными, здоровыми и получать удовольствие от каждого дня. Здесь не просто заботятся, здесь создают жизнь, наполненную смыслом. Все в одном жилом комплексе. Профессиональная забота, внимание, как дома, только лучше. Итак, друзья, телефон 6-120, 6-120. В Атме АБСРИ Ришон Ле Цион вас ждет полный пакет для здоровой активной жизни. Персональные тренировки, программы питания, тренировка мозга, контроль показателей здоровья, интересные лекции, культурные мероприятия, живая, насыщенная социальная жизнь. Только сейчас для вас, друзья, особое предложение. 4 месяца пробного проживания, чтобы вы сами почувствовали, как это жить в комфорте и с профессиональной заботой и вниманием. Вам точно захочется здесь остаться. Адмейвей стрим, Ришон Ле Цион, звоните прямо сейчас. 6-120, 6-120. Андрей, спасибо тебе.
3: Игорь, спасибо тебе огромное. Услышимся в следующем часе.
5: Пока.
0: Реклама.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
2: Реклама.
3: Это будет необычное лето. В самом хорошем смысле. Фестиваль «Ялла Галилея» начинается. Пора отправиться на север, где вас ждут 3 недели концертов, развлечений и отдыха на природе на 15 разных площадках. С выступлениями лучших артистов, мероприятиями и активностями для всей семьи, а также любимыми детскими звездами. «Ялла Галилея» – летний фестиваль на севере. С 4 по 20 августа. Специальные льготы при покупке билетов для заказавших проживание в Галилее. Чтобы купить билеты и узнать подробности, ищите «Ялла Галиль» в интернете. Организаторы Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости и Управления по развитию Галилеи.
4: Сеть престижного проживания для людей пожилого возраста «Admetis Srim» Ришон Лицион приглашает вас на 4 месяца пробного проживания. Тело и душа станут сильнее, и вам точно захочется остаться. Звоните звездочка 6-120. «Admetis Srim» Ришон Лицион. Звездочка 6-120.
5: В соответствии с уставом мероприятия.
6: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Wolfers Engelmann» сейчас во всех магазинах по разумной цене.
7: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
8: Филиалы DAX Ришон Лицион и DAX Ашдот работают всю неделю и в эту субботу с утра. Ришон Лицион, Лещанский 3, Ашдот, Шдерот Вайцман 2.
9: Бывают дни, когда вся страна дышит в одном ритме. День выборов в Кнессет – это именно такой день. Секретари избирательных комиссий обеспечивают проведение голосования профессионально и прозрачно, сохраняя честность и чистоту избирательного процесса. Это работа с высокой общественной значимостью, большой ответственностью и достойной оплатой. Если вам уже исполнился 21 год, вы не состоите в политической партии и не принимали участие в партийной деятельности в течение последних 3 лет, подайте заявку уже сегодня на сайте Центральной избирательной комиссии по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем голос каждого из вас.
10: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
11: Реклама. Прогрев шоу. На первом.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Знали ли вы, дорогие друзья, что раньше, в древности, люди для того, чтобы проснуться, тоже ставили будильники? Каким образом, казалось бы, электричества нет, ничего нет. Как
2: Мамут
1: ставить будильник?
2: Мамут на тебя наступил.
1: Ну, не настолько древние.
2: А, не настолько древние? Ну, ты времени просто...
1: Давай так, уже изобрели парафин и свечку.
2: А, хорошо.
1: Значит, в свечку, так, довольно крупную, вставляли иголочку. В зависимости от того, сколько ты хочешь проспать, планируешь, ты, значит, втыкаешь туда иголочку.
2: Так.
1: И ложишься спать. Свеча горит, горит, горит, горит.
2: Так.
1: Значит, воск плавится, доходит до иголочки. Как только, соответственно, не остается воска, доходит до иголочки, иголочка падает... бьется о, значит, блюдце, на котором стоит свечка, и ты просыпаешься от звука. Вот как вы думаете?
2: Звука от иголочки?
1: Да. Ну, типа, он звенит, все звоненько, так, и ты просыпаешься. Что-то девочки, как-то... вы бы проснулись под это?
2: Нет, потому что для меня фигня. Это вообще полное. Вот, например, если говорить про то, как нужно будить человека, который очень любит спать, а спать любит его. Вот, например, мой тренер с этим прекрасно справлялся.
1: Я считаю...
2: Воду выливал на нас.
1: Лена,
3: во-во-во-во-во.
1: Со скольки, сколько будильников у тебя стоит?
3: У меня их стоит 3, но лично я, ребята, встаю с первым будильником, а остальные два просто отключаю. Вот. У меня, вот, знаете, это такой лайфхак,
2: а
3: что ли.
2: А промежуток между этими
3: две минуты.
1: Сколько ты сказала? Три?
3: Да, три будильника,
1: дай
3: промежуток и две
1: руку,
3: минуты.
1: У меня
3: что,
1: тоже
3: у тебя
1: три.
3: Тоже три? Вот мы цать?
1: Да.
3: Я встаю с первым будильником, вторые два отключаю, потому что за ненадобностью. Это мой лайфхак, потому что я знаю, что если я полежу еще две минутки,
2: да,
3: эти две минутки могут превратиться в отсутствие в эфире.
2: Мои две минутки вы знаете, поэтому я себе тоже такой роскоши не позволяю. Но у меня один будильник, я с одного просыпаюсь.
1: Да ты что?
3: Какая ты молодец.
1: Я не представляю, как с одного будильника встать.
3: Слушай, ну...
2: У меня даже больше, у меня есть внутренний будильник, который меня будет иногда до будильника, и это очень несправедливо, я считаю.
3: А у меня есть пушистый будильник, который в последние 3 недели повадился в 4:30 утра. Да. Это вот где-то минут за 40 до моего будильника.
1: Она
2: до моих будильников.
3: Да, да, до моих будильников. А она подходит, просто садится рядом и начинает мяукать. Мяу! Мяу, мяу,
2: спишь?
3: Мяу, мяу, да, типа да.
2: Спишь?
3: Погладь меня, у нее порелив прелости, нежности.
1: Прости,
3: и всего
1: а почему
3: остального.
1: У тебя кошка? Мяу, мяу, мяу, мяу, мяу, мяу, мяу, мяу. Вот сейчас ты мне вот это напела.
2: Вот смотри, какие мы же говорили неоднократно.
1: Уважаемые пассажиры.
2: Не, мы же неоднократно говорили, что наши животные на нас очень похожи, поэтому Лена у нас певучая, кошка тоже певучая.
1: С объявлениями.
3: Я бы сказала, что у меня кошка разговорчивая, она все время со мной разговаривает.
2: Может быть, она поет в этот момент. Или рэп читает.
3: Как короче, вариант.
2: Она кошка искусства. Но мы не об этом. Мы говорим о том, что вот как, скажем так, упростить свое утро, да, как улучшить свое утро, особенно для тех, кто привык опаздывать всегда. Как сократить время
3: привык, привык опаздывать.
2: Ну, смотри, один раз опоздаешь, второй, у тебя это входит уже в привычку. И отчасти это и есть та самая привычка. Кто-то считает ее болезнью, что это рушит его жизнь и так далее. Но богодоль, по большому счету, это привычка. Так вот, смотрите, опаздывающие обычно неадекватно, да, оценивают свое время. Кажется, что вот душ и сборы займут буквально, буквально 5 минут. А по факту уходит гораздо больше времени, который вот тебя просто задерживают, да, скажем так. То есть, грубо говоря, порядок-скорость. Скорость. Это важно. И вот смотрите, какой лайфхак. Разделить свой шкаф нужно на отделы. Использовать органайзеры для мелочей, часы, украшения, кольца, сережки и так далее. И все это готовить с вечера.
3: Кристина, вот скажи, ты это делаешь? У тебя есть органайзеры?
2: У
3: тебя шкаф поделен на эти самые? Серьезно?
2: Да, и с вечера я готовлю вплоть до трусов, что какие я надену.
1: Лена, про меня даже не спрашивай. У меня у жены настолько все по полочкам в плане косметоса и всех вот этих
2: вот бирюлек.
3: Это понятно.
2: Смотри, значит, завести органайзер для косметики, то есть аксессуары, чтобы не искать, нужно все, нужные вещи, нужно, чтобы они лежали
3: под
2: руками и не было спешки, потому что на самом деле наш главный враг
3: это
2: спешка.
3: Спешка.
1: Честно,
3: то есть начинаешь... Дело в том, что когда начинаешь суетиться, теряешь значительно больше времени. Так что, ребята, не суетитесь, а напишите к нам на WhatsApp 054-20-70-800, какие у вас есть лайфхаки для того, чтобы не опаздывать. Да куда угодно, на работу, там, я не знаю, на день
2: свидание.
3: Рождения, на свидание, на какую-то важную встречу. Напишите, давайте будем делиться всем этим делом. Вдруг кому-то пригодится, правда?
1: Нам как не проспать надо. Эту жизнь?
3: 054-20-70-800, ждем ваши сообщения.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
2: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот».
1: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
2: Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на первом радио.
3: 03-94-94-88-8.
4: Год без забот.
5: Реклама.
6: За травму пальца на работе Махаль помогли получить 140 тысяч шекелей. Спасибо вам большое.
7: Без предоплаты. Звездочка 9624. Звездочка 9624. Результат индивидуально. Озвучен актером. Услуга не юридическая. Основана на реальном случае.
8: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
9: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
10: Филиалы DAX Ришон Лицион и DAX Ашдот работают всю неделю и в эту субботу с утра. Ришон Лицион Лещанский 3, Ашдот Шдерот Вайцман 2.
11: Жаркое лето в Центр Кар.
12: Приобретая машину в Центр Кар, вы получаете гарантию на 3 года. И 3 года наслаждаетесь без всяких забот.
11: Центр Кар Азур. Дерех Хашива 9.
13: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
14: Кондиционеры по самым низким ценам.
15: Можно еще ниже.
16: Кондиционеры по самым низким ценам.
15: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
17: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
18: Еще ниже.
17: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
14: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
5: Реклама.
1: Голоса первого радио.
19: Эли Швидлер, спортивный обозреватель. Говорит на 11 языках. Играл в шахматы на 2 олимпиадах. В 2005 году стал чемпионом мира по нардам в командном зачете. Говорят, что шпионил за Макаби Тель-Авив в пользу ЦСКА. Распространяет слухи в программе «Топ Спорт».
20: Когда жена напоминает мужу, вот жена сегодня надо отметить, значит, у нас 16 лет свадьбы, знакомство, надо зарезать барана. А муж отвечает, баран не виноват, виновата твоя тетя, которая нас познакомила. Вот это вот, когда баран не виноват.
19: Эли Швидлер.
1: Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: Из Газы сообщают о 8 погибших. Подробнее через несколько секунд. В 8 утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. По данным информационного портала «Вести» со ссылкой на палестинские источники, 8 человек погибли от ночных ударов Цааля в секторе Газа. Согласно распространенной информации, среди погибших мужчина и женщина из Дир-аль-Балаха и 3 человека, в том числе ребенок из Хан-Юниса. Про остальных информации нет. Сегодня утром в строящийся филиал сети ресторанов «Джапаника» в Хадере была брошена осколочная граната. Пострадавших нет. На место прибыли полицейские и саперы. Они осмотрели здание и собрали улики. Полиция сообщает, что происшествие имеет криминальную подоплеку. Обстоятельства устанавливаются. За последние недели гранаты бросали в филиалы «Джапаника» в Афуле, Нетане, Кирьят-Оно, Рошпине и других городах. В некоторые рестораны стреляли или пытались их поджечь. В полиции проверяют связь серии нападений с конфликтом между преступными группировками Мусли и Джаруши. Владелец сети, бизнесмен и хозяин футбольного клуба «Бейтар» Барак Абрамов ранее дал показания полиции. В июле по подозрению в причастности к нападениям задерживали главу преступной группировки Юси Мусли и нескольких связанных с противоборствующими группировками лиц. Однако впоследствии часть подозреваемых была освобождена под домашний арест. Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 26-летней Екатерины Гуревич, жительницы Хайфы. В последний раз ее видели 13 июля, с тех пор ее местонахождение неизвестно. Приметы пропавшей – рост 165 сантиметров, стройные светлые волосы и зеленые глаза. Описания одежды нет. Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 04-864-8811. Минувшей ночью в Израиле резко выросли цены на бензин. Максимальная стоимость литра с октановым числом 95 на заправках самообслуживания составляет теперь 8 шекелей 9 огород с учетом НДС, что на 61 огору больше, чем в июле. Доплата за обслуживание заправщикам не изменилась и составляет 25 огород за литр. В Эйлате, где не взимается НДС, максимальная цена составляет 6 шекелей 85 огород при самообслуживании и 7 шекелей 6 огород при полном обслуживании. В июле бензин стоил 7 шекелей 48 огород за литр, что на 32 огары дешевле, чем в июне. Нынешнее повышение связано с ростом цен на бензин в Средиземноморском регионе и укреплением доллара. Цена приблизилась к историческому максимуму. В сентябре 2012 года литр бензина с октановым числом 95 стоил в Израиле 8 шекелей 25 огород. И о погоде. Сегодня волна экстремальной жары в Израиле достигнет пика. По прогнозу метеорологической службы, это будет самый жаркий день с начала лета текущего года. На всей территории страны ожидается тяжелая или экстремальная тепловая нагрузка. Жарче всего будет в районе озера Кинерет, в северных долинах и Иорданской долине, где температура воздуха может достигнуть 45-47 градусов. Если прогноз оправдается, в районе Кинерета может быть установлен новый температурный рекорд за последние 30 лет. В Араве ожидается до 44-45 градусов, на Голландских высотах, в Галилее, Негеве и северных долинах от 38 до 42. В горах, на побережье и в Шфеле температура составит около 34-36 градусов, причем на побережье жара будет сопровождаться высокой влажностью. Из-за сухой погоды и повышенной опасности пожаров метеослужба опубликовала предупреждение для северных районов Иорданской долины и Самарии. По всей стране продолжает действовать запрет на разведение костров и разжигание огня на открытой местности. Запрет вступил в силу 23 июля и будет действовать до полуночи 31 августа. Приготовление пищи на открытой местности разрешено только в специально оборудованных для этого местах. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.
0: Прогрев шоу на Первом.

0: Вот есть песни, которые повышают настроение, и это одна из них, Love Generation на Первом радио, 89...
1: Come on, come on, come on.
0: Да, совершенно верно. 89.1 FM, это Прогрев Шоу, 8 часов 8 минут утра, 2 августа 26 года. Крис Кипнис.
2: Красиво, 8.08, пожалуйста. Если не дата, то часы вам говорят красивые вещи. Кстати, можете вбить в поиске, что означают одинаковые цифры, посмотреть, о чем говорит вам ваша вселенная. Лена Семенова в этой студии тоже.
1: Доброго утра всем, да, и Андрей Ежов здесь же.
0: Здравствуйте.
1: Ребят, мы сегодня говорим о том, как сэкономить время себе по утрам. Вот себе, свое собственное время, если вдруг мы опаздываем, да, и у нас это вошло в привычку, какие лайфхаки есть для того, чтобы не опаздывать?
2: У меня есть пару, значит, советов, и один из, который говорят психологи. Значит, психологи советуют награждать себя за время выполненные, за вовремя выполненные дела. То есть это кофе, прогулка или что-то приятное, что вас, именно вам поднимает настроение. Поэтому, пожалуйста. Но есть еще один лайфхак. Значит, смотрите, нужно засекать время. Один раз и честно. Сколько реально уходит на душ, одевание, макияж? Цифры отрезвляют лучше будильника.
0: Игорь из Нетании пишет: когда уже до человечества дойдет, что ключи, кошелек и документы должны всегда лежать в одном месте и никаких утренних квестов по квартире?
1: Абсолютно точно, поддерживаю абсолютно. И вот Дмитрий, кстати, написал: надо просто не торопиться. Какой
2: быть
1: классный в ресурсе, совет.
2: Поймать
1: да.
2: момент.
1: Слушай, а вот
0: вы
1: вот...
0: еще свой психологический кружок не создали.
1: От Ольги пришло сообщение, и вот она здесь тебя вот прям вот тебя поддерживает на 150%. Она пишет: ребята, привет. Мой главный лайфхак — собирать сумку, документы и одежду строго с вечера.
2: Да.
1: Если я этого не сделаю, то утром наступает тотальный тупняк перед шкафом. В стиле мне нечего одеть.
2: Да.
1: В итоге теряю минут 20, бегаю в панике и все равно опаздываю. А так встала, на автомате оделась и вышла.
2: Да.
1: А что делать?
2: Помады готовишь
1: а
2: себе.
1: А что делать, если вдруг ты просыпаешься утром с другим настроением, и у тебя нет желания надевать эти цветастые штанишки?
2: Если вдруг случилось такой коллапс, да, скажем так.
0: Конфуз,
2: тогда тебе никуда идти не надо. Потому что день уже задался. Я серьезно, что ты смеешься? День задался уже неудачно.
0: Дмитрий пишет, смотрите, у него весьма шаткая позиция, потому что будильник ставлю не на время выхода, а на время, когда уже надо идти чистить зубы. Если думаю, что еще 5 минут, все, день пошел не по плану. Дмитрий, очень хлипкая, хлипкий лайфхак.
2: Ну, система, да. А вот у Пахи все очень хорошо. У него есть свой лайфхак, но который только для мужчин. Значит, женитесь на ответственной жене. Я, когда просыпаюсь, говорю: Леночка! Опаля, и все на стуле.
0: Леночка!
1: Леночка! Не, ну нормально. Это какая-то детская позиция. Вот сбрасывать, как это, с больной на здоровую перекидывать.
2: Слушай,
1: это неправильно.
2: Слушай, ну смотри, может быть, психологически у них выстроены отношения следующим образом. Он искал...
1: Мама-сын?
2: Да.
1: Все. Игорь написал: доброе утро, первое. Рассказываю свой метод. Я просто переставил все часы в доме и на руке на 10 минут вперед. Самое смешное, что мой мозг прекрасно знает про этот обман, но на подсознательном уровне паника все равно срабатывает, когда видишь вот стрелки в определенном положении. Ноги сами начинают бежать быстрее, и мне это реально помогает.
2: А если вы к этому привыкли, то тогда еще на 5 минут передвиньте тоже. Уже будет 15 минут у вас в запасе.
1: Ты знаешь, что я пробовала, между прочим, переставить все часы на 5 минут вперед, поскольку мой мозг знает, что это обман, не работает.
2: Кому ты хочешь...
1: Не работает абсолютно точно. Я понимаю, что у меня есть еще 5 минут, и здесь вот это вот все неправда, и так далее, и так далее. Нет, это вот это точно не работает.
0: Кстати, я спросил у...
2: У Ясеня.
0: Совершенно верно. Ясень, кстати, кто не знал, это новый искусственный интеллект. Я спросил у искусственного интеллекта, а вообще, как выстроить свое утро, чтобы вот стопудово не проспать?
2: Так.
0: И стопудово нормально собраться.
2: Так, так, во-первых, так.
0: Первые 10 минут — это подъем и умыться, привести себя в порядок. Мне, чтобы с утра привести себя в порядок, нужно часа 4. Психологически.
1: Страшно подумать, во сколько тебе вставать тогда надо.
0: Дальше.
1: Я не ложусь. Или вообще спать не ложиться.
0: Я вообще не ложусь. Дальше 20 минут дается на завтрак.
2: Это уже 40, да? Я правильно считаю?
0: Совершенно верно. Вообще тут час нам дается. 15 минут на то, чтобы одеться, собрать вещи, проверить все, что взято. И дальше еще 15 минут на запас, на непредвиденные задержки и спокойный выход. Также искусственный интеллект написал, что подготовьте одежду с вечера, поставьте будильник на 5-10 минут раньше, чем кажется необходимым, и планируй выйти на 10-15 минут раньше, чем требуется. Вот по этому поводу у меня есть вопросики к искусственному интеллекту. интеллекту. А знает ли он, что мы живем в Израиле? Потому что делая поправку на точное время прихода автобусов в Израиле, получается, что берем часик про запас.
2: Ну, это, наверное, больше для тех, у кого кто на машине своей ездит. А вот у счастливчика, ты сказал, вопрос к транспорту, да, у счастливчика есть предложение тем, кто разрабатывает всякие разные умные технологии и так далее и тому подобное. Но начинает он с другого. Мой главный органайзер — это порядок и очередность полочек. Да. Начиная сверху вниз, белье, носки и футболки. А вот холодильник утром — это еще тот квест. Организм приучил меня завтракать утром, поэтому это одна из главных задач. Как по мне, я бы приобрел умный холодильник, чтобы я не думал утром, а он за меня чем меня накормить утром. Написал нам счастливчик.
0: О, как? Кстати,
1: слушайте, у Андрея интересно. Андрей МД пишет. Доброго утра и позитивного дня. Будильник надо ставить один, но в 10 метрах от кровати, так, чтобы за ним пришлось встать. Я просыпаюсь, кстати, без будильника ровно в 6 утра.
2: Ну, прям это уже привычка. А по
1: согласна,
2: поводу
1: биологические часы, да.
2: А вот я здесь не соглашусь, потому что, например, вот этот вот случай с будильником, вернее, телефон, который лежит где-то далеко от тебя, не работает. Я его
0: совершенно
2: отказываюсь слышать.
1: Отказываешься?
0: Многоуважаемая тезка, я даже не помню, как я отключаю иногда эти будильники. Поэтому давайте так.
1: А между прочим,
0: хоть за 30 метров вы положите.
1: А между прочим, у некоторых людей есть домашние питомцы, которые отключают этот будильник.
2: Кстати.
1: И выясняется это совершенно как-то вот неожиданно и внезапно. Ты думаешь, почему ты просыпаешь? А оказывается, котик о тебе заботится.
2: Спи, мой хороший.
1: Он раз его смахивает, и все. И ты даже не успеешь булькнуть.
0: Все.
2: Тихо. Не ори здесь. У меня есть короткий лайфхак.
0: Давай.
2: Значит, как только прозвенел будильник, неважно, какое время года, лето или зима, у нас у всех, кафель дома. Ага. Соответственно, вот ты просыпаешься

0: Не начинать утром новые дела и остановить себя от разбора дома и собирания обратно.
1: И в телефон, и не открывать соцсети. Это очень важно.
0: Ни в коем случае, это вообще кошмар какой-то.
1: И перед сном тоже не надо.
2: Ребята, пишите на наш WhatsApp 054-20-70-800, а какие у вас есть лайфхаки, чтобы не проспать и не опоздать куда бы то ни было. Мы ждем ваше сообщение 054-20-70-800.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Реклама. Привет. Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
2: Все просто. Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте ctivosh.co.il. Работаем до 9 вечера.
3: Opel Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
4: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
5: Alta Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен ли цион? Звездочка 9246.
6: Работаем в субботу.
7: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Wolfers Engelmann». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
8: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
9: Жаркое лето в «Центр Кар».
10: Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц.
11: «Центр Кар Азур». Терех Ашива 9.
12: Филиалы «ДАКС» решен ли?

0: Лицеон и ДАКСа ЖДОТ работают всю неделю и в эту субботу с утра. Ришон Лицеон Лещанский 3, а ЖДОТ Ждерот Вайцман 2.
1: Кондиционеры по самым низким ценам.
2: Можно еще ниже.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
2: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
5: Еще ниже.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
1: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
6: Реклама.
7: Голоса Первого радио. Лидия Топельберг, ведущая новостей и программы «Белая карта». Более 15 лет занимается организацией выставочных проектов. Сейчас их можно увидеть в галереях Тель-Авива. В детстве мечтала стать оперной певицей и блистать на сцене «Ла Скала». Так любит органную музыку, что научилась играть на органе.
8: Либо оно просто прекрасным образом и произойдет все через это время, либо через какое-то время можно просто вернуться к этому вопросу и еще раз его задать, потому что вот, ну, в ближайшее время предложения не видно.
7: Лидия Топельберг.
9: Первому радио 25 лет.
0: Прогрев-шоу на Первом.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Реклама.
2: Игорь Красковский у нас в студии. Игорь, привет. Ну как твои дела? С чем пришел?
3: Привет, привет, Андрюш, привет все, кто слушает Первое радио. Сегодня воскресенье, начало недели, но у меня продолжение моей командировки в Адмея Вейсры пришел лицом. И если вам, дорогие наши слушатели, или вашим родителям уже 65, или даже больше, то эта информация вам подойдет. Итак, Дьюр Муган, защищенное жилье Адмея Вейсры, решен лицом представляет жилой комплекс премиального класса Адмея Вейсры, решен лицом. Это современная концепция жизни высокого уровня, основана на принципах долголетия – жить дольше и жить лучше, быть активным, самостоятельным, здоровым и получать удовольствие от каждого дня. Здесь не просто заботятся, здесь создают жизнь, наполненную смыслом. Как дома, только лучше. Итак, звездочка 6120 – звездочка 6120, это телефон. В Адмея Вейсры решен лицом. Вас, друзья, ждет полный пакет для здоровой активной жизни. Персональные тренировки, программы питания, тренировка мозга, контроль показателей здоровья, интересные лекции, культурные мероприятия и живая, насыщенная социальная жизнь. Ну и сейчас действует особое предложение для наших слушателей. Итак, внимание, 4 месяца пробного проживания, чтобы вы сами почувствовали, как это жить в абсолютном комфорте, с заботой и вниманием. Вам точно захочется остаться. Адмея Вейстрим, решен лицом, телефон звездочка 6120, звоните. Прямо сейчас звездочка 6120. Андрей, спасибо тебе.
2: Игорь, тебе спасибо. Услышимся уже завтра. Пока-пока.
1: Реклама.

все. Скоро у нас игра, буквально через 2 минуты. Ждем вас. Звоните на номер телефона прямого эфира 075-2-891. 075-2-891. Буквально через 2 минуты. Крутая игра с крутыми призами. Ждем вас. 075-2-891. У вас 2 минуты, друзья. Нам нужен один участник.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Да что ты, черт побери, такое несешь?
2: От рифмоплет!
3: Таракан, ты сказал?
4: Таракан, совершенно верно. Таракан, летучий такой.
3: Да-да, таракан.
4: Почему я ежика-то изобразил?
3: Почему я только что сразу... в позе богомола сидела.
4: А, я понял. Ну, слушай, самка богомола, тебе все можно. Так, 0752-891, друзья, это игра от Рифмоплет. Звоним, нам нужен как минимум один участник. 0752-891. А пока вы звоните нам на номер телефона 0752-891, расскажем вам, а, о чем игра, б, что вы за нее получите.
5: Для начала расскажем, в чем цимис игры.
4: Нет.
3: Смотрите, вы когда услышите правила игры, вы обалдеете. И поэтому, когда вы обалдеете, обычно как? Когда мы испытываем какие-то вот такие вот чрезвычайные вот эти вот чувства, адреналин в крови повышается и так далее, у нас пересыхает во рту. Правильно?
5: Так. Чё? Это ты куда несёшь?
3: Поэтому, что и плюс лето, жарко, и здесь все советуют пить больше воды.
5: Ничего себе, заворот-поворот. Короче, у нас сегодня на кону целая упаковка минеральной воды магнезия, и это, между прочим, не обычная вода, а очень-очень клёвая.
3: То есть помимо того, что она утолит вашу жажду,
5: она еще и наполнит ваше тело полезными микроэлементами.
3: Получается полезное и приятное, все это в одной упаковочке.
4: И прилетит вам почти на халяву. Друзья, игра от Рифмоплет. Но все-таки за нее придется побороться.
3: Что нужно делать?
4: 0752891, друзья, звоним. Игра от Рифмоплет. Суть игры на самом деле проста. Мы взяли инструкции по применению всяких повседневных и знакомых нам всем вещей и сделали из них песни при помощи искусственного интеллекта.
3: Да.
4: Ваша задача угадать по описанию, о каком вообще предмете идет речь. Сегодня мы загадали вам предметы из кухонного шкафчика.
3: То есть, по сути своей, вы это видите каждый день.
4: Не просто каждый день, каждое утро и каждый вечер, друзья.
3: Да ты что, прям даже
4: совершенно
3: так?
4: Верно.
3: Обалдеть.
4: Более того, эти три предмета неразрывно связаны друг с другом. Так что вспоминаем, думаем, а главное, слушаем внимательно.
3: И звоним на номер телефона 0752-891.
4: Спасибо. Слушай, ну, в синхронисты. Почему мы не пошли в синхронисты?
3: Потому что у нас нет шапочек. Не знаю, почему.
4: А у меня есть.
5: Слушай, шапочка не обязательно синхронистам. Им главное, чтобы волосы были вот этим вот, как это,
4: воском?
3: Нет, нет, это там ты не воск, Бальников там перепутала, а там шапочка и прищепка на нос.
5: Не обязательно.
3: Моя хорошая, да? В смысле не обязательно?
4: Ну, так, чего-чего, мы сейчас, пошли про...
3: Я просто не понимаю, что ты говоришь. Так,
5: ребят, 0752-891, звоните, если не звоните, мы, то мы...
3: Мы сами все это выпьем.
4: Мы при вас выпьем сейчас эту минералку полезную.
5: И вам не достанется.
4: И вот как хотите, так и оздоравливайтесь.
3: Между прочим, как бы все очень даже вот ограничено.
4: На халяву, извините, целую баклажку.
3: Короче, звоните, не звоните. Ну, я 0752-891.
5: Ну, как говорится...
3: Не хотите,
4: как хотите.
5: Но, тем не менее, для того, чтобы вы знали, что упускаете, мы расскажем, что есть вода, которая просто утоляет жажду. А есть та, которую выбирают для здоровья, энергии, хорошего самочувствия каждый день.
3: Магнезия, между прочим, она вот очень знаменитая, это минеральная вода из самой Чехии, Карловы Вары, да? Известна во всем мире своими лечебными источниками и уникальными минеральными водами. Именно здесь, среди нетронутой природы, находится источник воды магнезия.
5: Вообще, на самом деле, главная ее особенность – это высокое содержание природного магния. А магний – один из важнейших минералов для нашего человеческого организма. Он помогает, в смысле магний, поддерживать энергию, снижать усталость и стресс, поддерживать работу сердца, помогать нашим мышцам и нашей нервной системе, а еще сохранять баланс организма каждый день.
3: Магнезия отличается мягким и приятным вкусом. Это вода, которую прям вот хочется пить и пить. Она не просто лечебная, если вы так подумали. Это вода для жизни. Она вам понадобится и дома, и на работе. А если вы еще и спортом занимаетесь, а если вы еще и в дальние дали ездите, и все это происходит еще тем более в Израиле жарким летом, то это must have.
5: Ребята, магнезия must have. Это гармонию, которую можно выпить.
4: Ну и замечательно, потому что у нас есть один претендент на победу. Серьезно? Доброе утро!
3: Намутили воду, как говорится.
4: Здравствуйте, как вас зовут?
6: Меня зовут Дмитрий.
4: Дмитрий? Очень приятно, Дмитрий. Дмитрий, вас не очень хорошо слышно, не очень
3: четко.
4: Да. Я за вас отвечу.
6: Одну
4: секунду.
5: Так.
4: Да хоть две.
5: Раз, так. Два.
4: Все.
6: Так лучше?
4: Ну, чуть-чуть.
3: Да? Вообще
4: немножечко. Так, хорошо. Давайте так, Дмитрий, я вам еще раз сейчас объясню правила игры от рифмоплет. Ваша задача будет отгадать хотя бы два из трех предметов, которые мы загадали. Итак, суть игры проста. Мы взяли инструкции по применению повседневных и знакомых нам всем вещей и сделали из них песни с помощью искусственного интеллекта. Ваша задача угадать по описанию в песне, о каком предмете идет речь. Сегодня мы загадали предметы из кухонного шкафчика. Более того, все эти предметы неразрывно связаны, и вы их видите утром и вечером. Так что вспоминаем, думаем, а главное, слушаем внимательно. Так, вы готовы?
3: Пип-пип-пип.
4: Дмитрий?
5: Дмитрий.
6: Да, конечно, я готов.
4: О, все. Молчание, знак согласия, вы хотели сказать. Mm-hmm. Ну,
6: о,
4: хорошо.
6: Я слушаю его.
4: Да, слушай.
3: Это очень приятно.
4: А теперь главное, слушайте первую композицию внимательно. Так, 3, 2, 1.

0: Так.
1: Ничего себе. Я, честно говоря, у меня вот уши и глаза разбежались.
2: Дмитрий, знаю, если что, ну так как все-таки Андрей успел сказать, что это шкафчик, это не робот-пылесос.
0: Это кухонный шкафчик.
2: Что я как бы подумала в первую очередь.
0: Да.
3: Ну, в принципе, если это связано, я думаю, если применять что-то такое, ну, короче, если и так, но я думаю, что это...
1: Это что?
3: Это ремень безопасности в машине. Ты утром садись, и надо пристегнуться.
0: Я же сказала, кухонном шкафчике ремень?
2: А что у вас за машина? Хотелось бы поинтересоваться.
1: Что, кухонный шкафчик в машине?
3: Ну, машина нормально. У меня хорошая машина, Suzuki кроссовер, нет проблем.
0: То есть вы считаете, в кухонном шкафчике вещь, которую мы видим каждый день, это ремень?
3: Там что-то было про безопасность.
2: Давай, у нас еще есть несколько вариантов.
0: У вас есть еще шанс, ваша задача отгадать 2. Так, 3, 2, 1.

0: Так.
1: Что это?
2: Я
1: вообще
2: хочу версию Дмитрия.
3: Я думаю, что это обыкновенный шампунь, если купаешься в душе, что, ну, если попала в глазки вода или мыло, или шампунь.
0: Дмитрий, какое хочу... у вас хорошее содержимое шкафчика
2: в кухонном? Я хочу жить вашу жизнь.
0: Так, а что у вас еще в кухонном шкафчике
2: есть? Давай, включай, давай следующее.
0: Кухонный шкафчик, и все связано, Дмитрий, все связано, это очень простые предметы.
2: Смотрите, есть такая комната кухня, там есть шкафчики, и вот там вот это все и стоит, на кухне, где вы готовите, стоит холодильник.
3: Окей.
2: Все,
3: так. Поехали дальше.
0: Так, поехали дальше. И последняя композиция. Сейчас почувствуйте ритмы Gypsy Kings. Поехали.

0: Честно. Ничего не говорите, Дмитрий, вам слово.
1: Даже не знаю, что сказать.
2: Кухонный шкафчик, напоминаю.
1: Кухонный шкафчик, я понимаю.
2: Так.
1: После применения я...
2: Рабочую часть для работы с высокими температурами вынуть, да, чтобы не нагревалось.
1: Это микроволновка.
2: Так.
0: Ну, хотя бы мы уже на кухне.
2: Хорошо. Мы хотя бы зашли на кухню, Дмитрий. Дадим вам еще один шанс. Кухонный шкафчик. Не шкафище, не шкапище, не знаю, как это назвать.
3: Шифонер.
2: Шкафчик, да. Шкафчик такой маленький. И в него умещаются все эти три предмета. Более того, они все друг с другом взаимодействуют. И они очень простые. Так. Вариант. Смотрите, последняя подсказка. Значит, рабочая часть при нагревании, ее надо вынуть, чтобы она остыла.
1: Так.
0: Ну, все.
2: Так.
0: И?
2: Три, два, один. Что же это?
0: Микроволновка.
3: Ну.
2: Так, окей, время вышло.
0: Давай, называй все варианты, да.
2: Первое, что это было, это была, конечно же, кружка. Вспоминай.
0: Кружка.
2: Не превышайте рекомендуемую вместимость.
3: Угу.
2: Да. Чтобы мягкие ткани не повредились.
3: Так.
2: Логично. Дальше идем.
4: Используйте только по одной единице.
3: По одной единице. Что можно использовать, так, по одной единице за раз?
2: Да, и там еще после использования уже возвращение к оригиналу невозможно.
3: Фарш из котлет, да, не восстановишь.
2: Это чайный пакетик.
3: Ага.
0: Прекрасно.
2: И третье.
0: И третье.
2: И третье. Рабочая часть, которая нагревается, а потом ее нужно достать для остывания, это, соответственно, что?
0: Ложка.
2: Ложечка.
3: О, боги.
2: Ложечка. На самом деле все было очень просто.
0: Дмитрий,
2: все это лежит,
0: теперь мы ждем ваших комментариев.
2: Непростая игра, но нужно было очень внимательно слушать. Ну, так.
1: Вот дальше, хорошо, ладно.
0: Ну, во-первых, спасибо, потому что вы нас очень сильно развлекли, особенно ремень безопасности. Это было особенно классно.
3: Спасибо
0: за участие.
3: Спасибо вам огромное. Счастливо,
0: вы крутой.
2: Да, вы очень крутой. Ну что, друзья, вот рифмоплет состоялся. Приз пока что никому не достался, но то ли еще будет еще целая неделя впереди.
0: Как не достался? Как не достался?
5: Да что ты, черт побери, такое несешь?
6: От рифмоплет!
7: Прогрев шоу на первом.
8: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
9: Реклама.
10: Ресторан «Тифлиси» на берегу моря – это лучшие блюда грузинской кухни, радушие хозяев и настоящая атмосфера Грузии. Ждем вас с утра и до вечера. Батьям, Бен-Гурион, 71. Заказ торжеств 0537-919-119.
11: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед – только вместе с ним.
12: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
13: Сеть престижного проживания для людей пожилого возраста «Admetis Rim» «Решен лицом» приглашает вас на 4 месяца пробного проживания. Тело и душа станут сильнее, и вам точно захочется остаться. Звоните звездочка 6-120. «Admetis Rim» «Решен лицом» звездочка 6-120.
14: В соответствии с уставом мероприятия.
15: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Wolfers Engelmann» сейчас во всех магазинах по разумной цене.
16: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
17: Жаркое лето в «Центр Кар». Все документы, включая страховки, оформляются на месте. «Центр Кар Азур», Дер-Хашива 9. Филиалы ДАКС «Ришон Лицеон» и ДАКС «Аждот» работают всю неделю и в эту субботу с утра. «Ришон Лицеон» – Лещанский 3, «Аждот» – Ждерот Вайцман 2.
9: Реклама.
7: Прогрев шоу на 5.

0: Прогрев шоу на первом.
1: У меня плохая память на имена, и поэтому часто можно как бы, ну, представиться, как, ну, короче, с именами у меня очень плохо. И вот тут пишет один человек, наш радиослушатель по имени Лев. Пишет, описывает он совершенно другую историю, но у меня ощущение, что он точно встретился с моим тренером по теннису. Как-то раз, говорит, Лев, что он некий курс проходил в Эйлате, а живет он, между прочим, в Ашдоде. Ну и в один из дней он проспал, после чего просто летел, естественно, нереально скорости в Эйлат, очень быстро, но все равно опоздал ровно на 4 минуты. Опять же, как утверждает Лев, проверить мы это никак не можем. Инструктор этих курсов был американец, который тренирует морских котиков. Воу-воу-воу. На самом деле, да. Просто не пустил Льва в класс. Он сказал: «По мне приезжай сюда хоть за ночь, хоть оставайся здесь спать под дверью, но чтоб не опаздывал мне!»
2: Какая строгость.
3: Вот это принципиальность, однако.
2: Алла, да. Алла тут написала: «Мне не нужен будильник. Мой котик ровно в 5 кусает меня за нос. Прикусывает». Слушайте, учитывая то, что она сейчас нам скинула мейн-куна, вы замените, пожалуйста, приставку «при» на «от».
1: Нет, на самом деле мейн-куны очень нежные существа.
2: Ну,
1: они,
2: конечно, нежно.
1: Несмотря на свои размеры.
3: Они очень социализированы, они очень... Just a little kuss, да. Марина написала: «А я всегда с вечера готовлю одежду и завтрак на работу, поэтому никогда не опаздываю. Вот вам, пожалуйста».
2: Какой приятный человек, да?
1: Алекс пишет: «Бокер, то все гораздо проще, господа. Нужно, чтобы ключи, кошелек и телефон были в одном месте. А конкретно в телефоне. Ключи в телефоне?
3: А
2: то
3: нет,
2: есть,
3: да.
2: Не, но бывает такое, что там, типа,
1: умные
2: что-то
1: замки. Умные замки?
3: Да.
1: Ну, такое себе. Значит, то есть, я, например, телефоном открываю машину и завожу ее. Также телефоном я рассчитываюсь на кассе. Но только с дверью, конечно, проблема, а? У него не умный замок. Ну, ничего, ладно. Одни ключи можно прицепить и к телефону. У него все к телефону.
3: Михаил написал: «Ключи, документы надо держать в сумке, и сумка всегда у меня висит на одном месте».
1: Миш, какой вы наивный молодой человек. Например, моя сумка везде, только не на одном месте.
3: Не, у меня всегда сумка на одном месте.
1: А если сумку надо поменять, потому что она не подходит к твоему стайлу?
3: Но ты же с вечера все это дело делаешь.
1: Это да, но я же не про себя.
2: У меня постоянно ключ от квартиры куда-то уходит. Я знаю куда, потому что я выхожу в шортах с ключами гулять, собака грязная на меня моя, значит, становится, я их несу стираться. А потом ищу в грязном белье с утра свои ключи.
3: Слушайте, Марина написала: «Ой, ребят, привет, мое утро — это вообще вечный квест. В общем, я вообще перестала дома краситься. Делаю это прямо в машине, пока стою в утренних пробках или на светофорах. Главное в этот момент случайно не чихнуть, когда красишь ресницы. Лайфхак, пишет, между прочим, рабочий, экономит кучу времени».
1: Интересно, я сегодня на светофоре на дороге Марину встретила. Я встретила девушку, которая красилась. Мариночка, если это вы были вы, шаломчик.
3: Классно. Ну что, ребят, да, прогрев шоу завершает свою работу, но впереди еще много всего интересного, что пропустить никак нельзя. Следом за прогрев шоу информационный день подхватит Павел Маргулян. В программе «Колесо обозрения» вас ждет обзор сегодняшней израильской печатной прессы.
1: Ну а еще, если вдруг вы не знали, у Первого радио есть свой личный YouTube-канал. Там, значит, есть видеотрансляции, архивы эфиров, шорсы, все в одном месте. Политика, развлечения, эмоции — на любой вкус вы там все для себя найдете. Ну и отдельная любовь — плейлист «Города Израиля». Смотрите, узнавайте, влюбляйтесь заново в страну, где вы живете. Короче говоря, очень простая сделка. Мы вам видео, вы нам лайк, подписку и комментарий.
2: Это был прогрев шоу на Первом радио. Хорошей недели, Елена Семенова.
3: Да, ребят, никогда никуда не опаздывай, но старайтесь, по крайней мере. Ну или придумывайте что-то, чтобы как бы приходить везде вовремя, потому что как это, точность — это
1: наше все.
3: Мало того, что наше все, это прерогатива, как ты говоришь, прероговица королей. Вот.
1: Это да.
3: Кристина Кипнис у нас.
1: Еще раз всех обняла, покружила, поставила на место. Вы клевые, и спасибо, что были с нами. Андрей Ежов был с нами
2: тоже. И пока-пока, хорошей недели,
3: друзья.
2: До завтра,
3: bye.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Я за кофе.
2: Реклама. Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
3: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это стопроцентная водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
4: Это будет необычное лето. В самом хорошем смысле. Фестиваль «Ялла Галилея» начинается. Пора отправиться на север, где вас ждут 3 недели концертов, развлечений и отдыха на природе на 15 разных площадках с выступлениями лучших артистов, мероприятиями, активностями для всей семьи, а также любимыми детскими звездами. «Ялла Галилея» — летний фестиваль на севере с 4 по 20 августа. Специальные льготы при покупке билетов для заказавших проживание в Галилее. Чтобы купить билеты и узнать подробности, ищите «Ялла Галиль» в интернете. Организаторы Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости и Управления по развитию Галилеи.
5: После производственной травмы я снова обратилась в Махаль и снова получила результат. Более 200 тысяч шекелей. Махаль,
6: нам важен результат. Без предоплаты. Звездочка 9624. Звездочка 9624. Результат индивидуальный. Озвучен актером. Услуга не юридическая. Основана на реальном случае.
7: Сеть престижного проживания для людей пожилого возраста Admetis Rim Решен Лицон приглашает вас на 4 месяца пробного проживания. Тело и душа станут сильнее, и вам точно захочется остаться. Звоните звездочка 6-120. Admetis Rim Решен Лицон. Звездочка 6-120.
6: В соответствии с уставом мероприятия.
7: Филиалы ДАКС «Ришон Лицион» и ДАКС «Ашдот» работают всю неделю и в эту субботу с утра. «Ришон Лицион» Лещанский 3, «Ашдот» Шдерот Вайцман 2.
8: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
2: Реклама.
9: Голоса Первого радио. Лена Семенова, ведущая утренних программ. Никогда не рассказывает о себе, стесняется. Работает на радио уже четверть века. Экспроприировала удачных соседей помидоры и клубнику.
10: Привет всем, кто слушает Первое радио. Ребят, мы сегодня обсуждаем обалденную тему. Какую вещь все вокруг обожают, а вы так и не поняли за что.
9: Лена Семенова.
11: Первому радио 25 лет.
12: Первое радио. Новости.
13: ЦАЛ ликвидировал командира Нухбы. Подробнее через несколько секунд. Девять утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. ЦАЛ сообщил, что накануне на юге сектора Газа был ликвидирован Салем Джамаль Абдаррахман Абу Лабад, командир подразделения Нухба террористической организации «Хамас». По данным армейской пресс-службы, Абу Лабад участвовал в нападении на кибуц Нир-Ос во время резни 7 октября. В ходе еще одного авиаудара, нанесенного в пятницу в центральной части сектора Газа, был ликвидирован Мухаммад Абд-Ан-Насер Мухаммад Хатиб, командир батальона Магази «Хамаса». В ЦАЛе заявили, что оба боевика действовали в составе военного крыла Хамаса и пытались организовать нападение на израильские войска. Они были ликвидированы точечными ударами с воздуха. Как сообщает информационный портал Ynet, с начала нового учебного года финансовая грамотность станет обязательным предметом для учащихся 9 классов во всех израильских школах. Занятия будут проходить 1 час в неделю. В следующем учебном году программу распространят и на 10 классы. Учебная программа включает 4 основных направления – разумное потребление и принятие финансовых решений, деньги, банковская система, рынок труда в меняющемся мире, а также инвестиции, соотношение риска и возможной прибыли. Школьников научат планировать личные и семейные бюджеты. бюджет, разбираться в сбережениях, процентах и инфляции, пользоваться банковскими услугами и читать зарплатную ведомость. Они познакомятся с правами работающих подростков, основами пенсионных накоплений и влиянием образования и профессиональных навыков на будущий заработок. В 10 классе больше внимания будет уделено инвестициям. Ученикам расскажут о фондовом рынке, недвижимости, иностранной валюте и вложениях в образование, а также объяснят необходимость распределять средства между различными активами для снижения риска. К настоящему времени преподавать новый предмет подготовлены 550 учителей. Еще 2050 педагогов должны пройти обучение в сентябре и октябре. Министр просвещения Йоав Киш назвал введение курса важным шагом, который должен дать школьникам практические знания для самостоятельной взрослой жизни. Как сообщает информационный портал «Вести», 3 человека погибли и 7 получили ранения в результате стрельбы в ресторане In-N-Out Burger в городе Твин Фоллс на юге Айдахо в США. Местная полиция сообщила, что личность и мотив стрелка пока неизвестны, и описала место происшествия как очень хаотичное. По данным информационного портала «Вести» со ссылкой на государственный новостной канал TV Peru, 13 человек, 2 пилота и 11 пассажиров погибли при крушении небольшого туристического самолета, выполнявшего полет над археологическим объектом линии Наски на юге Перу. Губернатор Саратовской области России Роман Бусаргин сообщил в соцсетях, что в Саратове при налете украинских дронов погибли 2 человека. Где именно погибли эти люди, он не уточнил. По данным украинских источников, основной целью атаки был саратовский НПЗ, и на нем в нескольких местах вспыхнули сильные пожары. Американский актер Винсент Пасторе, наиболее известный по роли Сальваторе Бигпусси Бонпенсьеро в сериале «Клан Сопрано», умер в возрасте 80 лет. Его нашли без признаков жизни в доме на острове Сити-Айленд в Бронксе после того, как близкие не могли связаться с ним несколько дней. Пасторе часто играл гангстеров и других представителей преступного мира. Помимо «Клана Сопрано», он снимался в фильмах «Славные парни», «Путь Карлита», «Пробуждение», «Готти» и «Анализируй это», а также появлялся в сериалах «Закон и порядок», «Голубая кровь» и «Гавайи». Винсент Пасторе родился 14 июля 1946 года в Бронксе. В период войны во Вьетнаме он служил в ВМС США, затем учился в университете Пейс. У актера осталась дочь Рене. И о погоде. Сегодня волна экстремальной жары в Израиле достигнет пика. По прогнозу метеорологической службы, это будет самый жаркий день с начала лета. На всей территории страны ожидается тяжелая или экстремальная тепловая нагрузка. Жарче всего будет в районе озера Кинерет, в северных долинах и Иорданской долине, где температура воздуха может достигнуть 45-47 градусов. Если прогноз оправдается, в районе Кинерета может быть установлен новый температурный рекорд за последние 30 лет. В Араве ожидается до 44-45 градусов. На Голландских высотах, Галилее, Негове и северных долинах от 38 до 42 градусов. В горах, на побережье и в Шфеле температура составит около 34-36 градусов, причем на побережье жара будет сопровождаться высокой влажностью. Из-за сухой погоды и повышенной опасности пожаров метеослужба опубликовала предупреждение для северных районов Иорданской долины и Самарии. По всей стране продолжает действовать запрет на разведение костров и разжигание огня на открытой местности. Запрет вступил в силу 23 июля и будет действовать до полуночи 31 августа. Приготовление пищи на открытой местности разрешено только в специально оборудованных для этого местах. Это были новости. Далее в эфире «Колесо обозрения».
1: «Колесо обозрения» с Павлом Маргуляном.

Доброе утро, уважаемые радиослушатели. 2 августа, между прочим. Августа 2, первый день недели, Йом Ришон, воскресенье, 9 часов и 7 минут. Мы с вами на Первом радио 89.1 FM. Обзор сегодняшней израильской прессы. В течение этого часа, как всегда, будем наполнять его информацией, подводить итоги закончившейся недели, закончившейся уикенда июльского с переходом в августовский. Ну, все как обычно в нашей программе «Колесо обозрения». Кристина Кипнис и я, Павел Маргулян, наш дуэт в студии. Знакомимся с газетами. Вот вы знаете, главная тема, ну, во-первых, приложение «Спорт» газете «Идиот Ахронот». Давайте так, сначала я его, прежде чем отложить в сторону, оно говорит о, ну, я уж не знаю, каким словом обозначить, каким прилагательным успех наших футбольных клубов, которые в международных матчах все одержали победы, прошли в следующие ступени, и Апоэль Бершева, и Макаби Тель-Авив, и Бейтар Иерусалим, и Апоэль Тель-Авив. В общем, на этих предварительных этапах всевозможных футбольных международных турниров наши команды пока первый барьер удачно преодолели. Вот об этом пишет приложение «Спорт» в первую очередь, конечно же. Ну и здесь, как всегда, обзор стадиона в Эйлате, в каком он состоянии находится. Несколько страниц посвящены... Одна страница посвящена программам телерадиопередач. Как всегда, в любом приложении газеты нас знакомит. То есть, ну и две полосы — это досуг. Это судоку, кроссворды, гороскоп и так далее. Вот, казалось бы, программы телерадиопередач ушли как-то в прошлое, но нет, они не ушли в прошлое. Газета публикует на 11-м канале, на 12-м, на 13-м. На 14-м 9-й канал здесь есть, и несколько каналов ЕС, каналы ХОД, и даже реклама фильмов, которые идут в наших кинотеатрах всевозможных сейчас. Вот об этом эта полоса в приложении «Спорт». Мы сейчас возьмемся за главные заголовки. Они, главные темы, на едины. И я бы, прежде чем прочитать, как газеты их подают, хочу вам передать вот мой диалог с одним, ну, не то что коллега, он из другой организации, которая находится на этаже, где находится наша радиостанция. Он не работает на радио, работает в другой организации. Мы с ним едем в лифте, он видит, что я с газетами, и говорит: ну что там? Я говорю: в смысле? Он говорит: война началась. Я говорю: ну он же отменил. А, да, отменил. Так он за ночь, может быть, передумал. Я говорю: нет, пока не передумал. Вот это показывает как раз-таки то, что происходит с Дональдом Трампом и отношение многих к этому, потому что в результате у нас газеты опоздали. Исраэль Айом пишет о том, что Соединенные Штаты решила атаковать Иран. И вопрос только, когда это случится и в какой степени это случится. Вот Соединенные Штаты и Хлиту решили атаковать Шейла, Ракмата и Векама. Они не знали, что, не предполагали, может быть, что мы говорим о Дональде Трампе, но это предположение сделала газета «Идиот Ахронот». Вот их заголовок сегодня: Трамп планирует атаку, широкую атаку и немедленную атаку в Иране. На прицеле газовые места, где добывают газ, и другие меткане энергии, то есть связанные с энергоструктурой Ирана. Вот заголовки, казалось бы, одинаковые, но в подзаголовке, давайте посмотрим, Исраэль Айом пишет: источники в политической системе говорят, что Израиль на этом этапе не будет участвовать в атаке Ирана. Тегеран отвечает: мы ответим тоже ударами по источникам, по добыче энергии в странах Персидского залива, и не только. Угроза была и газовым месторождением Израиля. Эскалация в Ливане, офицер наш получил ранение средней степени тяжести в столкновении с террористами. Так звучит подзаголовок в Исраэль Айом. К этой главной теме давайте посмотрим, как ее освещают в подзаголовках газеты «Идиот Ахронот». Израиль, ну, во-первых, наверху строчка. Израиль повысил степень готовности навстречу атаки Соединенных Штатов против Ирана. А в подзаголовке написано, написан следующий текст. Еще один напряженный конец недели.
обмен угрозами между Вашингтоном и Тегераном. Сообщение о том, что американский президент дал зеленый свет для возобновления атак на Иран и развил атаку сообщений в социальных сетях, значит, в которых он сообщил: «Я уничтожаю иранскую валюту». Ну, то есть удар по экономике Ирана. Значит, взрывоопасная ситуация в Персидском заливе никогда еще не была так близка к взрыву, на самом деле. То есть взрывоопасная ситуация никогда не была близка к взрыву. Но газета допускает то, что на самом деле произошло на сегодняшнее утро, во всяком случае. Но Трамп — это Трамп. Он может изменить свое мнение в последнюю минуту. Так оно и случилось. Сегодня ночью пришли сообщения о том, что Трамп заявил, что он отменил атаку на Иран в очередной раз, и вроде бы дело идет к договору. Иран опубликовал список их целей для ответного удара, в который включает платформы, газовые платформы «Тамар» и «Левиатан». Это уже израильские газовые платформы. В ЦАЛе подняли степень готовности для, значит, охраны нашего воздушного пространства, обороны нашего воздушного пространства. Вот такие главные заголовки в этих газетах. Ну, я не знаю, сколько раз мы уже были в этой опере. Я, честно говоря, не считал. Может быть, кто-то из вас подсчитывал, когда мы, вот-вот Трамп говорил: все, сейчас мы им тут покажем, все, у меня терпение кончилось. Потом говорит: ну, меня попросили посредники остановить. Вот, в частности, одна из газет пишет, что Саудовская Аравия оказывала сильное давление на Трампа для того, чтобы он не расширял вот военные действия и так далее. И пока на сегодняшнее утро они не расширяются. Значит, давайте скажем, так как мы с вами уже воробьи стреляные, причем тартей машма, да, называется, это в прямом и в переносном смысле мы стреляные воробьи, что все может быть. На сегодняшнее утро ситуация такая. Никто не знает, что будет днем, и никто не знает, что будет вечером или ночью. Вот. То есть мы живем вот в этой, в подвешенном состоянии неизвестности уже довольно длительный период, и выхода из него, самое главное, не видно. Как, куда это все выйдет. Трамп говорит о том, что вот есть, намечается договор, ну, а и это тоже говорили уже много раз. Напомню, что идет 60-дневный период подготовки, как бы перемирия, да, которое то еще перемирие, когда страны постреливают друг по другу, и не только по другу, а Иран постреливает и по Иордании, и по другим странам Персидского залива. То есть так называемое перемирие, но идет 60-дневный период, который должен был закончиться договором. Каким-то основателем. Мало кто вообще уверен в том, что в конце этих, когда эти 60 дней пройдут, они, по-моему, пройдут где-то к концу августа или началу сентября, что-то реально сдвинется с места. Но все может быть. Мы живем с вами в таком регионе. Соединенные Штаты возглавляет такой президент, предсказать действие, которое очень трудно. И поэтому на сегодняшнее утро мы можем только констатировать то, что есть. Заявление Трампа, что он отложил широкомасштабную атаку Ирана, дал надежду опять переговорам. Вот. Ну, давайте, что еще на эту тему? Идет Охранот, публикует карикатуру следующего, значит, на ней изображен мужчина, ну, семья, да, мужчина, муж, жена, дочка, муж с газетой, жена с мобильником, дочка с планшетом. Муж читает газету и говорит: а я немножко успокоился из-за сообщений о разоружении Хамаса. Мы эту тему еще с вами затронем и коснемся. Она тоже широко сегодня освещается в прессе. Жена, которая сидит спиной к нему и лицом к телевизору, на котором на красном фоне написано «Иран», и лицо у нее такое озабоченное, она понимает, что с Ираном все неизвестно, и дочка тоже с планшетом, на котором на красном фоне написано «Иран». То есть мужчина

большой материал, четвертая, пятая полоса, на грани взрыва, это все про Иран, это то, что мы говорили, значит, газеты также пишут, что Соединенные Штаты рекомендовали гражданам их стран воздержаться от поездок на страны Ближнего Востока, а если вы там находитесь, то лучше вообще оттуда уехать, значит, что еще, ну, я уж не знаю, в рамках ли этой войны или нет, но газета пишет о том, что в Соединенных Штатах, в 7 штатах этой страны были зафиксированы кибератаки на системы обеспечения поставок воды в 7 штатах. Правда, написано, что поставки воды не пострадали, но FBI утверждает, что это явно хакерская атака, скорее всего, Ирана. Значит, власти подняли свою готовность, чтобы предусмотреть, что будет, если будут прекращены поставки воды по традиционным каким-то схемам и так далее. Ну, вот такая атака была зафиксирована в 7 штатах. Соединенных Штатов Америки. Вот. Ну, вот об этой напряженности газеты публикуют фотографии наших газодобывающих платформ в нефти каких-то заводов в других странах Персидского залива, те, которые Иран сказал, что мы будем их атаковать. Он вообще заявил, эта фраза нам известна, мы их вернем в каменный век, вот эти страны с их добычей нефти и газа и так далее. Вот так эту тему освещает «Идиот Ахронот». Исраэль Айом на эту тему публикует тоже главный материал, вторая, третья полоса, под заголовком «Предположение Израиль будет атаковать, примет участие в войне, если только будет провокация какая-то против нашей страны». То есть газеты сегодня с таким успокаивающим месседжем, что Израиль не собирается принимать участие в военных действиях, только если он будет вынужден, если будет атака по каким-то нашим объектам. Предположение, это статья здесь Дани Закен и Лилах Шуваль, пишут о том, что Иран тоже не будет напрямую атаковать Израиль, скорее всего, но если он захочет, скажем, нас подразнить или еще что-то, или спровоцировать, то он может делать это с помощью Хизбаллы. То есть Хизбалла возобновит какие-то военные действия или обстрелы, или еще что-то. Еще в этой статье написано о том, что надо отметить, что если Израиль будет атакован, у армии Соединенных Штатов нет особых возможностей для защиты нас от ракетных обстрелов, согласно американским сообщениям. Значит, это объясняет недостаточно воинственные заявления Израиля в последнее время о присоединении к войне против Ирана. Вот такая здесь такой месседж в этой статье. Йоав Лемора, военный обозреватель газеты «Исраэль Айом», пишет, что, ну, о непредсказуемости Трампа. Никто ничего не знает, что будет. Но единственное, он пишет, что, судя по всему, центр тяжести, на который Трамп обращает больше всего внимания, это Ормузский пролив и их открытие. Это сказывается на цены на нефть, на цены на бензин в мире, в Израиле. У нас, кстати, подорожание было ночью или еще не было. Нам обещали подорожание цен на бензин. Что-то я не видел нигде. Ну, в газетах об этом ничего нет. Может быть, а? Кристина говорит, что он тоже не видел, хотя нам обещали. Пока этого нет. Ну, если не обещали, то намекали, во всяком случае. Аж на 60 огород. Так. Ну, иранская военная структура была во многом поражена. Это Дуди Коган, тоже в «Исраэль Айом», пишет, что был нанесен серьезный удар. Но серьезный удар, мы не знаем, насколько он глубокий был, насколько он поразил возможности Ирана для ракетных обстрелов. Во всяком случае, мы видим, что когда Ирану надо, она продолжает обстреливать. Иорданию обстреливали, американские солдаты опять погибали не так давно. Дальше еще один контекст, еще одна сторона этого конфликта. На пятой полосе газеты «Исраэль Айом» миллионы израильтян в отпуске за границей. Значит, в нашем аэропорту готовятся к любому развитию ситуации. То есть те, кто в отпуске, им надо будет вернуться. Мы знаем, что если начнется что-то, аэропорт может быть закрыт и так далее.
Ну, те, кто отдыхает, пусть отдыхают, а те, кто собирается отдыхать, я вам советую, езжайте, ни о чем не думайте, проводите время, а там что будет, никто не может предсказать, что будет, если вы на эту тему волнуетесь, а в этой ситуации надо делать то, что считаешь нужным, как мне кажется.

0: И все. Что, выбирать себя? Выбирать себя, а не Дональда Трампа, говорит Кристина Кипнис. А, окей, давайте так. Вот с этой главной темой, она сегодня главная в наших газетах, мы закончим первую часть нашего обзора и к другим темам пойдем уже, перейдем после первого рекламного блока.
1: Колесо обозрения. Обзор израильской прессы. Реклама.
2: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246. Работаем в субботу.
3: Чёрток – легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
4: Это будет необычное лето. В самом хорошем смысле. Фестиваль «Ялла Галилея» начинается. Пора отправиться на север, где вас ждут 3 недели концертов, развлечений и отдыха на природе на 15 разных площадках с выступлениями лучших артистов, мероприятиями, активностями для всей семьи, а также любимыми детскими звездами. «Ялла Галилея» – летний фестиваль на севере с 4 по 20 августа. Специальные льготы при покупке билетов для заказавших проживание в Галилее. Чтобы купить билеты и узнать подробности, ищите «Ялла Галиль» в интернете. Организаторы Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости и Управления по развитию Галилеи.
5: Филиалы ДАКС «Решен Лицеон» и ДАКС «Аждот» работают всю неделю и в эту субботу с утра. «Решен Лицеон» Лещанский 3, «Аждот» Ждерот Вайцман 2.
6: «Центр Кар» является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
7: «Центр Кар Азур», Дер-Хашива 9.
8: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
1: Реклама.
9: Сила прессы прямо пропорциональна наивности ее читателей. Вильгельм Швебель.
1: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном.

0: Продолжаем, господа, наш обзор. Другие темы сегодняшней прессы. Ну, давайте мы поговорим еще на одну тему, которая тоже широко освещается. Это информация, которая была на прошлой неделе, во второй половине прошлой недели, о том, что Хамас якобы дал согласие на разоружение. Но это вот такой заголовок, под которым, если вглядываться, скажем так, в его подробности, в этой ситуации больше вопросов, чем ответов. И сегодня газеты как раз-таки об этом сообщают нам и высказывают сомнения по поводу того, что на самом деле это будет так. Или это будет так, как мы хотели бы. Значит, Рунен Бергман в газете «Идет Ахронот» пишет «Химур Мухля», то есть, значит, абсолютно, как бы это перевести, значит, ну, ничем не оправданная ставка. Он обыгрывает фразу Нетаньяху «Ницахон Мухлят», как вы знаете, полная там абсолютная победа. И как раз-таки он пишет о том, что на бумаге согласие Хамаса, которое было дано Совету мира, это историческое событие. Но проблема в том, что если это по оптимистическому пути развития пойдет это дело, тогда да. А на самом деле там много непонятно. Во-первых, что значит разоружаться? Первый вопрос. От чего будет разоружаться Хамас? От ракет? А что с калашниками? Основное оружие, которых там, по нашим данным, там десятки тысяч. Потом есть вариант, говорят о том, что такое будет разоружаться. Хамас сдаст его на какие-то склады, где оно будет храниться. И, как вы понимаете, в эти склады в любой момент можно там их вскрыть и все взять обратно. Во-вторых, при всем том, что Хамас не может достичь такого уровня, который у него был 6 октября 2023 года. Но есть еще один вопрос. Я не вижу его здесь, но у меня есть вопрос. А милиции, которые есть в секторе Газа, они тоже будут разоружаться или не будут разоружаться? А они фактически враги Хамаса многие. Это как это Хамас согласится разоружиться, а милиции останут вооруженными, тоже непонятно. В общем, здесь очень много вопросов. Причем есть вариант, что Хамас заявил о том, что мы согласны разоружиться, если Израиль прекратит военные действия и начнет отходить от желтой линии. Если на это согласие Израиля нигде не было. Сегодня вот утренняя информация, которая пришла вот буквально в 8 утра, говорит о том, что Николай Младенов, который был посланником ООН на Ближнем Востоке, а сейчас он в Совете мира, заявил странам, что Израиль обязался прекратить военные действия в секторе Газа. Сегодняшнего дня, завтрашнего, в ближайшее время. Подтверждения с нашей стороны этому нет. То есть здесь, как я уже сказал, это ставка, которая ничем не обеспечена. Месседж статьи Рунена Бергмана. И делается это только из-за того, что у Дональда Трампа нету никакого продвижения на иранском направлении, так он хочет достичь какого-то продвижения в секторе Газа. И вот для этого есть какие-то подвижки. Мы знаем, что перед визитом Нетаньяху в Вашингтон было разрешено начать работу Совета мира в секторе Газа и ввести туда какие-то международные войска, которые, как сразу говорят военные, затруднят нам наши военные действия против террористов Хамаса, если там будут еще какие-то страны солдаты третьих стран вооруженные. Но для того, чтобы показать Трампу, что дело как-то движется вот с тем договором, который был заключен в октябре 2025 года, производятся вот такие действия, которые в основном в заголовках. Что будет на самом деле, трудно сказать. Это вот по поводу разоружения Хамаса. Что здесь еще на эту тему? Ну вот, и Исраэль Айом тоже пишет. Смешанные реакции по поводу заявления Хамаса о разоружении. Здесь на фотографии показаны автоматы Калашникова. Значит, магазины с патронами к ним. Какие-то, по-моему, бронежилеты. В общем, газеты выражают непонятность, пресса выражает непонятность, что будет по поводу вот этого заявления. То есть надо смотреть на развитие этой ситуации. Заголовки, они красивые, а что будет на самом деле? Вот Надав Шрагай в «Исраэль Айом» на шестой полосе пишет фейк о разоружении Хамаса. Израиль должен, не должен соглашаться с этим, с таким разоружением Хамаса. Вот, то есть много вопросов. Ну, газеты пишут о том, что в конце недели были ликвидированы террористы, которые участвовали в нападении 7 октября, которые содержали наших заложников, один из которых как-то сексуально атаковал Роми Гонен, когда она была в плену. Здесь вот фотографии. Некоторые из них участвовали, охраняли наших заложников вот все дни, что они были. Согрим Хишбоно. То есть мы закрываем счета с этими людьми, которые тем или иным образом участвовали в атаке 7 октября. Постепенно, ну, девиз должен быть, что мы должны достать каждого из них, естественно. Так, другие темы. Давайте я вернусь на первую полосу. В общем, с разоружением Хамаса посмотрим, как все это будет происходить. Посмотрим. Для того, чтобы делать какие-то объективные выводы, надо смотреть, что заявляет Хамас, что заявляют посредники, что заявляет в Совете мира и что заявляет в Израиле. Вот когда мы знаем все эти заявления, более-менее можно приходить к какому-то выводу. Еще одно сомнение, которое выражается в Израиле, кто будет контролировать разоружение Хамаса? Турция и Катар? Страны, которые поддерживают фактически Хамас, на территории которых есть, живут лидеры Хамаса, мы им можем доверить контроль за этой ситуацией? Конечно же, нет. Для нас было бы лучше, что это, может быть, была Саудовская Аравия или Египет и так далее. В общем, эта ситуация только в начале своего развития. Посмотрим, как это все будет происходить. Давайте все-таки другие темы. Субботний фронт, так можно перевести заголовок в газете «Идет Ахронот», это, значит, противостояние и скандалы вокруг кафе «Басимта», иерусалимское кафе, которое работает в субботу. Мы знаем, что уже несколько недель подряд ортодоксы устраивают демонстрации около этого кафе, требуя закрытия его в субботу. Значит, был призыв поддержать, туда люди приходят. Но количество демонстрантов было вот на этот раз, по-моему, особо рекордное. Была полиция, МАГАФ, пришли светские граждане, по-моему, я вижу на фотографии, у них на майках написано «Демократия», то есть партия демократов, они устроили, организовали живую цепь, пытаясь не дать ортодоксам приблизиться к кафе, к этому. В общем, идет борьба за то, каким должен быть Иерусалим, но газеты отмечают, то есть могут ли в Иерусалиме быть места, которые открыты в субботу, или вообще не должны быть. Но газеты отмечают, что Иерусалим это не единственное место, где идет атака на светский образ жизни. Сейчас в какой газете я видел, было перечисление нескольких таких мест. Сейчас я посмотрю. Да, вот. «Идет Ахронот» дает разворот на эту тему. Религиозная война. И напоминает о том, что в Рамат-Гане было подожжено кафе «Бандита», по-моему, так и называется, потому что работало в субботу. В Герцлии была атака на мороженое «Отелло». И там акты вандализма были, разбивали им витрины. Что еще? В Араде, значит, представители ортодоксальной общины купили каньон и потребовали убрать оттуда все картины, всю рекламу, на которых изображены женщины. То есть это уже норма, пишет, здесь говорит один из жертв, из сотрудников одного из этих кафе, что ортодоксы оказывают, проявляют свои требования не только внутри ортодоксальных районов, городов, но и в других местах приходят и требуют, чтобы не работали в субботу. Ну вот про эту борьбу пишет «Идет Ахронот» на своей первой полосе и большой материал на развороте. Дальше. Еще один материал, о котором пишет газета. Новое в обучении школьников в классе ТЭТ. Хинух финанси, то есть финансовое образование. Газета пишет, ну, на мой взгляд, совершенно правильная вещь. Я думаю, что и вы согласитесь. Здесь они пишут вот о чем. Значит, «Наука о деньгах». Вот такая статья говорит о том, что в школах, значит, вводится как обязательное МИКТО. То есть обязательная, значит, тема, которую будут изучать. Плюс там к математикам, английским, географиям и историям. Я не знаю, насколько эти темы. Ну, истории, когда у людей есть мобильные телефоны. Но вводится новая тема. Это финансовое образование. На уроках ученики будут учиться, как принимать экономические какие-то финансовые решения, как прочесть свой тлуш-маскоры, то есть лист заработной платы, и как действовать на рынке капитала, то есть биржа, вот эти все, куда вкладывать деньги и так далее. Один из учеников класса ТЭТ говорит о том, что это базовая вообще вещь, которую в возрасте подростков уже надо людям знать. По-моему, я видел рекламу некоторых банков, которые предлагают подросткам открывать счета в их банках, ну, естественно, по разрешению родителей. Поэтому это совершенно, на мой взгляд, совершенно правильная вещь, давать подросткам уже и финансовое образование. Вот, это еще одна тема идет охранот. Исраэль Айом пишет о сексуальных домогательствах в микве, причем к мальчикам. На 12-13 очередной скандал вот в ортодоксальной среде. Здесь газета посвящает, по-моему, разворот, да, 12-13 полоса. Это журналистское расследование газеты, которое говорит о том, что юноши ортодоксального сектора, которые пользовались миквой на бар-мицву, рассказывали о том, что бгия-минит на иврите может означать все, что угодно, господа, как вы понимаете, от дотрагиваний до более серьезных вещей, о том, что вот взрослые, которые там их то ли сопровождали, то ли там работали, значит, подходили, пробовали о них тереться как-то и так далее. И самое главное, что тарбут штика, то есть все об этом молчат, никто из... То, что было в микве, остается в микве, я бы так назвал эту ситуацию, никто об этом ничего не говорит. Но вот как-то это выплеснулось, журналисты добрались до этой темы и пишут о том, что происходит в микве. Это пцацами тактеки, то есть бомба с часовым механизмом. Такие случаи, о которых причем молчат, и наружу они не выходят. Вот об этом пишет газета «Исраэль Айом» сегодня. Еще один материал, который у них на первой полосе обозначен. Значит, резервистскую службу приходит намного меньше людей, чем армия нам об этом сообщает. Пишет газета материалом на шестой полосе. Значит, ну, о нехватке солдат. Это сказывается на реализации задач, которые ставит командование. Ну и газета подводит итог и говорит, что на самом деле на резервистскую службу многие не возвращаются. Но она есть вид какой-то, видимо, добровольный. И написано здесь, что данные армии официальные не показывают реальную ситуацию и деле. На самом деле, значит, намного меньше приходит на резервистскую службу. Мы наблюдаем снижение, резкое снижение тех, кто приходит на резервистскую службу. Ну, почти после почти 3 лет военных действий, понятно, что мотивация снижается. Вот об этом пишет газета «Исраэль Айом». Следующий материал международный, это то, что было почти в Испании или в испанской колонии в Африке. Сегодня об этом газеты пишут. Такая взрывоопасная ситуация была, когда около 50 тысяч жителей Марокко прорвались на испанскую территорию, но она не на территории Испании, она на таком на северо-западном окончании Африки, рядом с Марокко, Суэта город, туда прорвались 50 тысяч иммигрантов, которые попытались, значит, если они прорвались на территорию Испании, значит, они уже в Евросоюзе, и уже к ним надо относиться по-другому, как на территории Евросоюза, чем если бы они оставались в Марокко. В общем, был такой прорыв. Около 50 тысяч человек. Значит, во время этого прорыва по меньшей мере 67 погибли. Или утонули, или как-то их растоптали просто-напросто. Толпа, которая была. И в Испании критикуют Педро Санчеса за позднюю реакцию, что он поздно, не вовремя среагировал на то, чтобы ввести туда какие-то полицейские силы и так далее. Большинство из них, пишет газета, вернулись уже обратно в Марокко, но это вызвало несколько видов скандалов. Во-первых, Италия закрыла свободное перемещение с границы Италии с Испанией, для того, чтобы, если это, эти иммигранты прорвутся на территорию Испании, чтобы они не, потом не перешли на территорию Италии. И это вызвало трение между двумя странами. Во-вторых, там значит, была такая ситуация, пишет газета. Наш посол, это я на основании материалов обеих газет пишу, Дани Данон в ООН, написал в Твиттере, по-моему, о том, что вот Испании, прежде чем критиковать Израиль, надо посмотреть на свои колонии, которые до сих пор находятся в ее владении. Мол, посмотрите на себя в зеркало. Это вызвало ответную реакцию. Его этот твит посмотрел очень много людей, по-моему, миллионы. И в результате, значит, кто-то из официальных лиц Испании говорит о том, что там были намеки на теорию конспирации, что это происки Израиля и Соединенных Штатов для того, чтобы отомстить Испании за их пропалестинскую позицию. Педро Санчес, как вы знаете, самый такой пропалестинский лидер европейской страны. Набрушились на Дани Данона, что вынудило нашего представителя заявить, что мнение Дани Данона не отвечает официальной позиции государства Израиль. Но, тем не менее, это дало волну, значит, различным теориям заговоров и подлил масло в огонь известный актер Хавьер Бардем, испанский, который хорошо известен в мире, который в своем аккаунте в Инстаграме написал о том, что я не хочу сказать, что это провокация, организованная Израилем, но Израиль явно получает выгоду от этого. И он привел в своем аккаунте, значит, твит Яира Нетаньяху, опубликованный в 2019 году, в котором Яир Нетаньяху обращался, там, дорогие арабы и мусульмане, если вы хотите бороться с колонизацией, с колониализмом, вот вам объекты. И он дал фрагмент карты, на которой были вот эти районы обозначены. И Хавьер Бардем говорит, ну вот явно кому это идет на пользу, какой стране идет на пользу вот этот скандал с прорывом десятков тысяч иммигрантов на территорию Испании в той части Африки, в которой находится вот эта Суэта, город. Вот такой скандал с такими отголосками, скажем так, был в связи с этим прорывом иммигрантов в Африке-Испании. 9:41. Давайте мы сделаем здесь второй перерыв и потом третья часть нашего обзора.
1: В эфире программа «Колесо обозрения». Обзор израильской прессы. Реклама.
2: И после перелома тазобедренного сустава Махаль добились мне 70 тысяч. Постоянную инвалидность и пособие. 9 тысяч в месяц.
3: Без предоплаты. Звездочка 9624. Результат индивидуально. Озвучен актером. Услуга не юридическая. Основана на реальном случае.
4: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
5: С разрешения Министерства финансов.
6: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
7: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
8: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
9: Сеть престижного проживания для людей пожилого возраста «Admetis Rim» Ришон ЛеЦион приглашает вас на 4 месяца пробного проживания. Тело и душа станут сильнее, и вам точно захочется остаться. Звоните звездочка 6-120. «Admetis Rim» Ришон ЛеЦион. Звездочка 6-120.
10: В соответствии с уставом мероприятия.
11: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Wolfers Engelmann». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
12: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
13: Жаркое лето в Center Car. 100% финансирование с возможностью оплаты до 100 платежей.
14: Звоните 03-558-5458.
15: Филиалы DAX Ришон ЛеЦион и DAX Ашдот работают всю неделю и в эту субботу с утра. Ришон ЛеЦион Лещанский 3, Ашдот Шдерот Вайцман 2.
16: Кондиционеры по самым низким ценам.
17: Можно еще ниже.
18: Кондиционеры по самым низким ценам.
19: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Мацаны и Хашмаю.
17: Еще ниже!
10: Ниже в мире нет цены, чем Мацаны и Хашмаю.
16: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Мацаны и Хашмаю.
4: Реклама.
18: Нация, которая ведет беседу сама с собой. Вот что такое хорошая газета. Артур Миллер.
4: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном.

0: «Колесо обозрения», часть третья. Продолжаем листать газеты. На 16-17 полосе «Исраэль Айом» пишут об очередном прорыве медиков, в том числе израильских. Написано, что это израильская компания предоставила больным, онкологическим больным с раком поджелудочной железы новое лекарство, которое называется Дараксон Расип, по-моему, так оно я могу перевести. С иврита я вообще никогда правильно не произнес, но здесь есть фотография тюбика его, на котором написано на латинском или на английском Дараксон Расип. В общем, суть этого лекарства в том, что оно замедляет вдвое увеличивает продолжительность жизни, у которых вот такое онкологическое заболевание. И здесь даны несколько примеров. Например, Эрес Абрамов, который говорит, получил это лекарство и сказал, что в больнице уже со мной расставались, уже думали, что все, я скоро уйду в мир иной. Но, тем не менее, я сейчас вернулся к жизни. Вот Дараксон Расип, так называется это лекарство, увеличивает вдвое продолжительность жизни у больных вот с такой онкологией. Так, что еще? Ну, вот на 21-й полосе газеты пишет о том, что, оказывается, кто бы мог подумать, в каких областях жизни Израиль рекордсмен. Оказывается, значит, Израиль находится в мире на втором месте по поводу игр, как они называются, игры, ну, в коробках, настольные игры, значит, компания Ravensburger, это такая компания, которая вот производит настольные игры, и в пазлях. То есть у нас, естественно, на душу населения, значит, в играх настольных Ravensburger и в пазлях мы вообще находимся на первом месте по количеству пазлей, которые покупаются в нашей стране. И здесь, значит, интервью у двух человек, которые являются распространителями этих настольных игр. Казалось бы, это смешная ситуация, но я могу на собственном примере заявить, что мы как-то были в одной компании друзей, и там хозяева предложили, говорят, у нас тут есть настольная игра, давайте сыграем. Мы говорим, мы же дети, что ли, в детство впали. Что они нас уговорили сыграть эту настольную игру. Мы уселись, там человек 6 или 7, и когда мы сыграли, все спросили, а когда в следующий раз мы соберемся играть в такую игру? Всем очень понравилось, так что, господа, я рекомендую вам тоже. Это увлекательная вещь вообще, там, на логику, на мышление и так далее. Так, что еще? Здесь я пытаюсь найти в «Исраэль Айом». Ну, газета пишет на исторической страничке «Исраэль Айом» пишет о том, что 2 августа 1940 года сделана эта фотография, но вообще 2 августа считается сегодня днем памяти цыган, которых уничтожали нацисты. По данным, которые есть у мирового сообщества, от 220 тысяч до 500 тысяч цыган было уничтожено в концлагерях в нацистской Германии. И здесь фотография группы цыган, которая охраняется солдатами. Сделана она в мае 1940 года. Карикатура в газете «Исраэль Айом», значит, рисует нам опросы. Скажем так, она отсылает нас к опросам, которые сегодня печатаются, по-моему, еженедельно все крупные СМИ печатают новые опросы. Ну и газета пишет о том, что по данным 12-го канала 61 мандат есть у блока против Нетаньяху, по данным 14-го канала 61 мандат есть у блока поддержку Нетаньяху. Иди разберись. Ну, каждый воспринимает опросы в зависимости от своей политические позиции. Одни не верят одним опросам, другие не верят другим опросам и находят причины, чтобы не доверять тем или иным опросам. Но опросы есть опросы. Тем не менее, я хочу сказать по поводу опросов. У многих критическое отношение к ним, но опросы — это единственный фактор, который влияет на какое-то развитие ситуации у политиков. У них есть опросы общие, которые мы с вами видим, но есть и внутренние опросы. Но это все равно опросы. И, значит, и они влияют на какие-то, значит, действия политиков в предвыборный период. Другой информации, если вы не согласны, значит, я там в Фейсбуке веду часто споры, человек высказывает недоверие к опросам, я говорю, ну дайте какую-нибудь другую информацию, у вас есть другая информация? Другая информация нет. Или дают опросы там из другой части СМИ. это то, что толкает политиков на те или иные шаги. И вот, кстати, сказав это, я хочу вас познакомить с материалом, который опубликован на 10-й полосе газеты «Едиотахронот». Счетчик газеты говорит нам о том, что до выборов осталось 86 дней. И здесь Хибур Ветнай, то есть соединение политическое и условия. Фотография Мансура Аббаса и Йоава Сигаловича. Мансур Аббас – это лидер партии Рам, Йоав Сигалович в партии Ешатит, которая сейчас в блоке Баяхат Лапида Беннета. Дело в том, что вот такую бурю, что ли, в политической жизни страны поднял Нахум Барнеа, обозреватель газеты «Идет Ахронот», который в пятницу опубликовал заметку. У него, значит, в пятничном приложении «Идет Ахронот» Нахум Барнеа такой самый уважаемый автор. Его материалы всегда на первые открывают вот это приложение. И я, прочитав его, счел возможным, значит, перевести вот эту основную часть, касающуюся Мансура Аббаса и Йоава Сигаловича, на русский язык, поставил там у себя в Фейсбуке, желающие могут зайти и почитать, но суть его в том, что Нахум Барнеа высказывает предположение, а что если Йоав Сигалович, который довольно уважаемая фигура в арабском секторе, потому что он в свое время при предыдущем правительстве занимал пост замминистра внутренней безопасности, когда министром был Омер Барлев, и он успешно боролся с преступностью в арабском секторе. Он подключил другие министерства, он подключил муниципальные советы, добился каких-то результатов и тем самым вызвал уважение в арабском секторе. И Нахум Барнеа говорит, а что если сейчас Сигалович не очень доволен присоединением Лапида к Беннету, потому что оно сделано за спиной у депутатов Ешатит. Ешатит, напомню, сегодня 24 мандата в Кнессете. При присоединении к Беннету и тому количеству мандатов, которые у них есть по опросам, там где-то 15, 14, 16, явно, что большая часть депутатов Ешатит останется не у дел, скажем так, не попадет в Кнессет. И Барнеа говорит, а что если Сигалович присоединится к Мансуру Аббасу, тем самым, что Мансур Аббас намекал на это. Он хочет реорганизовать свою партию, изменить ее, и говорил, что мы хотим присоединить к нам какого-нибудь еврейского политика из еврейского сектора, партия РАМ. И Барнеа высказывает вот такую для многих фантастическую реальность, что Сигалович присоединится к партии РАМ. Это было подхвачено в других СМИ, обсуждалось в конце недели даже в телевизионных программах. И сегодня вот «Идет Ахронот» пишет на эту тему. Правда, никто не обратил внимания на то, что у Нахум Барнеа написано, что Сигалович сейчас в отпуске, должен вернуться на следующей неделе, то есть на этой. И после этого мы узнаем, есть ли у него какое-то решение. Многие говорят уже об этом как вероятная вещь вообще. Яир Лапид поддерживает, пишет газета, но, сам Сигалович сказал, я в партии Баяхат, я никуда нигде не ухожу. Но это на сегодняшний день, все может измениться. Но это на самом деле будет совершенно необычная ситуация, когда кроме, мы знаем, что в арабских партиях есть Офер Касиф, был Дов Ханин, но это такие уж слишком, особенно Касиф, такие радикальные депутаты, а Сигалович — это замминистра внутренней безопасности, он был начальником отдела расследования израильской полиции, вел расследование против Ольмерта, против Рава Пинта, против... В общем, вот такие важные расследования против Либермана, важные расследования, и если он захочет присоединиться, это будет, конечно же, такой почти невероятная вещь в израильской политике, но я, написав этот пост, сказал, что в израильской политике вообще возможно абсолютно все. Если кто-то считает, что это невозможно, он ошибается. Сегодня я, например, запутался, что же с бронированием мест Нетаньяху в Ликуде перед составлением списков этой партии. Вроде бы уже решили, а газета пишет, что сегодня будет обсуждаться апелляция против предоставления бронирования Нетаньяху мест в списке Ликуда. Там один в поле воин, Давид Битан, он возглавляет вот эту борьбу, он говорит, что у нас должны быть праймерис, что я, в принципе, не против бронирования Нетаньяху, но вопрос в том, сколько их должно быть предоставлено. Сегодня, внутренний суд Ликуда будет рассматривать апелляцию, и посмотрим, что решит, завтра нам уже об этом сообщат. Следующая фотография, сделанная в аэропорту Уганды, наверное, памятник Йони Нетаньяху там поставлен. 50 лет не так давно отмечалось от дня операции Энтебе, и израильская делегация прилетела туда. Уганда отдает честь Йони Нетаньяху. Вот так, такой материал в «Идиот Ахронот». Что еще в этой газете? 35-летняя украинка, которая стала угрозой России. Здесь статья о некой Ирине Тарах, по-моему, так ее зовут. Она гендиректор компании по производству дронов и баллистических ракет. Значит, она занималась совсем другими делами, но после нападения России на Украину ее друг уговорил ее возглавить эту компанию. И сейчас это большая компания, у которой 83 завода или фабрика в разных частях Украины и даже есть в Дании. Значит, там работают 6 тысяч человек. И она производит тысячи дронов и ракеты «Фламинго». Это вот баллистические ракеты Украины. И компания «Firepoint» была. С этого все начиналось. И она стала вот настоящей угрозой России. Здесь ее фотография. Ирина Тарах. Все, да. Мне Кристина показывает какие-то жесты непонятные. Хотя на самом деле понятные. Так. Ну, здесь последний материал. Напечатан, значит, дневник действий министра защиты окружающей среды Эдит Сильман. Здесь написано о том, что у нее... Здесь много вопросов по поводу ее действий. Общественные разные бар-мицвы, свадьбы. Очень мало встреч профессиональных с организациями, которые защищают окружающую среду. И газета задает вопрос, а чем же она занималась на своем рабочем месте. Все на этом, господа. Заканчиваем наш обзор. Всем спасибо за внимание. Нам с вами хорошей недели. Всего доброго.
1: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном.
2: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
3: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
4: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот».
5: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
6: Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио.
7: 03-94-94-88-8.
8: Год без забот.
9: Реклама. Бывают дни, когда вся страна дышит в одном ритме. День выборов в Кнессет – это именно такой день. Секретари избирательных комиссий обеспечивают проведение голосования профессионально и прозрачно, сохраняя честность и чистоту избирательного процесса. Это работа с высокой общественной значимостью, большой ответственностью и достойной оплатой. Если вам уже исполнился 21 год, вы не состоите в политической партии и не принимали участие в партийной деятельности в течение последних 3 лет, подайте заявку уже сегодня на сайте Центральной избирательной комиссии по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем голос каждого из вас.
10: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
11: Все просто! Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте Ситивош.co.il. Работаем до 9 вечера.
12: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» – это 100% водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
13: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Wolfers Engelmann». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
14: Содержит алкоголь. Воздерживаться от чрезмерного употребления.
15: Сеть престижного проживания для людей пожилого возраста AdMeavis Rim Решен Лицон приглашает вас на 4 месяца пробного проживания. Тело и душа станут сильнее, и вам точно захочется остаться. Звоните звездочка 6-120 AdMeavis Rim Решен Лицон звездочка 6-120
16: в соответствии с уставом мероприятия.
17: Филиалы DAX Решен Лицеон и DAX Ашдот работают всю неделю и в эту субботу с утра. Решен Лицеон Лещанский 3, Ашдот Шдерот Вайцман 2.
18: В
7: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
8: Реклама.
16: Голоса Первого радио.
18: Влад Зерницкий – главный редактор Первого радио. Родился на берегу Азовского моря, имеет польские корни. Дедушка трех внуков.
19: Дедушка!
18: С 1997 года выступает на израильской сцене.
20: В эфире программа авторской песни «101 километр». Я с удовольствием приветствую каждого, кто, может быть, случайно, а может быть, целенаправленно включил радиоприемники или запустил аппликацию. Здравствуйте!
18: Влад Зерницкий.
21: Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: В Уганде открыли памятник Йони Нетаньяху. Подробнее через несколько секунд. Десять утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Как сообщает информационный портал Кикар, в старом терминале международного аэропорта Энтебе в Уганде открыли памятник подполковнику Йонатану Нетаньяху, погибшему при освобождении заложников 4 июля 1976 года. Церемония состоялась через 50 лет после операции. Памятник установлен по инициативе командующего армией Уганды генерала Мухузи Кайнеругабы, сына президента страны Йовери Мусевени. По его словам, Йони Нетаньяху стал символом мужества, верности, долгу и самопожертвования ради спасения жизней. Кайнеругабы назвал монумент свидетельством укрепления отношений между Угандой и Израилем. Во время церемонии командующий угандийской армии напомнил и о четырех заложниках, погибших во время захвата самолета и последовавшей спасательной операции. Он подчеркнул, что режим диктатора Иди Амина, предоставивший убежище террористам, не представлял народ Уганды. Ранее Кайнеругаба заявлял, что намерен установить статую на том месте, где погиб командир израильского подразделения. В опубликованном, а затем удаленном сообщении в соцсети X генерал утверждал, что в течение 4 лет ему являлся во снах и видениях Иисус Христос и велел воздвигнуть памятник Йони Нетаньяху в Энтебе. Йони Нетаньяху командовал бойцами спецподразделения генштаба ЦААЛя, освободившими более 100 заложников, удерживавшихся в аэропорту Энтебе. Он стал единственным израильским военнослужащим, погибшим во время операции, впоследствии получивший его имя. Источники в Газе сообщают, что в результате израильского удара по дому в Дир-аль-Балахе в центральной части сектора Газа были убиты один из руководителей Хамаса Камаль Абу Муалик, известный как Абу Набхан, и его жена. Судя по имеющимся данным, Абу Муалик был уничтожен в результате удара по дому в районе Аль-Машала в южной части Дир-аль-Балаха. По данным местных источников, 67-летний Абу Муалик возглавлял административную структуру Хамаса в центральных районах сектора Газа. Сообщается, что трое его сыновей были убиты ранее в ходе войны. Удар был нанесен минувшей ночью. Пресс-служба ЦААЛя пока сообщение о ликвидации Абу Муалика не комментировала. По данным властей Газа, минувшей ночью в результате атак ЦААЛя в секторе были убиты не менее 8 человек. Утверждается, что среди убитых есть несовершеннолетний, женщина и пожилой мужчина. Тем временем представитель Хамаса в Иране Халид Аль-Кадуми заявил в интервью агентству ТАСС, что группировка не стремится к занятию должностей, но готова играть роль в будущем сектора Газа и любую роль, необходимую палестинскому народу. Движение еще не решило, как оно будет участвовать в предстоящих выборах в политическом плане. Мы – слуги палестинского народа, мы – хранители его прав. Какую бы роль от нас ни потребовали, мы ее выполним. Мы не будем стремиться ни к должностям, ни к престижным ролям, сказал представитель террористов. Хамас – неотъемлемая часть палестинского народа. Когда речь шла о вопросах местного административного управления, народ голосовал за Хамас. Когда речь шла о сопротивлении, народ голосовал за Хамас. Когда речь шла о политических и дипломатических вопросах, большинство также голосовало за Хамас, добавил он. По его словам, сегодня существует общее мнение, в том числе внутри самого движения, что необходимо дать шанс общенациональным инициативам и лишить другую сторону любых предлогов. Именно поэтому мы поддержали создание национального комитета, хотя согласно демократическим принципам, мы имеем полное право продолжать управлять, поскольку остаемся самой популярной силой и победили на выборах, подвел итог террорист. Напомним, что согласно мирному плану президента Трампа, утвержденному Советом Безопасности ООН, Хамас не сможет играть никакой роли в будущем сектора, как в управлении, так и действуя за кулисами. Группировка также должна разоружиться. Сегодня вступили в силу новые тарифы в муниципальных паркингах Тель-Авива, которыми управляет компания Хозотахов. Стоимость первого часа парковки для жителей других городов выросла с 20 до 24 шекелей, для жителей Тель-Авива с 5 до 6 шекелей. Разовый въезд или парковка по вечернему тарифу теперь стоит 36 шекелей вместо 30. Владельцы действующего тель-авивского парковочного разрешения в большинстве паркингов заплатят 9 шекелей вместо 7,5. В мэрии объяснили повышение ростом расходов на эксплуатацию муниципальных автостоянок. Одновременно были сокращены некоторые льготы для жителей города. В паркингах Тель-Нордау, Базель, Шератон, Буграшов и Бнейдан скидка для жителей города снижена с 75 до 50%. В паркингах Тель-Нордау, Базель и Бнейдан льготный вечерний тариф теперь действует с 21 часа, а не с 19. В остальных муниципальных паркингах жители Тель-Авива, имеющие действующее парковочное разрешение, по-прежнему могут получать скидку до 75%. Конкретные тарифы и размеры скидок указаны при въезде на каждую автостоянку. И о погоде. Сегодня волна экстремальной жары в Израиле достигнет пика. По прогнозу метеорологической службы, это будет самый жаркий день с начала лета. На всей территории страны ожидается тяжелая или экстремальная тепловая нагрузка. Жарче всего будет в районе озера Кинерет, в северных долинах и Иорданской долине, где температура воздуха может достигнуть 45-47 градусов. Если прогноз оправдается, в районе Кинерета может быть установлен новый температурный рекорд за последние 30 лет. В Араве ожидается до 44-45 градусов. На Голландских высотах, в Галилее, Негеве и северных долинах от 38 до 42 градусов. В горах, на побережье и в Шфеле температура составит около 34-36 градусов. Причем на побережье жара будет сопровождаться высокой влажностью. Из-за сухой погоды и повышенной опасности пожаров метеослужба опубликовала предупреждение для северных районов Иорданской долины и Самари. По всей стране продолжает действовать запрет на разведение костров и разжигание огня на открытой местности. Запрет вступил в силу 23 июля и будет действовать до полуночи 31 августа. Приготовление пищи на открытой местности разрешено только в специально оборудованных для этого местах. Это были новости. Музыкальный эфир на Первом продолжит время Романовой.
0: Время любить. Любить. Время мечтать. Время танцевать. Время романтики.

9:12 на часах с 21-го. Доброе утро всем. Меня зовут Яна Романова, и я пришла провести с вами свое время. Время Романовой на первом. Музыкально буду сопровождать вас по тем двум ближайшим часам, которые мы с вами проведем вместе. Ну и надеюсь, вы соскучились по мне еще больше, чем я соскучилась по вас. Конечно же, приятные два часа музыки ожидают всех, и вас, и меня. Я действительно соскучилась и по работе, и по музыке, и по эфиру, и, конечно же, по аудитории. И, конечно же, также соскучилась и по различным кадамам рекламной информации, которые тоже будут сопровождать нас в рамках ближайших часов. Ой, какое приятное чувство вернуться домой, не только в свою квартиру, в свою страну, в свой дом, но и в эту эфирную студию, в свой дом, в котором я уже столько лет. В 10 утра говорю вам доброе утро и с

0: Реклама.
1: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это стопроцентная водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
2: Жаркое лето в Центркар. 3 года гарантии. 3 года со спокойной душой. Центркар Азур. Дер Хашива 9.
3: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей? Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Можно еще ниже.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
9: Еще ниже.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
0: Реклама.
1: Голоса Первого радио.
11: Марк Кричевский, руководитель новостной службы и ведущий актуальных программ, ходит в спортзал 4 раза в неделю. Терпеть не может пирожки с капустой. Побывал во всех странах мира. В Ютьюбе.
12: Что произошло? Почему так произошло? И куда мы идем? Но вот чтобы так, так еще не было.
11: Марк Кричевский.
13: Первому радио 25 лет.

0: Реклама.
1: У нас середина часа. Это традиционное время для того, чтобы в эфире появился Игорь Красковский. Он это делает. Игорь, привет.
2: Привет, Яночка. Давно не слышались. Да. Рад тебя слышать.
1: Взаимно.
2: В эфире. Ну и вам, друзья, тоже огромный привет. Я сегодня в командировке. Продолжаю командировку в Атмея Вейсрим, Ришон-Лицион. И если вам, друзья, или вашим родителям, скажем, 65 лет или даже более, то эта информация специально для вас. Итак, Диур Муган, защищенное жилье, Атмея Вейсрим, Ришон-Лицион, представляет жилой комплекс премиального класса. Атмея Вейсрим и Ришон-Лицион – это современная концепция жизни высокого уровня, основанная на принципах долголетия. Жить дольше и жить лучше, быть активным, самостоятельным, здоровым и получать удовольствие каждый день. Здесь не просто заботятся о всех потребностях, здесь просто создают наполненную смыслом жизнь. Все в одном комплексе с профессиональной заботой, вниманием. Как дома, только лучше. Итак, внимание, телефон. Звездочка 6-120. В Атмея Вейсрим Ришон-Лицион вас ждет полный пакет для здоровой и активной жизни. Персональные тренировки, программы питания, тренировка мозга, контроль показателей здоровья, интересные лекции, культурные мероприятия и именно живая, насыщенная социальная жизнь. Ну и сейчас, только сейчас, действует особое предложение. 4 месяца пробного проживания, чтобы вы сами почувствовали, как это жить в такой уютной атмосфере и обстановке. Вам точно захочется остаться. Еще раз телефон. Атмея Вейсрим Ришон-Лицион. Звездочка 6-120. Яна, спасибо тебе.
1: Да, готовь сани летом.
2: Да.
1: Да, обязательно воспользуйтесь информацией, которую Игорь с вами щедро делится. В следующем часе мы снова встретимся. Игорь, все, давай. Спасибо.
2: Да, пока-пока.
1: Пока.
0: Реклама.

0: Реклама. Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток. Пейте на здоровье.
1: Бывают дни, когда вся страна дышит в одном ритме. День выборов в Кнессет – это именно такой день. Секретари избирательных комиссий обеспечивают проведение голосования профессионально и прозрачно, сохраняя честность и чистоту избирательного процесса. Это работа с высокой общественной значимостью, большой ответственностью и достойной оплатой. Если вам уже исполнился 21 год, вы не состоите в политической партии и не принимали участие в партийной деятельности в течение последних 3 лет, подайте заявку уже сегодня на сайте Центральной избирательной комиссии по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем голос каждого из вас.
2: Филиалы ДАКС «Ришон Лицион» и ДАКС «Ашдот» работают всю неделю и в эту субботу с утра. «Ришон Лицион» Лещанский 3, «Ашдот» Шдерот Вайцман 2.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Можно еще ниже.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
7: Еще ниже.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
0: Реклама.

9:55 на часах студии первого. Этот час завершается. Мы с вами переходим в следующий, где после 11-часового выпуска новостей я вновь поприветствую вас здесь в эфире. Проведем время вместе. Время Романовой на первом. Что

0: Время Романовой. Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
1: Alta Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
2: Работаем в субботу.
3: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
0: Реклама.
4: Голоса Первого радио.
5: Александр Солнцев, ведущий развлекательных программ. Пол мужской. Рост 176 сантиметров. Любит шоколад и апельсины. Не любит бардов, маленьких собачек и Битлз. Предпочитает свободное белье, прогулки и умных женщин. Всегда готов уехать в отпуск.
6: Есть такие инфлюенсеры, ты вот их смотришь, например, есть. Он что-то говорит, и ты уже такой... Да, я, блин, да, сейчас порвался, да. Вот это инфлюенсер. А если вот этот вот, мальчики, давайте посмотрим, как распаковочек. Это не инфлюенсер, это распаковщик.
5: Александр Солнцев.
7: Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: Троих жителей юга Израиля подозревают в метании гранаты. Подробнее через несколько секунд. Одиннадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Как сообщает информационный портал «Вести», трое жителей юга Израиля в возрасте 17, 31 и 33 лет задержаны по подозрению в бросании светозвуковой гранаты в жилое здание на улице Ицхак-Саде в Бат-Яме. Взрыв произошел рано утром и причинил ущерб входу в здание. Троих подозреваемых обнаружили на юге страны. Они скрылись на автомобиле, который был замечен на месте происшествия. После задержания подозреваемые были доставлены в управление полиции Бат-Яма. На основании результатов расследования полиция подаст ходатайство о продлении их ареста. Государственное телевидение Ирана высмеяло президента США Дональда Трампа, заявившего об отмене запланированного масштабного удара по Ирану, чтобы предоставить дипломатии новый шанс. Воинственный американский президент снова отступил от своей риторики и угроз против Исламской Республики. Отказаться от своих планов ему пришлось под давлением не только Ирана, но и других государств региона, сообщило оно. Представитель парламентского комитета по национальной безопасности Хасан Гашгвани сообщил, что вооруженные силы Ирана в полном объеме выполняют указания верховного руководителя Модштаба Хаминеи по управлению Армузским проливом. По его словам, те, кто использует Оманский фарватер, поставляют топливо для американских и израильских самолетов. На каком-то этапе американцы поймут, что единственный для них выход из кризиса – быстрый вывод из ближневосточного региона всех своих сил. Сопротивление – вопрос веры и убеждений. Его бойцы могут гибнуть сейчас, но в скором будущем они нанесут удары по врагам по всей планете, сказал член того же комитета Исмаил Ковсари. Бывший заместитель министра иностранных дел, депутат Кнессета Шарен Хаскель, прибыла для дачи показаний в управление полиции ЛАВ-433 по делу об избрании адвоката Михаэля Рабелло госконтролером. Согласно данным информационного портала Wynet, депутат была вызвана для дачи показаний по инициативе юридического советника правительства Гали Бараф Миары, чтобы проверить, подала ли она или Ликут ложные сведения в БАГАЦ относительно указания данного членом партии премьер-министром Бениамином Нетаньяу задокументировать голосование за госконтролера. С 1 августа в Израиле вступили в силу новые тарифы страхования автомобилей от ущерба и угона, утвержденные Управлением рынка капитала, страхования и сбережений. Регулятор потребовал от 8 страховых компаний пересчитать стоимость полисов в соответствии с реальным уровнем риска. При согласовании новых тарифов компании должны были обосновать стоимость страхования с учетом частоты и размера выплат, стоимости ремонта и запчастей, и операционных расходов и предполагаемой прибыли. По данным издания Globes, регулятор ограничил заложенную в тарифы прибыль уровнем менее 10%. Стоимость комплексного страхования автомобилей начала снижаться еще до официального введения новых тарифов. По оценкам представителей отрасли, средняя цена полисов уменьшилась примерно на 15-20% по сравнению с пиковым уровнем. Среди причин называются сокращение числа угонов и давление со стороны регулятора. Единого тарифа для всех водителей нет. Окончательная стоимость зависит от модели автомобиля, возраста и стажа водителя, истории страховых случаев и других факторов. Представители отрасли рекомендуют перед продлением полиса получить предложение от нескольких компаний и добиваться дополнительной скидки. И о погоде. Сегодня волна экстремальной жары в Израиле достигнет пика. По прогнозу метеорологической службы, это будет самый жаркий день с начала лета. На всей территории страны ожидается тяжелая или экстремальная тепловая нагрузка. Жарче всего будет в районе озера Кинерет, в северных долинах и Иорданской долине, где температура воздуха может достигнуть 45-47 градусов. Если прогноз оправдается, в районе Кинерета может быть установлен новый температурный рекорд за последние 30 лет. В Араве ожидается до 44-45 градусов. На Голландских высотах, в Галилее, Негове и северных долинах от 38 до 42 градусов. В горах, на побережье и в Шфеле температура составит около 34-36 градусов. Причем на побережье жара будет сопровождаться высокой влажностью. Из-за сухой погоды и повышенной опасности пожаров метеослужба опубликовала предупреждение для северных районов Иорданской долины и Самарии. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.
0: Время любить. Время мечтать.

1 часов и 8 минут на часах студии Первого. Доброе утро всем. Меня зовут Яна Романова. Еще один час своего времени посвящаю всем вам. Да, это время Романова на Первом. Музыкально буду сопровождать вас и по этому часу тоже. Надеюсь, мы проведем его вместе.

0: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88-88. Год без забот.
1: Реклама. Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
2: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
3: С разрешения Министерства финансов.
4: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Можно еще ниже.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Еще ниже.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
12: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo.
13: Вы заслуживаете знать правду.
12: 944-1111. Intelligo.
13: 03-944-1111.
1: Реклама.
0: Голоса Первого радио.
14: Павел Маргулян, ведущий программ ПМ и «Колесо обозрения». Плавает в море круглый год. Заплывы в феврале приравнивает к купанию в проруби. Из-за привычки везде опаздывать, едва не опоздал на собственную свадьбу. Самолет улетел. Без него. Очень любит играть настольный теннис. Считает, что достиг в нем хороших результатов.
15: В следующем часе загадка. Это традиционно. А все остальное... По ходу дела. В общем, все идет по плану в эфире Первого радио в Израиле. Поехали.
14: Павел Маргулян.
16: Первому радио 25 лет.
17: Тагиди ли, кедай ли лави эладим? Кедай ли лильбош тамадим? Доктор, тагиди ли, матай ахаим акол ках калим шели нью кол ках кведим? אחד עבר לתאילנד ברפורמה, שתיים בקורונה, שלוש הודיעו תאילנד עכשיו.

0: Реклама.
1: Ну что ж, мы приблизились к середине часа, и я рада приветствовать Игоря Красковского в эфире. Это традиция. Игорь, привет!
2: Привет, привет, Яночка! Привет всем, кто слушает первое сейчас. Я в командировке. Сегодня я в Admeway Stream, Решен Лицон. И если вам, друзья, или вашим родителям 65 лет и даже более, то эта информация подходит именно вам. Итак, Дьюр Муган, защищенное жилье. Admeway Stream, Решен Лицон представляет жилой комплекс премиального класса. Admeway Stream, Решен Лицон – это современная концепция жизни высокого уровня, основанная на принципах долголетия. Жить дольше и жить лучше. Быть активным, самостоятельным, здоровым и получать удовольствие от каждого дня. Здесь не просто заботятся. Здесь создают жизнь, наполненную смыслом. Все в одном жилом комплексе. С профессиональной заботой и вниманием. Как дома, только лучше. Итак, внимание, телефон 6-120, 6-120 в Admeway Stream. Решен Лицон вас ждет полный пакет для здоровой и активной жизни. Персональные тренировки, программы питания, тренировка мозга, контроль показателей здоровья, интересные лекции и культурные мероприятия. Живая, насыщенная социальная жизнь. Ну а сейчас действует особое предложение. 4 месяца пробного проживания, чтобы вы сами почувствовали, как это жить в комфорте и с профессиональной заботой и вниманием. Вам точно захочется здесь остаться. Admeway Stream, Решен Лицон, 6-120, звоните, не откладывая. Яна, спасибо тебе огромное.
1: Спасибо, от души. Игорь. Да, я рада была помочь. До встречи в эфире. Пока.
0: Реклама.

0: Реклама. Альтелливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альтелливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен ли цион? Звездочка 9246. Работаем в субботу.
1: Жаркое лето в Center Car.
2: Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
1: Center Car Азур.
2: Терех Ашива 9.
0: Реклама.

11:52 на часах студии Первого. Пришло время расставаться мне с вами на сегодня для того, чтобы завтра ровно в 10 оказаться в этой студии вновь поприветствовать всех вас и вновь со всеми вами провести свое время. Время Романа Мина Первым. Да, это будет завтра, а сегодня... Сегодня я музыкально все равно останусь с вами. Здесь, на волне 89.1 FM. Легкого дня всем вам. И традиционное, мое любимое, салют.

0: Реклама.
1: Филиалы DAX Ришон Лицион и DAX Ашдод работают всю неделю и в эту субботу с утра. Ришон Лицион, Лещанский 3, Ашдод, Шдерот Вайцман 2.
2: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это стопроцентная водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
3: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Можно еще ниже.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
9: Еще ниже.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
0: Реклама.
2: Голоса Первого радио. Екатерина Вергунова, ведущая программы «Снова Вергунова». Дочь звезды кино и театра унаследовала главный талант – драматично вздыхать в прямом эфире. Мастер спорта по деланию того, чего не умеет. Уверенно берется за абсолютно незнакомые задачи и делает их на уровне «босс». Ее драники официально признаны лучшим антидепрессантом в мире.
10: Подвижно влетаем в это воскресенье, хотя уже 16 часов и 7 минут. Вы уже должны были очень много часов влетать в это воскресенье.
2: Екатерина Вергунова.
4: Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: 401-я бригада ЦАЛЯ завершила 8-месячную миссию на юге Ливана. Подробнее через несколько секунд. Полдень в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Пресс-служба ЦАЛЯ сообщила, что 401-я бронетанковая бригада завершила 8-месячную миссию на юге Ливана. Подразделения действовали под командованием 91-й дивизии, выполняя оборонительные задачи вдоль границы и наступательные операции в зоне безопасности. По данным армии, за время операции военнослужащие уничтожили более 1200 объектов инфраструктуры Хизбаллы, включая подземные сооружения общей протяженностью в несколько сотен метров. Часть тоннелей была уничтожена совместно с инженерным подразделением ЯАЛОМ. Военные обнаружили более 600 единиц оружия, ликвидировали свыше 60 боевиков Хизбаллы. Командир бригады, полковник Йоав Шнайдер, заявил, что целью операции было устранение угрозы для граждан Израиля. Он отметил, что достигнутые результаты дались ценой тяжелых потерь и подчеркнул, что погибшие бойцы навсегда останутся в памяти военнослужащих бригады. Полиция задержала жителя Нативота в возрасте около 40 лет по подозрению в причастности к убийству, совершенному накануне вечером. В результате стрельбы в Нативоте были ранены двое мужчин в возрасте около 20 и 30 лет. Один из них получил смертельные ранения и скончался на месте. Состояние второго оценивается как легкое. Задержанного доставили на допрос. В течение дня полиция попросит мировой суд Бершевы продлить срок его содержания под стражей. В Иерусалиме произошел опасный инцидент с применением насилия в отношении работника общественного транспорта. Водитель компании «Супербус», находившийся за рулем автобуса на маршруте номер 2, подвергся нападению прямо во время движения. Инцидент произошел накануне вечером в самом начале его рабочей смены. Остановившись на красный сигнал светофора на перекрестке Школь-Рамот, водитель заметил нескольких молодых людей, которые начали сильно бить руками по боковым частям транспортного средства. Когда мужчина открыл окно, чтобы выяснить причину агрессивного поведения, хулиганы сразу же его атаковали. В результате нанесенных ударов водитель потерял сознание и лишился 4 зубов. Спустя несколько минут пострадавший пришел в себя, однако нападавшие не прекратили агрессивные действия и продолжали высказывать в его адрес угрозы. Как сообщает информационный портал Wynet, травмированного мужчину оперативно доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи. Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и начали расследование с целью установления личности и задержания всех участников нападения. Агентство Associated Press опубликовало результаты проверки утверждения о причинах массового перехода мигрантов из Марокко в испанский анклав Сеута. В частности, Associated Press рассмотрела распространяемую в социальных сетях версию, согласно которой кризис был организован при участии Израиля и США в отместку за позицию Испании по войне в Газе и ударам по Ирану. Агентство отмечает, что никаких доказательств этой версии нет. По данным местных властей, в четверг и пятницу в Сеуту проникли около 60 тысяч человек, примерно 70% от численности постоянного населения анклава. Около 60 мигрантов погибли, утонув при попытке добраться до испанской территории или в давке у границы. Авторы публикации отмечают, что премьер-министр Израиля обвинял Испанию в введении дипломатической кампании против еврейского государства, а президент США Дональд Трамп неоднократно резко критиковал правительство Педро Санчеса. Однако эти политические разногласия сами по себе не подтверждают утверждение о причастности Вашингтона или Иерусалима к событиям в Сеуте. Испанские власти считают, что массовому переходу способствует способствовали контрабандисты и распространившиеся в социальных сетях сообщения об открытой границе. Одним из поводов стало неверное толкование решения Верховного суда Испании, согласно которому прибывших морем мигрантов нельзя немедленно высылать без установленной законом процедуры. Подтверждений того, что Марокко сознательно открыло границу, тоже нет. Фотограф Associated Press видел, как на первом этапе марокканские жандармы не вмешивались, однако позднее силы безопасности применили слезоточивый газ, дубинки и водометы, чтобы остановить новые группы мигрантов. К вечеру пятницы большинство перешедших границу добровольно вернулись в Марокко, а на материковую часть Евросоюза не попал ни один из них. И о погоде. Сегодня волна экстремальной жары в Израиле достигнет своего пика. По прогнозу метеорологической службы, это будет самый жаркий день с начала лета. На всей территории страны ожидается тяжелая или экстремальная тепловая нагрузка. Жарче всего будет в районе озера Кинерет, в северных долинах и Иорданской долине, где температура воздуха может достигнуть 45-47 градусов. Если прогноз оправдается, в районе Кинерета может быть установлен новый температурный рекорд за последние 30 лет. В Араве ожидается до 44-45 градусов, на Голландском Альпийских высотах, в Галилее, Негове и Северных долинах от 38 до 42 градусов. В горах, на побережье и в Шфеле температура составит около 34-36 градусов, причем на побережье жара будет сопровождаться высокой влажностью. Из-за сухой погоды и повышенной опасности пожаров метеослужба опубликовала предупреждение для северных районов Иорданской долины и Самарии. Это были новости. Эфир на Первом продолжит PM.

Это была группа Garbage с песней Special. Они, группа и она, песня, открыли эту неделю, PM-неделю на первом радио 89.1 FM. Добрый августовский день, уважаемые дамы и господа. Второе число, Йом Ришон, воскресенье. В еврейском календаре 2 августа. Где у меня тот календарь? Уже календарь. Год-то кончается-то уже. Все, у меня уже не осталось листов. Сегодня день Ютет, месяца Ав, в еврейском летоисчислении. Мы отправляемся первый раз на этой неделе в двухчасовое путешествие. Программа PM, в рамках которой что у нас будет? Что-нибудь будет. Будет загадка во втором часе эфира. Будут звучать песни иногда. И будут звучать наверняка ваши сообщения к нам в эфир. Как всегда, я предлагаю всем нашим радиослушателям, независимо от того, кто вы, где вы, что вы, поделиться чем-то, любыми мыслями, соображениями на любую тему, которая вам важна, персонально вам. Без ограничения тематики. Главное, не зацикливаться на одной теме. Потому что это уже... Это нехорошо, когда видишь, кто написал, и знаешь, о чем он напишет в очередной раз. В общем, господа, приглашаю вас к общению, как всегда. Напоминаю, у нас есть два канала связи. Первый — страница по программе PM в Фейсбуке. Так и называется она. PM, точнее, по-русски. Надо искать в поисковике Фейсбука эту страницу. p.m. И там в разделе «Мессенджер» надо писать сообщение для эфира. Ну и второй самый популярный наш канал связи — это, конечно же, WhatsApp. Я напоминаю его номер 054-20-70-800. Любой из вас может, имеет право. Ну, обязанность это будет, наверное, уже слишком. Но возможность и право написать нам что-то. Или, если это WhatsApp, даже прислать голосовое сообщение. Не забывая о наших правилах, первое из которых говорит о том, что надо подписываться в текстовом или представляться в голосовом сообщении. Ну и еще там несколько простых правил вы знаете. Так, что еще? В 14 часов по окончанию PM программа «Без выгоды», взаимопомощи наших радиослушателей друг другу. Я вот вижу, что кто-то уже прислал несколько часов тому назад объявление на «Без выгоды». Это вы неправильно сделали, оно пропадет. Объявление для программ «Без выгоды» надо присылать после двух. Сразу же после двух. Или к тому объявлению, которое написал нам Константин, пришлите слово «прочесть», или просто его перешлите еще раз, но уже 14 часов после новостей. Тогда ведущий программы Влад Зерницкий его увидит, и оно прозвучит в нашем эфире. До этого присылать не надо. Может утонуть в архиве ваше сообщение. Вот, у нас с вами 2 часа, время 12:12 PM, поехали.

«Моя печаль», «Бандерас» были. До них была группа «Градусы». А теперь ваше сообщение. Слава в Фейсбуке. Всем привет. Ну и жара. Такое ощущение, что Трамп открыл ворота ада не Ирану, а нам. Перепутал, так сказать. Выходные прошли весело и быстро. И, как обычно, на выходные обещали нам очередную заварушку с Ираном. А в начале недели, как обычно, все отменили. Трамп стал предсказуемый, как 3 рубля. Всем нам мирной и, по возможности, прохладной недели. Насчет прохладной недели позвольте высказать определенные сомнения. Во всяком случае, первая половина недели точно не будет прохладной, как нам обещают синоптики. Но надеяться будем. Так, дальше. Перехожу в WhatsApp. Валентина, не надо ничего отрицать. Карлос, что думал, что его антиизраильская политика останется без ответа? Конечно, мы натравили негров на его страну. И вообще, если иудеи оккупировали Иудею, то испанцы оккупировали Испанию. Давно пора вернуть туда мавров и евреев. Валентина, вы меня путаете вообще. Как, кто такой Карлос вообще? Который живет на крыше? Он Карлсон. Вы имели в виду Педро Санчеса? Но он не Карлос. Негры — это вообще слово какое-то, вот, извините меня. Отправитель... Что это такое? Это здесь я не понимаю, что... Добрый день. Сегодня 2 августа, и по традиции поздравляю всех, кто был с этим связан, в том числе и себя, с днем ВДВ. Всем хорошей и спокойной недели. Виктор Печатник. День ВДВ — это ведь не 2 августа, а 1 воскресенье августа, правильно я понимаю? Ну, у кого-то часть жизни прошла в войсках ВДВ. И он продолжает отмечать эту часть жизни, почему бы нет? Шалом, Павел! Во всем виноват Израиль и евреи, как заученный текст. И не только на испанском звучит в разных странах в связи с событиями в Сеуте. Но этот текст для них был придуман одесситом Константином Беляевым, одним из патриархов русского шансона. Еще 57 лет тому назад, в 69-м, он, высмеивая антисемитов, написал и спел такие строки. «Евреи, евреи, кругом одни евреи. Сегодня это звучало бы так, автор слов «Извините». Их премьер, который Санчес, там в Сеуте впал в экстаз, причитает из Моссада, марокканцам был приказ. Евреи, евреи, кругом одни евреи. Наш Данон твердил устало, хватит гнать на нас пургу. Им Рабат теперь покажет, что почем и почему. Евреи, евреи, кругом одни евреи. В Марракеше ходят в кипах, и дядь Педро, для Педро это ад. Их Азиз, как на работу, каждый день идет в Моссад. Евреи, евреи, кругом одни евреи. Дед Изя сочинил свой вариант. Стихотворение Константина Беляева, так я понимаю. Послушайте, но если вы слышали сегодня обзор газет, то Хавьер Бардем, вот этот испанский актер, он же не зря привел твит Яира Нетаньяху, в котором он предлагал арабам и мусульманам захватить вот эту самую территорию, освободить ее от колонизации Испании. Нашел все-таки твит 2019 года. Видимо, он у него хранился где-то в архиве. Яир Нетаньяху здесь оказался при делах. Добрый день, Павел. Когда вышел закон, что водители должны останавливаться и пропускать пешеходов на зебре, там было указано, что пешеходу запрещено говорить по телефону во время перехода. И пешеходы поголовно говорят, а водители останавливаются. Почему никто не штрафует пешеходов? Меня зовут Елена. Извините, забыла написать. То есть вы что предлагаете? Если пешеход переходит по переходу и говорит по телефону, давить его, что ли? Ну, пешеходы — это особая каста. Все-таки у водителя как минимум тонна железа за ним. Это как минимум. А как максимум, я знаю, там 15 тонн, может быть, или еще сколько-то. Поэтому, ну, кто будет штрафовать пешеходов? Я не помню такого случая, чтобы штрафовали пешехода за то, что он, переходя через пешеходный переход,

0: говорил по телефону. Наблюдательный, всем привет. Вопрос: Трап мужик или нет? Трап, наверное, имеется в виду Трамп. Я должен иногда догадываться из-за опечаток ваших. Мужик сказал, мужик должен сделать, опять задание включил. Сказал вчера, что будет бомбить Иран, и все, опять задание включил. Уже весь мир над ним смеется. Из-за этих заявлений Трампа, что будет бомбить Иран, на бензин повысился 8.06, нашу страну загоняет в яму. Слушайте, но зная политику Трампа в отношении Ирана за последний, я знаю, там, год, это же было уже не один раз, что он говорил, вот-вот, сейчас будем бомбить, потом, ну, мне предложили посредники повременить, я решил пойти им навстречу. Что? Это был полный сюрприз для кого-то? Может быть, сюрприз, но не очень такой вот. Это вполне было ожидаемо. Это же Трамп. Мы еще не привыкли к его непредсказуемости. А я вам говорил, что он непредсказуемый человек. Давно говорил. Только меня не хотели слушать, думали, что я на него какой-то зуб имею. Какой я зуб? Он просто непредсказуемый человек. Мы в этом каждый раз убеждаемся. Примеров уже достаточно. Сейчас реклама.
1: Реклама. Ресторан «Тифлиси» на берегу моря – это лучшие блюда грузинской кухни, радушие хозяев и настоящая атмосфера Грузии. Ждем вас с утра и до вечера. Батьям, Бен-Гурион, 71. Заказ торжеств 0537-919-119.
2: Это будет необычное лето. В самом хорошем смысле. Фестиваль «Ялла Галилея» начинается. Пора отправиться на север, где вас ждут 3 недели концертов, развлечений и отдыха на природе на 15 разных площадках. С выступлениями лучших артистов, мероприятиями и активностями для всей семьи, а также любимыми детскими звездами. «Ялла Галилея» – летний фестиваль на севере. С 4 по 20 августа. Специальные льготы при покупке билетов для заказавших проживание в Галилее. Чтобы купить билеты и узнать подробности, ищите «Ялла Галиль» в интернете. Организаторы Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости и Управления по развитию Галилеи.
3: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Wolfers Engelmann». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: Сеть престижного проживания для людей пожилого возраста «Admeta Extreme» Ришон Ле Цион приглашает вас на 4 месяца пробного проживания. Тело и душа станут сильнее, и вам точно захочется остаться. Звоните звездочка 6-120. «Admeta Extreme» Ришон Ле Цион. Звездочка 6-120.
4: В соответствии с уставом мероприятия.
1: Реклама.
0: А вот как раз-таки у нас, насколько я понимаю, Игорь Красковский в
6: «Admeta Extreme».
0: Игорь, привет, ты в эфире, да, слушаем тебя.
6: Привет, я именно там, действительно, моя командировка продолжается, я в «Admeta Extreme» Ришон Ле Цион. Итак, если вашим родителям, скажем, или вам 65 или больше, то эта информация подходит для вас. Итак, «Дьюр Муган», защищенное жилье «Admeta Extreme». Ришон Ле Цион представляет жилой комплекс премиального класса. «Admeta Extreme» Ришон Ле Цион – это современная концепция жизни высокого уровня, основанная на принципах долголетия. Жить дольше и жить лучше, быть активным, самостоятельным, здоровым и получать удовольствие от каждого дня. Здесь не просто заботиться, здесь создают жизнь, наполненную смыслом. Все в одном комплексе с профессиональной заботой и вниманием. Как дома, только лучше. Внимание, телефон, звездочка 6-120, звездочка 6-120. В «Admeta Extreme» Ришон Ле Цион вас ждет полный пакет для здоровой активной жизни. Персональные тренировки, программы питания, тренировка мозга, контроль показателей здоровья, интересные лекции, культурные мероприятия и живая, насыщенная социальная жизнь. И сейчас, как вы слышали, специальная акция. 4 месяца пробного проживания, чтобы вы сами почувствовали, как это жить в комфорте и с профессиональной заботой и вниманием. Вам точно захочется здесь остаться. «Admeta Extreme», Ришон Ле Цион. Звоните уже сейчас. Звездочка 6-120. Звездочка 6-120. Ну, а мы принимаем ваши звоночки. Павел, спасибо.
0: Игорь, взаимно. Всего доброго. Бай-бай.
1: Реклама.
3: Первое радио. 89.1 FM.

Jonas Brothers были в нашем эфире. Сейчас... Ой, у меня для вас музыкальная новинка от музыкальной редакции. Но до нее давайте я почитаю сообщение. Наш радиослушатель Зафулы, который на прошлой неделе обещал молчать, пока продолжается диктатура в эфире. На этой неделе, прямо в воскресенье, всем салам алейкум, я бывший. Моя ставка на сегодня — Житомир, Зенит из Питера победят. Про погоду и войну без комментариев. Что, молчание закончилось, что ли? Протест против диктатуры сошел на нет? Вы российским футболом тоже увлекаетесь, я смотрю. Настоящий болельщик. Окей. Дальше, WhatsApp. День танкиста я тоже отмечаю. Здесь кто-то мне прислал, Виктор Печатник, который поздравлял своих сослуживцев, скажем так, с Днем ВДВ. Отмечается 2 августа. Дата выбрана в честь массового десантирования советских парашютистов 2 августа 30 года под Воронежем во время военных учений. То есть это не первое воскресенье августа, а просто 2 августа, когда бы не было. То есть даже если в будний день, правильно я понимаю? Виктор Печатник добавляет, день танкиста я тоже отмечаю, так уж получилось. Но там 2 воскресенье сентября, пишет он. Окей. Добрый день. Но все-таки, наверное, есть хорошее в том, что не бомбили. Потому что Иран подсуетился, передвинул куда-то под землю и еще в какие-то места. Так они посмотрели, где что находится. Молодцы, Сергей. Он ищет плюсы в том, что не бомбили. Добрый день всем. Хочу напомнить, что Трамп бизнесмен, и каждое такое заявление об атаке поднимает цены на нефтепродукты. И теперь несложными логическими размышлениями и подсчетами цифр можно понять, почему так делает Дональд. Ведь Америка — это страна лоббистов. Дэн Ришен делает анализ ситуации с экономической точки зрения. Окей. Все, по-моему, прочитал, что пришло к этой минуте. Сейчас новинка. Давно не было новинок от Шевчука и ДДТ. И вот появилась песня с названием таким не очень радийным. Я даже не знаю, как его произнести. Херь. Слово здесь такое «херь» с мягким знаком в конце. Так называется песня «Я не виноват». Новая работа Шевчука и ДДТ.

0: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
1: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
2: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
3: Работаем в субботу.
4: Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера».
5: Сеть престижного проживания для людей пожилого возраста «Admetis Rim» «Решен лицом» приглашает вас на 4 месяца пробного проживания. Тело и душа станут сильнее, и вам точно захочется остаться. Звоните звездочка 6-120. «Admetis Rim» «Решен лицом» звездочка 6-120.
6: В соответствии с уставом мероприятия.
7: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
8: Филиалы DAX «Решен лицеон» и DAX «Аждот» работают всю неделю и в эту субботу с утра. «Решен лицеон» Лещанский 3, «Аждот» Ждерот Вайцман 2.
9: Кондиционеры по самым низким ценам.
10: Можно еще ниже.
11: Кондиционеры по самым низким ценам.
12: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
13: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
14: Еще ниже.
13: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
15: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
0: Реклама.
16: Библиотека ТМ.
17: Сомнение есть путь к истине. Кто не сомневается, не видит. Кто не видит, не понимает. Кто не понимает, пребывает в слепоте и заблуждении. Абу Хамид Аль-Газали, исламский философ и богослов.
18: Первое радио.

Рикардо Фольи из так называемого раздела «Итальянская эстрада». Продолжаем. Есть еще группа сообщений, которая прилетела. Дэн Ришин пишет. Добрый день всем. Меня удивляет, насколько большинство сидящих в правительстве оторваны от реальности, и низкие моральные ценности этих представителей выбранных партий удивляют еще больше. Самое досадное, что они представляют народ и нашу страну перед миром. Уважаемый ПМ, у меня есть просьба. Можно ли провести опрос по доверию каждому представителю коалиции и оппозиции? Интересно, кому из них доверяют наши радиослушатели? Дэн Ришин. Каждому... Всем 120. Такой опрос намечен на 27 октября этого года, Дэн Ришин. Вы и все остальные приглашаются принять в нем участие. А мне можно конфетку от Романовой, Валентина? Ну, подождите, это надо Романовой задавать вопрос, а не мне. То, что у нас не будет разрушений и погибших, это уже очень хорошо, и спасибо Трампу, что не бомбил Сашка. Всем красавцам из войск дяди Васи с праздником, Игорь. Он прислал фотографию собаки, одетую в тельняшку, рядом с елкой и рядом что-то типа Калашникова. Не знаю, когда она была снята, раз там елка. Добрый день, отдаю... Так. Константин, который прислал сообщение для программы «Без выгоды» в 10:48. Я, обращаясь к вам, Константин, сказал, что сообщение надо прислать после двух. Не сейчас. Или пришлите его еще раз после двух, или просто пришлите слово «прочитать», и тогда оно появится на обозримой части компьютерного экрана перед Владом Зерницким. Константин меня услышал и прислал сообщение в 12:36. Придется вам сделать третью попытку, Константин. Но уже после двух, пожалуйста, а не сейчас. Всем привет. В субботу мы решили бороться с жарой, поэтому мы из дома не выходили. Мазган мы включили на полную. С большого холодильника достали окрошку холодную на айране. Со среднего холодильника мы достали холодец холодненький. С маленького холодильника мы достали шотландский эликсир жизни практически ледяной. И вуаля, жизнь заиграла новыми красками. Мы поставили кино про пингвинов. И через полчаса мы уже доставали одеяло, потому что стало жуть как холодно. Короче, шаббат удался. Желаю всем удачного дня. Дринка. Ну, я уж не знаю, при таком меню какую роль играл мазган, кондиционер. Наверное, не самую существенную, потому что окрошка, холодец, шотландский эликсир, наверное, подействовали лучше, чем любой кондиционер. Ну вот, пропустил ваши эмоции по этому поводу, но это не страшно, все равно вы лучшие. А, это Сергей, который написал до этого, хорошо, что не бомбили, потому что Иран подсуетился и передвинул куда-то под землю, а мы это типа увидели. Сергей, да это же который раз уже грозились бомбить, он же давно все переместил, что хотел переместить. Если только они перемещают с места на место, тогда да. Добрый день, я сейчас в Словакии. Тут тоже жарко. Через 3 дня будем дома с Божьей помощью. А до того ничего экстраординарного не произойдет. Я договорился с Трампом. Шутка. И все равно мы преодолеем все негативное. Мне здесь в Словакии одна женщина сказала, что вы евреи, избранный Богом народ. И всех ваших победите. Михаил из Кацрина. Ну, раз сказала, значит, так и будет, Михаил. Привет, Словакии. Таисия. День добрый всем. Вчера прочитал на странице 1 просьбу о помощи жителю Сдерота Роману Ройт. Он практически всю свою жизнь посвятил помощи животным. Вспомните, 7 октября 2023 года люди выехали из Сдерота, только волонтеры, рискуя жизнью, ездили кормить животных. Роман там жил и кормил животных. Давайте поможем мужчине, он инвалид. Каждый может пару шекелей скинуть на бит. На странице 1 есть еще реквизиты, если нет бита. Спасибо всем, Таисия. Ну, господа, заходите на нашу страницу, значит, там все данные есть. И хоть я знаю, там 5 человек или 10 или 20, то сколько может, помогите. Человек помогает братьям нашим меньшим, несмотря на свою инвалидность. Это не может не вызвать уважения. Дед Изя, юбилейная. Именно Ричи Блэкмор открыл ему дверь на мировой олимп рока. Он умеет привносить тяжелую музыку, блюзовую душевность и мелодизм. Его голос узнают с первых секунд. Rainbow, Deep Purple, Rising Force, Yngwie Malmsteen. Эти проекты и группы, с которыми он создал песни, ставшие хитами. Его красавица-жена Майя Козырева родилась в Беларуси. И все это легендарный вокалист Джон Ли Тернер. Сегодня у него юбилей 75. Здоровья великому рокеру!
Я что-то думал, что вы про Ингви Мальмстена, оказалось, про Джона Лина Тернера. Чуть не запутался. Ну да, вот поколение тех рокеров сейчас 70, 75, 80, 77, 76. Селяви, Виагра, это было прекрасно, так называется их песня.

0: Реклама.
1: Бывают дни, когда вся страна дышит в одном ритме. День выборов в Кнессет – это именно такой день. Секретари избирательных комиссий обеспечивают проведение голосования профессионально и прозрачно, сохраняя честность и чистоту избирательного процесса. Это работа с высокой общественной значимостью, большой ответственностью и достойной оплатой. Если вам уже исполнился 21 год, вы не состоите в политической партии и не принимали участие в партийной деятельности в течение последних 3 лет, подайте заявку уже сегодня на сайте Центральной избирательной комиссии по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем голос каждого из вас.
2: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это 100% водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
3: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Вольфас Энгельман». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: Жаркое лето в «Центр Кар».
6: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
5: «Центр Кар Азур».
6: Дерех Ашива 9.
7: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Интеллиго. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: Можно еще ниже.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Еще ниже.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
0: Реклама.
2: Голоса Первого радио. Марианна Беренькая, ведущая программы «Прямой ответ». Видела почти все арабские страны. Стала иноагентом после Алии. Всю жизнь была пишущим журналистом. А теперь с удовольствием говорит по радио.
12: Вот что происходит? Это временное явление или это уже такая тенденция, которая будет продолжаться вне зависимости от чего-либо?
2: Марианна Беренькая.
13: Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: Бойцы МАГАФ обнаружили палестинского нелегала. Подробнее через несколько секунд. Тринадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. На контрольно-пропускном пункте Аль-Джиб к северу от Иерусалима бойцами пограничной полиции был задержан житель палестинской автономии, пытавшийся нелегально проникнуть в Израиль, спрятавшись в аудиоколонке, которую перевозили в автомобиле. В ходе досмотра бойцы обратили внимание на колонку и обнаружили в ней палестинца. Нелегал и водитель, который, согласно подозрениям, перевозил его в Израиль из палестинской автономии, переданы отделу расследований и разведки МАГАФ. По данным иранского информационного агентства «Фарс» со ссылкой на источник, близкий к переговорной группе Ирана, никакого соглашения относительно открытия Ормузского пролива нет, а сообщение о якобы заключенном соглашении не соответствует действительности. Высокопоставленный военный источник в Тегеране подчеркнул, что пока продолжаются враждебные действия Соединенных Штатов, Ормузский пролив будет закрыт. Проход судов будет возможен только по объявленному маршруту с разрешения военно-морских сил Корпуса стражи Исламской революции. По данным информационного портала «Вести» со ссылкой на местные власти, не менее 5 человек погибли в результате пожара, вспыхнувшего на пассажирском пароме, плывшем вблизи острова Мадура в Индонезии. 41 человек числится пропавшим без вести. Президент США Дональд Трамп дал Real America's Voice интервью, в котором вновь заявил, что если бы не он, Израиля бы не существовало. По его словам, выход из ядерной сделки и две проведенные против Ирана военные кампании не позволили режиму Аятолл стать обладателем ядерного оружия. Однако наиболее интересным оказалось заявление президента, связанное с заключенным США и Украиной в прошлом году соглашением, предусматривающим создание совместного инвестиционного фонда для восстановления Украины. Источником поступления в фонд должны стать украинские полезные ископаемые. У них очень богатые плодородные почвы. Это касается и редкоземельных элементов. Мы подписали договор об этих элементах. Мы можем отправиться туда, когда захотим, и взять практически все, что захотим, заявил Трамп. Полиция города Сарасота в штате Флорида в США задержала 30-летнего Брейтона Лашингера по подозрению в нападении на синагогу Хабада в центре города. Ему предъявлено обвинение в умышленном повреждении религиозного здания. Преступление квалифицировано как совершенное на почве ненависти. Инцидент произошел около 6 утра 29 июля. Камеры наблюдения засняли мужчину, закрывшего голову и лицо синим полотенцем. Он бросил кирпич в фасад здания на улице Коконат и разбил окно. По оценке полиции, причиненный ущерб превышает $5000. По данным следствия, Лашингер рассказал, что утром увидел в социальных сетях материалы, которые его разозлили. Он признался, что намеренно выбрал синагогу, поскольку это еврейский молитвенный дом. Расследование продолжается. И о погоде. Сегодня волна экстремальной жары в Израиле достигнет своего пика. По прогнозу метеорологической службы, это будет самый жаркий день с начала лета. На всей территории страны ожидается тяжелая или экстремальная тепловая нагрузка. Жарче всего будет в районе озера Кинерет, в северных долинах и Иорданской долине, где температура воздуха может достигнуть 45-47 градусов. Если прогноз оправдается, в районе Кинерета может быть установлен новый температурный рекорд за последние 30 лет. В Араве ожидается до 44-45 градусов, на Голландских высотах, в Галилее, Негове и северных долинах от 38 до 42. В горах, на побережье и в Шфеле температура составит около 34-36 градусов, причем на побережье жара будет сопровождаться высокой влажностью. Из-за сухой погоды и повышенной опасности пожаров метеослужба опубликовала предупреждение для северных районов Иорданской долины и Самарии. Это были новости. Следить за развитием событий в следующих выпусках продолжит моя коллега Светлана Карабут.

0: Это была Карли Рэй Джепсон, «I really like you», так называется ее песня, открыла вторую часть программы PM. Приветствую всех наших слушателей на Первом радио 89.1 FM. 2 августа, воскресенье. Йом Ришон. Что у нас? Ну, я смотрю на время, 8,5 минут 14-го, это значит, у вас для сообщения осталось 20 с небольшим минут, и предлагаю вам воспользоваться и сообщить нам что-нибудь, чем-нибудь поделиться. Скоро загадка. Все остальное по плану. Сержант написал нам вот что. «Много виноватых, в кавычках, нашли в том, что произошло в Испании. От алжирской мафии до израильского Моссада. Но больше понравилось вот это». Премьер-министр Испании Педро Санчес возложил часть вины за миграционный кризис в Сеуте на Верховный суд страны. Ой, где-то я это уже слышал. А вы? Никого не напоминает? Неужели в Испании тоже есть судебная хунта? Прости, господи, сержант. Да она везде вообще, это судебная хунта. Никому, ни одному политику не дает спокойно жить вообще. И править так, как он считает нужным. Они говорят, надо законы соблюдать. Представляете? Наглецы вообще. Значит, наш слушатель из Афулы, у него постоянно в жизни какие-то изменения. На этот раз. Всем иудеям привет. Хочу переехать жить в Таиланд или в Филиппины. Подскажите, кто знает, сколько бабла надо в долларах, чтобы начать там жить? И как получить визу на гражданство? В Израиле уже невыносимо жить, надо валить, пока не поздно, бывший. Уважаемый... Я смотрю, последняя подпись его была «Диктатор из Афулы». Значит, этот вопрос, который вы задаете неизвестным вам людям, говорит о несерьезности ваших планов. Потому что серьезно такие вопросы в эфире, вот так вот мимоходом, с незнакомыми людьми не обсуждают. Так что никуда вы не денетесь. Это такой вывод делаю я. Максимум, может быть, переедете из Афулы. Здесь, в Израиле, куда-нибудь. Так. Дальше. Перехожу в WhatsApp. Штраф в размере 730 шекелей за парковку или остановку мотоцикла на тротуаре в Израиле. Это серьезная сумма, которая часто вызывает возмущение у водителей двухколесного транспорта. Леша. Слушайте, ну если по правилам нельзя парковаться на тротуаре, так что возмущаться-то? В смысле, это Йетер Мидай? Потому что если я не оплачу парковку на бело-голубом, то я получу 100 шекелей штраф. Но правда, если машину там двумя колесами или четырьмя заехать на тротуар, то штраф гораздо больше. Запарковать на тротуаре, я имею в виду. Добрый день, Павел. Я должен через 4 дня улетать в Молдову. Вот мы с женой и молимся, чтобы не началось. А вчера хотели уже проклянуть Трампа, но ему повезло, ваш тезка. Слушайте, очень много людей. Сейчас каждый день улетают десятки тысяч. Я вот в субботу видел, самолеты летали там. В субботу, казалось бы, да, и израильские компании не летают, во всяком случае, Эль-Аль. Каждые минут 10 у меня над головой пролетал самолет. А в будние дни так вообще. И сколько людей думает, вай-вай-вай, полетим, не полетим, полетим, не полетим, полетим, не полетим. Полетели, потом начинает думать, вернемся, не вернемся, вернемся, не вернемся. Окей. Ну, как я уже сказал, предсказать, что там в голове у Дональда Трампа, я, например, точно не знаю. Ира, Трамп своим косноязычием уже начинает нервировать, честное слово. Не помню, в каком фильме ребенок задает такой своеобразный вопрос взрослому. Дядя, дяденька, вы дурак? Хочется подобное спросить у Трампа. Александр, добрый день. Трамп, я смотрю, наш герой сегодня в сообщениях. Добрый день, Павел Михайлович. Поздравьте всех, кто служил в ВДВ. Я знаю, что вы не исполняете заявки, но если можно поставить песню «Голубые береты» Синева, поздравить всех десантников, Александр. Ну, если знаете, что же вы, зачем же тогда, Александр? Не могу я выполнять заявки музыкальные. Но те, кто служил в ВДВ и отмечает этот праздник, я поздравляю. Потому что это часть их жизни была. Почему бы и нет? Так, голосовое сообщение... По-моему, это да, наш радиослушатель из Украины, Рюдзаки. Слушаем.
1: Павел, радиослушатели. Опять же, услышал новость о том, что там Трамп что-то там сказал про Израиль, что, мол, если бы не он, не по Трамп, да, то Израиля бы не существовало. Старый маразматик совсем поехал крышей уже, ёлы-палы, там уже протекает крыша, дай боже, наверное. Он, наверное, забыл шестидневную войну и прочие войны, где Израиль очень красиво побеждал всегда. И что значит, если бы не идет? Идиот просто, тупо идиот. Рюдзаки.
0: Сейчас Рюдзаки вызовет дипломатический скандал из-за него. Он там в Украине, ему ничего не будет. Да вообще все в мире благодаря Трампу происходит. Вы что, не знали, что ли? Первый раз об этом слышите? Еще одно голосовое сообщение пришло. Слушаем.
2: Добрый день, говорит Руслан с Батьяма. Кто хочет уехать с Израиля, у него надо забрать гражданство, и чтобы он вообще больше сюда не приезжал. Потому что когда они заболевают, они быстро приезжают обратно домой.
0: Уважаемый Руслан, а может быть позволим людям переезжать, жить куда они хотят, жить там, где они хотят, где им комфортно, и будем как-то жить в свободной стране, где люди свободно могут перемещаться, возвращаться, не возвращаться, как хотите. Чего ж сразу прям забирать гражданство? Вы еще назовите их предателями. И это тогда будет совсем похоже на другую страну. Добрый день, Павел Михайлович. В пятницу вечером были в кино под открытым небом в Азриэлях на фильме «Приглашение». Подождите, вы же мне об этом писали. А, вы писали, что вы завтра идете в кино. Окей. Теперь побывали. Хороший познавательный фильм. Особенно рекомендую просмотр фильма парам, у которых не все хорошо в семейных отношениях. А в конце фильма Пенелопа Круз ясно разъяснила, в чем проблема. А вчера смотрели в кинотеатре «Одиссею». Тоже зашел фильм. Хоть и длится 172 минуты, но я даже не уснул. А на «Аватаре» дремнул немножко. Всем хорошей недели. Виталий Криворужский. У Семена Слепакова, добавляет он, есть хорошая песня «Человек оранжевого цвета». Сами понимаете, про кого эта песня. Виталий Криворужский у нас любитель кино, я смотрю. Ну, смотрите, у «Одиссеи», конечно же, будут... Я ожидаю вообще побития всех сборов. По деньгам, скажем так, и огромное количество людей, которые пойдут смотреть этот фильм. Ну, потому что это хавая, это зрелище, конечно же. Которое рекомендуют смотреть в кинотеатрах IMAX, напомню. Марк Оригинал. Привет вам всем, самые дорогие и самые любимые первые радиослушатели. Рекомендую вам, дорогие друзья, на выходные или в другое любое для вас время запастись попкорном и колой или другими любыми для вас разными любимыми вкусняшками и посмотреть легендарный комедийный фильм от Луи Люмьера «Политый поливальщик». Приятного вам просмотра. Хаверим и Карим, всем здоровья. Подождите, «Политый поливальщик» — это один из первых кино, которые были сняты. Вы его? Или есть еще пародия какая-то на него, комедийный фильм? Там «Политый поливальщик» и «Прибытие поезда», насколько я знаю, это первые фильмы, условно говоря, которые появились вообще в истории человечества. Так, здравствуйте, Павел. Хотят перекрыть границы сухопутные американцы между Ираном и другими странами. А как же они могут перекрыть и Армению, и Ирак, и Пакистан? Возможно ли это, Игорь? Уважаемый Игорь, я не могу обсуждать то, кто что хочет сделать и что говорит. Я готов обсуждать дела, сделанные дела, а не что пишет в прессе, что заявляет тот или иной политик, на какую тему. Не знаю. Ну, здравствуй, Паша. Уже нельзя представить себе утро без твоей петросянщины. Сколько смеха, юмора, насмешек. Вы молодец, Павел Михайлович, Лопух. Второе сообщение, Паша. Получал штрафы за 2 колеса и за 4. Думал, что самый умный, но это все Илья. Лопух. Еще одно голосовое сообщение. Кто-то прислал. Слушаем.
3: Первое радио. Добрый день. Ашкелон ждет. Ничего не слышно. Шум, помехи, какой-то скрежет. Невозможно слушать наше любимое радио. Что у вас происходит? Помогите. Хорошего вам дня.
0: Послушайте, ну, я всегда говорил, что когда есть какие-то помехи массовые, то мы должны получить большое количество сообщений на эту тему. А вы одна такая. Может, у вас там антенну кто-нибудь оторвал от машины или еще что-нибудь? Вот, смотрите, хорошего вам дня, первое радио. Спасибо, что вы есть. Кто-то написал без подписи. Паша, а что ты скажешь о том, как сейчас бибисты в роликах кричат, какой их лидер великолепный рядом с Трампом? Что если бы был кто-то другой в этой компании, выглядел бы как официант рядом с великими? Как вам такая галимая пропаганда? Так и да, что вы хотите от поклонников Нетаньяху? Чтобы они написали, что он выглядел не очень рядом с Трампом? Ну, по-моему, это естественная реакция поклонников того любого политика. Смотрите, как наш мощно выглядел. Как классно. Все там добился результатов. Сказал, что это была лучшая из 8 встреч с Трампом. Вацлав вспомнил такой анекдот. Иванов, я расстрелять. Сидоров, я расстрелять. Петров, я расстрелять. Петров, нет, я не хочу. Оставить. Петров не хочет, что-то напомнил мне Трампа.

не просто партнер, потому что не договорились о чем-то. Здравствуйте, Павел Михайлович, здравствуйте всем. В Таиланде невозможно получить гражданство. Это у них закон есть такой, Кузя. Это плохие новости для нашего директора или диктатора из Афулы. Так что вот так вот. Максимум, может быть, вид на жительство какой-то. Хотя я, как я уже сказал, я сомневаюсь в том, что у вас серьезные планы и намерения. Возвращаемся к музыке. Значит, Лиран Данино, есть такой у нас певец, прислал на радио песню, которая называется, как она называется? «Ашира Харон». Последняя песня. Чего это он как-то последняя песня? Будем надеяться, что это последняя на сегодня его песня. Лиран Данино.

0: плачут. Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
1: По будням едем домой на шестой передаче. Развлекательное вечернее шоу на Первом радио. Музыка, шоу-бизнес, игры и всякая всячина. В программе «Шестая передача». Let's go! С воскресенья по среду в 17:00. Не тормози!
2: Пришло время загадки, уважаемые радиослушатели. Напоминаю всем, кто собирается участвовать в отгадывании, что мы ответы принимаем только по телефону. Единственный канал связи для тех, кто отгадывает загадку, телефон 07-52-891. Поговорим сегодня о Бенджамине Франклине, выдающийся деятель Соединенных Штатов Америки. По-моему, единственный человек, чье изображение на 100-долларовой купюре, по-моему, самый уважаемый — это 100-долларовая купюра, который не был президентом США. Единственный человек, который принимал участие в подписании трех важнейших документов в истории Соединенных Штатов: Декларации независимости, Конституции и Версальским мирным договором. Кроме этого, ученый, философ, мыслитель, изобрел громоотвод. Он понял электрический характер молнии и соединил там на крыше какую-то что-то, палку железную, соединил ее проводом с землей, чтобы спасать здание от ударов молнии. В общем, уникальный человек, один из самых узнаваемых американцев. В том числе Бенджамину Франклину относят авторство одной фразы, которая популярна, по-моему, среди бизнесменов всего мира. А может быть, не только бизнесменов. Коротенькая фраза, фактически из двух слов состоит. Я вам предлагаю эту фразу вспомнить и нам рассказать, позвонив по телефону 07-52-891. 07-52-891. Бенджамин Франклин, дипломат, изобретатель, ученый, философ, писатель, масон. Чего он кем-то не был. Некоторые люди успевают свою жизнь, черт знает что натворить. Пока я читаю сообщение. Добрый день, отвечу Ире. Фильм «Сережа» 60-го года. Фраза была: «Дядя Петя, ты дурак?» Это у нас одна радиослушательница вспомнила, переадресовав ее на президента США. Если, Валентин пишет нам, если рыбак сдаст свою квартиру в Афуле и продаст машину, то может безбедно жить в Таиланде. Есть люди, которые так и делают. Не понимаю, зачем ему гражданство? Он хочет участвовать в выборах там? Ну, может быть, для того, чтобы иметь какие-то права, работать там или еще что-нибудь. Я тоже не знаю. Так. Есть «Одиссея» в 3D, спрашивает Автоген. Насколько я знаю, нет. Она идет или на обычном экране, или на Ваймаксе. 3D нету, по-моему, «Одиссеи». Это мы про кино. Батька Махно, по вашему... А, подождите. А, он прислал два сообщения, одно я пропустил. Добрый день, уважаемый Павел Михайлович и не менее уважаемые слушатели. Желаю хорошего эфира, желаю хорошего начала недели, желаю хорошего месяца августа. Просто обожаю этот месяц. А нашему слушателю из Афула предлагаю отдельный совет. Ответы на такого рода вопросы легко можно найти в социальной сети TikTok. Да и в Фейсбуке, и везде можно найти. Их не задают вот так вот по ходу дела в эфире радиостанции. Такие серьезные вопросы, которые нам написал наш слушатель из Афула. У нас есть звонки. Алло.
3: Здравствуйте, Павел.
2: Здравствуйте, вы кто?
3: Дима меня зовут.
2: Слушаем вас, Дима.
3: Это фраза, видимо, время, деньги.
2: Это невидимо, это точно. Время, деньги. Фразу, которую в 1700 каком-то году придумал ее авторство его Бенджамина Франклина. Время, деньги. Вообще человек много чего сделал, но я спрашивал именно про эту фразу. Время-деньги. Я сказал из двух слов, но там еще тире. Я решил слишком не подсказывать нашим радиослушателям.
3: Ну вы засчитаете, я надеюсь.
2: Да, засчитал, да. Я же не просил тире называть, я просил слова назвать.
3: Я смеюсь.
2: Время, деньги. Ваша музыкальная заявка.
3: Мы недавно тут упоминали, помните, культурные фонды наши.
2: Ну.
3: Вот если, я думаю, что если музыкальные культурные фонды, группу, надо подумать. Была такая группа, только не та.
2: И песня песня называется «Надо подумать»?
3: Да, дуэт, там был дуэт.
2: И вы настаиваете на том, что это культурный код, знакомый многим нашим радиослушателям?
3: Ну...
2: Предлагается вам, господа, написать, вы узнали эту композицию, знали ее раньше или нет. Окей, после рекламы она прозвучит в нашем эфире. Вам спасибо. Всего доброго. Хорошей недели. Бай-бай.
0: Реклама. Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток. Пейте на здоровье.
4: Бывают дни, когда вся страна дышит в одном ритме. День выборов в Кнессет – это именно такой день. Секретари избирательных комиссий обеспечивают проведение голосования профессионально и прозрачно, сохраняя честность и чистоту избирательного процесса. Это работа с высокой общественной значимостью, большой ответственностью и достойной оплатой. Если вам уже исполнился 21 год, вы не состоите в политической партии и не принимали участие в партийной деятельности в течение последних 3 лет, подайте заявку уже сегодня на сайте Центральной избирательной комиссии по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем голос каждого из вас.
5: Филиалы DAX Ришон Лицион и DAX Ашдот работают всю неделю и в эту субботу с утра. Ришон Лицион Лещанский 3, Ашдот Шдерот Вайцман 2.
6: Жаркое лето в Center Car.
7: Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
6: Center Car Azur.
8: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
0: Реклама.
2: Так, сейчас мы послушаем сообщение Игоря Красковского в нашем эфире. Так, секунду, я разберусь с ним. Игорь, ты здесь вообще?
9: Да, я здесь, меня слышно?
2: Да, слышно, давай, мы тебя слушаем.
9: Ну, прекрасно, я сегодня в командировке опять. Продолжаю быть в командировке в Адмея Вайстрим Ришон Лицион. И если вам или вашим родителям 65 лет или больше, то эта информация специально для вас. Итак, Диур Муган, защищенное жилье, Адмея Вайстрим Ришон Лицион, представляет жилой комплекс премиального класса. Адмея Вайстрим Ришон Лицион – это современная концепция жизни высокого уровня, основанная на принципах долголетия. Жить дольше и жить лучше. Будьте активным, самостоятельным, здоровым и получайте удовольствие от каждого дня. Итак, телефон для информации +6 120 +6 120. В Адмея Вайстрим Ришон Лицион вас, друзья, ждет полный пакет для здоровой, активной жизни. Персональные тренировки, программы питания, тренировки мозга, контроль показателей здоровья, интересные лекции, культурные мероприятия и живая, насыщенная социальная жизнь. Ну и сейчас действует особое предложение. 4 месяца пробного проживания, чтобы вы сами почувствовали, как это жить в полном комфорте, с профессиональной заботой и вниманием. Вам точно захочется остаться здесь. Итак, Адмея Вайстрим, Ришон Лицион, телефон +6 120 +6 120. Звоните, и вам удачи. Павел, спасибо.
2: Игорь Красковский, спасибо, Игорь. Всего доброго. Бай-бай.
0: Реклама.
10: Я это... Шо? Опять?
0: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
11: «Снова Вергунова».
10: Сейчас спою.
0: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
10: Спасибо.
0: Вы не поверите, у микрофона снова Вергунова.
10: Ты заходи, если что.
2: Так, напомню, наш радиослушатель Дмитрий говорит, что эту песню должны узнать многие из наших радиослушателей, отнес ее к списку наших общих совместных культурных кодов. Мирдза Зибере и Имант Ванзович, то есть дуэт, который называл себя «Опус», с песней «Надо подумать», записи лет 40, она из телевидения, то есть качество соответствующее. Ну, давайте послушаем.

0: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
1: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут».

0: Крис Кэп, Бада Бинг, так называется эта песня. Сержант нам написал вот что. Я вот не понимаю, возобновление США боевых действий против Ирана идет уже недели три. За это время Иран ответил всем, кроме Израиля. Понятно, боится, понимает последствия. Так зачем же вы, все собирающиеся за границу, обращаетесь к Трампу? Вы нашего Биби просите, чтобы не лез помогать американцам и не притащил в Израиль новую войнушку. Они и без нас справятся, а Иран первый не начнет, написал сержант. Сержант, ну, допустим, у нас нашелся человек, который знает, то начнет, то не начнет. Потому что в основном люди не знают, что там будет и как это все будет развиваться, ситуация. Другое дело, что мы, наверное, не начнем без одобрения Соединенных Штатов. Не будем вступать в войну. Это да. Но я сегодня в обзоре газет что читал, что Иран опубликовал список целей, среди которых газовые месторождения Израиля. В том числе, если вдруг им начнут бить по их инфраструктуре. Key Money – это подпись нашего радиослушателя, который дает вот такой совет Дринке, но и всем остальным. Дринке на заметку. Пить виски из холодильника – это убивать виски. Наоборот, виски наливают в подогретый стакан, чтобы он раскрыл свои вкусы и аромат. Также подогревают стакан с налитыми виски для той же цели. То же самое относительно коньяка или бренди. А из холодильника пьют вино и пиво. А водку из морозильника. Такие рекомендации от Кимани. Наталья написала. В пятницу смотрела подкаст с Хопкинсом. Так какой он муж... С Хопкинсом? Может быть, вы имели в виду Максима Харкина? С ним был подкаст, по-моему. Потому что Хопкинс — это, я знаю, актера такого, Энтони. Какой же он мужественный, умный, харизматичный, за 2 года в плену не утратил чувство юмора. Спасибо Богу, что оставил его на этой земле. Побольше бы таких ребят, Наталья. Мне кажется, что речь идет о Максиме Харкине, но я могу и ошибаться. Здесь написано Хопкинс. Ира, точно, спасибо за подсказку фильма. Дядю Петю поменять на дядю Дональда. Так, доброго дня всем. Ужасно работает радио в машине, ваш Доди в Ашкелоне. Пятница, суббота и сегодня, к сожалению, не слушал от слова вообще. Ну вот что мне делать? Я не знаю, что у нас там. У нас, может, что-то с антенной делают? Может, ее красят, пилят лобзиком, еще что-нибудь. Вацлав, до Опуса они назывались Модо. Был их на их концерте в начале 80-х в Мелитополе. Руководитель был Зигмар Лиепинеш. У меня дома их плакат висел. Это по поводу песни «Надо подумать». Василиса. Не впервые слышу высказывание, что надо перед просмотром спортивного или культурного мероприятия запасаться вкусняшками, пивом и прочим. Кто хочет сохранить здоровье, должен питаться здоровой пищей по определенному распорядку дня. Да, эта песня мне знакома, добавляет она. Такида пишет. Паша, почему вы не делаете отсрочку для ответа на загадку для тех, кто в аппликации? Всегда впервые те, кто слушает через радио. Так и да, мы не знаем. Во-первых, мы делаем отсрочку, мы не берем сразу телефонные звонки. Но как сделать так, чтобы уравнять всех и тех, и других, мы пока не придумали. А Чепятка Хоркин, она написала. По-моему, здесь Чепятка у вас, Наталья. Потому что он не Хоркин, а Харкин, насколько я помню. Максим Харкин, наш заложник. Ну, неважно. Главное... Мы поняли, о ком была речь в вашем сообщении. А опечатки, у кого не бывает опечатки? У меня-то точно бывает. Думаю, что больше всех. Реклама сейчас.
1: Реклама.
2: Это будет необычное лето. В самом хорошем смысле. Фестиваль «Ялла Галилея» начинается. Пора отправиться на север, где вас ждут 3 недели концертов, развлечений и отдыха на природе на 15 разных площадках. С выступлениями лучших артистов, мероприятиями, активностями для всей семьи, а также любимыми детскими звездами. «Ялла Галилея» – летний фестиваль на севере. С 4 по 20 августа. Специальные льготы при покупке билетов для заказавших проживание в Галилее. Чтобы купить билеты и узнать подробности, ищите «Ялла Галиль» в интернете. Организаторы Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости и Управления по развитию Галилеи.
3: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
4: Все просто! Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте ctivosh.co.il. Работаем до 9 вечера. Альто Лилелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альто Лилелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246. Работаем в субботу.
1: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Вольфас Энгельман». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей? Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Можно еще ниже.
9: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Еще ниже.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
7: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
12: Реклама.
4: Первое радио. Голоса всегда с тобой.
13: Эммануэль?
4: Голоса первого радио.
13: Эммануэль Сулейманов, ведущий музыкальной чайханы. Может сказать красивый тост по любому поводу. Начал петь в 6 лет и не может остановиться. 5 лет учился играть на мандолине.
14: В эфире программа «Музыкальная чайхана», где мы с вами, как обычно, отдыхаем после трудовой недели, готовясь к субботним выходным.
13: Эммануэль Сулейманов.
4: Первому радио 25 лет.
12: Первое радио. 89.1 FM.

Алла Борисовна, «Непогода», так называется ее песня. Я не знаю, можно ли у нас... Такую жару, наверное, тоже можно считать непогодой, хотя мы привыкли, непогода ассоциируется с какими-то холодными ветрами, снегом и так далее. Так. Марк Оригинал прислал второе сообщение, в котором просит, по традиции это он делает не первый, далеко раз. Правда, мне кажется, его надо актуальнее прислать ближе к концу недели. Мол, когда на природе, надо убирать и мусор, и не оставлять уголь непотушный и все остальное, потому что это может навредить природе. И пожар, естественно, и оставленный пластик, полиэтиленовые пакеты и так далее. Ну, Марк Оригинал, мне кажется, это надо где-то в четверг присылать такое сообщение, а не в начале недели. Добрый день, Павел, большое спасибо за эфир и настроение, за Аллу Пугачеву. Клара написала. Смотрите, господа, во-первых, мы заканчиваем. Время 54,5 минуты. Во-вторых, программа «Без выгоды» в 2 часа после новостей. А в-третьих, мне кажется, сейчас после одной великой певицы я хочу завершить сообщение песней другой. Сообщение, общение, программу другой великой певицы, которая наверняка многие из вас знакомы. «На тот большак», так называется песня Клавдии Шульженко. Всем нам хорошей недели. Спасибо за внимание. Услышимся. Бай-бай.

0: Реклама.
1: Жаркое лето в «Центр Кар». Приобретая машину в «Центр Кар», вы получаете гарантию на 3 года. И 3 года наслаждаетесь без всяких забот.
2: «Центр Кар Азур». Дерехашева 9.
3: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это 100% водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
4: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Wolfers Engelmann». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: Сеть престижного проживания для людей пожилого возраста «Admeta Srim» Ришон Лицион приглашает вас на 4 месяца пробного проживания. Тело и душа станут сильнее, и вам точно захочется остаться. Звоните звездочка 6-120. «Admeta Srim» Ришон Лицион. Звездочка 6-120.
7: В соответствии с уставом мероприятия.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: Можно еще ниже.
10: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
12: Еще ниже.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
13: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
0: Реклама.
3: Голоса Первого радио. Влада Прешель, ведущая вечерних программ. Вице-мисс Москва 2018 года. Первая блондинка-корреспондент, которая заходила в раздевалку к хоккеистам и брала юмористические интервью. Прилетела в Израиль на отдых с одним чемоданом и осталась навсегда. Ни разу не пробовала водку, хотя она из России.
14: Если бы нам было лет по 18, да, можно было бы сказать, что все понятно. Но на самом деле жизнь, она не черная и белая, да? И не 50 оттенков серого из одноименной книги.
3: Влада Прешель. Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: Иран опроверг слова Трампа о соглашении по Ормузскому проливу. Подробнее через несколько секунд. В 14 часов у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Через несколько часов после заявления президента США Дональда Трампа об отмене ударов по Ирану ввиду достижения общих контуров сделки, иранское информационное агентство ФАРС сообщило, что соглашение об открытии Ормузского пролива не достигнуто. Агентство цитирует источник, близкий к переговорной группе Ирана, который сказал, пока продолжаются враждебные действия Соединенных Штатов, Ормузский пролив будет закрыт. Проход судов будет возможен только по объявленному маршруту с разрешения военно-морских сил Корпуса стражи Исламской революции. Напомню, накануне Трамп сообщил, что решил отменить планируемый удар, пояснив, что сделал это по многочисленным просьбам Ирана и других стран Ближнего Востока, которые рекомендовали воздержаться от этого шага. 401-я бронетанковая бригада завершила 8-месячную миссию на юге Ливана, сообщила пресс-служба ЦАЛЯ. Подразделения действовали под командованием 91-й дивизии, выполняя оборонительные задачи вдоль границы и наступательные операции в зоне безопасности. По данным армии, за время операции военнослужащие уничтожили более 1200 объектов инфраструктуры Хизбаллы, включая подземные сооружения общей протяженностью в несколько сотен метров. Часть тоннелей была уничтожена совместно с инженерным подразделением «Яолом». Военные обнаружили более 600 единиц оружия и ликвидировали свыше 60 боевиков Хизбаллы. Полиция и силы ЦАЛЯ задержали в местном совете Бир-эль-Максур возле Шфарама 5 подозреваемых, которые планировали совершить криминальный теракт. В ходе рейда в одном из домов были обнаружены заряженный пистолет, винтовка М-16, боеприпасы, магазины и перчатки. Подозреваемые доставлены на допрос в полицейский участок, и на основании результатов будет принято решение о продлении срока их ареста. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие вооруженные силы заинтересованы принять участие в новой инициативе по обеспечению безопасности в Ливане, которая придет на смену миротворческому контингенту ЮНИФИЛ. После вывода нынешних международных сил Турция хочет участвовать во всех инициативах по обеспечению региональной безопасности и суверенитета Ливана. Завершение мандата ЮНИФИЛ станет серьезным развитием ситуации, заявил он на совместной пресс-конференции с президентом Ливана Жозефом Ауном. Инициатива развертывания на юге Ливана турецких войск с точки зрения Израиля является неприемлемой. Ранее Иерусалим выступал против участия Турции в международном контингенте, который должен быть развернут в секторе Газа. И о погоде. Температура воздуха сегодня по-прежнему выше среднесезонной, жарко и душно. После полудня усилится ветер, в основном в горных районах. В Иерусалиме 36 градусов, в Тель-Авиве 35, в Хайфе 32, в Бершеве 40, в Эйлате 43. Это были новости. Оставайтесь на первом. Эфир продолжает Влад Зерницкий с программой «Без выгоды».

14:04 в Израиле. Добрый день, здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Рад приветствовать каждого, кто не пропустил эту программу, кто подключен к нашему эфиру и кто знает, что такое 89.1 FM. Кстати, вот в четверг давал сольный концерт в городе Бат-Ям и спросил зал, а он был полным, кто слушает первое радио. К моему вящему удовольствию, ну, наверное, 85% из присутствующих подняли руки. И что приятно отметить, в том числе и старшее поколение, которое раньше не слушало, а сейчас они с нами. Так что вышел я из зала с уверенностью в завтрашнем дне. Ну, а сейчас мы начинаем программу бесплатных некоммерческих объявлений, которые вы можете разместить в прямом эфире в ближайший час, ну или почти час. Итак, как можно сообщить о том, что вам нужно, или о том, что вы хотите предложить, или, соответственно, о том, кого вы ищете, вы можете позвонить. Это первый путь. И позвонить продюсеру Дарье Достоевской, которая уже принимает звонки, 07-52-891. Это номер нашего телефона, 07-52-891. Если вы не можете звонить, не хотите звонить, или у вас есть определенные какие-то затруднения с этим, разные, мы это понимаем, это легитимно, и допускаем, тогда даем вам второй вариант номер два. Это записочки в наш WhatsApp. Это мессенджер, в котором приходят текстовые сообщения. Я их зачитываю, даю номер вашего телефона, и ваша просьба отправляется в прямой эфир, который слушает примерно 24-25 тысяч человек. И это я говорю только о тех, кто слушает с помощью радиоприемников, а те, кто подключились, даже не знаю. Потому что вот уже более года, в течение месяца к интернет-вещанию Первого радио подключается более 1 000 000 раз. Поэтому сложно сказать, сколько всего человек услышит вашу просьбу и предложение. Посему или вы звоните 07-52-891, или же вы можете написать мне в WhatsApp на 054-20-70-800. 054-20-70-800. Номер мессенджера. Здесь мы разобрались, и теперь самое главное стартовать с программы, что я и делаю. И начну я с телеграм-канала. Это классика жанра. Спасибо 17327 нашим подписчикам. Телеграм-канал называется «Первое радио Израиль». В этом телеграм-канале работают все службы Первого радио, и новостные, и развлекательные, и продюсерские. Поэтому вы можете получить информацию, проверенную, качественную, которая может каким-то образом скорректировать вас, между прочим. Вот одна из новостей. Израильская авиакомпания Air Haifa. Знаете, есть теперь такая компания? Да, потихонечку растет. Она, кстати, побила рекорд прошлого месяца. И, если не ошибаюсь, в этом месяце она перевезла более 50 тысяч пассажиров. Так вот, израильская авиакомпания Air Haifa, это я сейчас вот смотрю на новость, которую мы даем, открывает прямой маршрут из города Хайфа в город Салоники. Знаете, да, это Греция. Цена от 89 евро в одну сторону. Дважды в неделю, в воскресенье и четверг. Самолеты будут прилетать в международный аэропорт, который называется Македония. На самом деле это Греция, это Салоники, но недалеко там, кстати, граница Македонии, поэтому так вот назвали, есть там определенная история. Вот, в общем, Air Haifa в июле перевезла 58 тысяч пассажиров, так что эта новость может вам позволить, допустим, приобрести недорогие билеты и слетать в Грецию, где все есть. Теперь к опросам. Дело в том, что в нашем телеграм-канале постоянно появляются опросы. И они не просто так вот появляются, а у нас всегда есть какая-то тема, которую находит Дарья Достоевская и говорит: «Влад, вся страна обсуждает вот это. Давайте спросим, что думают наши слушатели». И вот на прошлой неделе мы выясняли, как вы предпочитаете работать.
Вот Дарье Достоевской было интересно, как же наши радиослушатели предпочитают работать. И дали три варианта ответа. На рабочем месте, удаленно из дома и совмещать 50 на 50. И оказалось, что для меня, честно говоря, было удивлением и сюрпризом, что 55% наших радиослушателей, читателей канала, предпочитают работать на рабочем месте. И только 21% удаленно из дома. Это, кстати, о многом говорит, между прочим. Можно расшифровать это, ох, еще как. Но давайте к новому опросу. И этот опрос имеет непосредственное отношение к программе «Без выгоды». Да, не удивляйтесь, этот опрос посвящен программе, которую вы сейчас слушаете. Мы решили выяснить, учитывая август 2026-го, развитие технологий, насколько актуальна сегодня программа бесплатных объявлений на Первом радио. Насколько актуальна программа «Без выгоды». И дали 5 вариантов ответа. Актуально, пользовался, пользовалась, нужное дело, часто слушаю. Третий вариант, уже не актуальна эта программа. Четвертый вариант, программу слышал, но не пользовался, не пользовалась. И пятый вариант, да и вообще не знаю, о чем идет речь. Это серьезный опрос, потому что мы сейчас, судя по всему, будем проводить реформацию или тюнинг, или рестайлинг, я не знаю, как это по-новому слову, но мы хотим знать, что думаете вы. Этот опрос размещен не в WhatsApp, а размещен в нашем телеграм-канале, который называется «Первое радио Израиль». Подпишитесь на наш телеграм-канал и примите участие в этом опросе. Скажите нам, что вы думаете по поводу непосредственно программы «Без выгоды», ее актуальности. Так, хорошо, здесь мы разобрались. Теперь самое время начинать работу, и я обращаю свой взор на WhatsApp. Начну с объявления, которое пришло трижды, причем Константин невероятно сильно хочет отдать холодильник, потому что начал он сообщать об этом еще в 10 утра, потом добавил двойным хуком справа в 12 часов, и вот сейчас залетает третье объявление, потому что, видимо, Константин верит в эту поговорку «Бог любит Троицу». И вот что пишет нам Константин. «Добрый день! Отдаю холодильник известнейшей торговой марки. Трехдверный! Трехдверный, ребята!» Дальше идет немножко не по-русски. «Замены вентилятором в морозильной камере. Я предполагаю, если расшифровать этот код, Константин говорит, что все хорошо, то только нужно заменить вентилятор в морозильной камере. И забрать трехдверный холодильник известной торговой марки можно во вторник, то есть послезавтра. В Ашдоде находится холодильник, и номер телефона Константина 054-63-34-29. 054-63-34-29. Холодильник трехдверный. И я предполагаю, надо заменить вентилятор в морозильной камере, потому что тут не совсем по-русски написано. Так, дальше. Пишет нам Ребекка. «Добрый день. Отдам стиральную машинку. Тоже известной торговой фирмы. На 8 килограммов грузоподъемность барабана». Только это уже не машинка, а машина, получается, стиральная машина. Барабан 8 килограммов. Производство очень известной страны. В рабочем и хорошем состоянии. Телефон Ребекки, она из города Хулон, 050-670-95-88. 050-670-95-88. Забирайте стиральную машину. Она работает в хорошем состоянии, 8 килограммов известной торговой марки. Звоните Ребекке непосредственно в город Хулон. А вот Константин уточнил. И уточнил он в пользу радиослушателя. Дело в том, что вентилятор уже заменили. Все, то есть трехдверный холодильник с замененным вентилятором в морозильной камере, и она от этого, наверное, морозит еще сильнее,
Так что забирайте.

0: Так, с холодильником разобрались, идем дальше. С стиральной машиной разобрались. Вацлав нам пишет, что сейчас жарко. Надо оставлять воду братьям меньшим. И мы полностью в качестве коллектива программы «Без выгоды» поддерживаем ваши слова, Вацлав. Очень точно сказано. И не жалейте какую-то пластмассовую коробочку, наполните ее водой. Так, дальше. Мы не знаем, кто нам пишет. Женщина, это точно. Здравствуйте. Пожилой бабушке-колясочнице нужен холодильник. Так вот же у нас есть холодильник. Константин в Ашдоде холодильник отдает. Пожилой бабушке-колясочнице нужен холодильник. Ее, к сожалению, сломался. Женщина, которая нам пишет, говорит, что она ее сиделками топелит. И номер телефона. А мы сейчас вот Константину прямо номер телефона этот отправим. Константин, если вы нас слышите, наши продюсеры отправили вам номер телефона. Позвоните, пожалуйста, и отдайте холодильник вот этой бабушке пожилой. А если Константин не позвонит, то позвоните вы, не знаю вашего имени, к сожалению, и поговорите с Константином. Вполне вероятно, вы сможете организовать забор этого холодильника. Вот. Но я в любом случае назову и ваш номер телефона. Да, итак, номер телефона нашей радиослушательницы, она без имени, 05... А, ее зовут Аня. Аня, спасибо, Аня. Аня дает номер своего телефона 052-680-2167. Если у кого-то есть еще холодильник... Да, что... Да, давайте, давайте. Угу. У нас есть первый звонок. Мы очень надеемся, что вполне вероятно этот холодильник окажется у этой бабушки. Тем более, смотрите, большой, трехдверный. Там заменили вентилятор в рабочем состоянии. Спасибо Константину. Если нет, Аня, напишите чуть позже. Я повторю номер вашего телефона более спокойно, и мы попробуем найти еще один холодильник. Так, с нами сейчас радиослушатель, он использует никнейм Джонни. Здравствуйте, Джонни.
1: Добрый день, Влад. Вы меня слышите хорошо?
0: Да, я вас слышу хорошо, и я хочу поговорить об организации, которую вы можете представить в нашем эфире сейчас. Она называется «Анонимные наркоманы». Чуть-чуть предыстории еще раз дайте. Сколько времени она существует, из скольких отделений она состоит? И, может быть, в каких городах она находится?
1: Добрый день, еще раз. Влад, первое радио.
0: А вот сейчас вас, уже не слышно.
1: А вот сейчас не слышно, да?
0: А вот сейчас слышно.
1: Сейчас слышно. А, еще раз спасибо первому радио, вам, Влад, что предоставили эфирное время. Меня зовут Тони. Имя вымышленное. Я хотел бы рассказать о сообществе «Анонимные наркоманы», которая была создана в 1953 году в Соединенных Штатах. Первое собрание прошло в Израиле в 1984 году в Тель-Авиве. И уже в 1985 году проходило 3 собрания. Сегодня есть русскоязычное собрание практически во всех частях нашей необъятной страны. Сегодня у нас есть более 30 групп на русском языке.
0: Более 30 групп на русском языке – это на территории Израиля?
1: На территории Израиля.
0: Так.
1: Вот, допустим, если мы возьмем город Ришон-ЛеЦион, то у нас проходят каждый день группы. Если мы возьмем город Тель-Авив, то там проходят каждый день группы в 4 Собрания проходят, как правило, вечером. На собрание может попасть каждый, кто хочет прекратить употреблять или не знает, как это сделать.
0: Джонни, я сразу вставлю свой вопрос, потому что я его постоянно задаю. Для меня это ключевой вопрос. Вы говорите, каждый там может принять участие, кто хочет закончить с употреблением наркотиков, выйти из этой зависимости. А вот я

0: Так?
1: Подним, если он, если этот человек сам меняется, то он может набрать, он может просто попросить своих родственников, и родственники могут позвонить. Он может зайти на сайт «Анонимные наркоманы», Израиль, или набрать на иврите «Бахурим анонимы». Номер телефона, я не сказал, да, 050-5-3-2-5-6-4. 0-5-0-5 будет проще записывать.
0: Да.
1: 3-2-5-6-4. Это информационная линия, на которой постоянно есть наши волонтеры, которые тут же ответят, запишут номер телефона человека, который нуждается в помощи, ему перезвонят и даже могут его встретить и помочь посетить собрание.
0: Так, хорошо, хорошо. Теперь я что хочу спросить вас. Вот собрание людей, которые зависимы от наркотиков, или людей, которые выходят из этого, людей, которых вышли уже, как они вообще влияют, или как они помогают, правильно даже сказать, тем, кто употребляет наркотики? Он видит, по примеру, он видит других людей, которые избавились от этого?
1: Совершенно верно. Совершенно верно. Зависимость, она может быть не только наркотическая, она может быть также алкогольная, она также может быть сексуальная, и она может быть игровая. То есть это практически все виды зависимости. Человек, посещая собрание, может поднять руку, может высказаться по теме или просто о том, что его беспокоит. Он может послушать или других людей, которые идут впереди, так сказать, более долго имеют багаж чистоты, трезвости. Он также может попасть на спикерское собрание. Также существуют открытые собрания, когда человек, не испытывающий зависимость, человек с улицы, человек, который, можно его сказать, нормативный, может прийти, узнать о собрании. Также проводятся открытые собрания для того, чтобы люди познакомились с сообществом.
0: Так, хорошо. Хорошо. На самом деле, я считаю, что любой даже минимальный способ выйти из этого или попробовать выйти из этого важен, и его нужно рассматривать. То есть можно быть, конечно... Можно быть, конечно, философом и героем, и сидеть тут разглагольствовать, но когда человек в беде, а это беда, тут можно цепляться за любую соломинку. И очень здорово, что существует общество анонимных наркоманов, простите, оно большое, с большим количеством отделений, и в том числе и на русском языке. И есть сайт, правильно, Джонни?
1: Совершенно верно. Есть сайт, можно набрать на русском языке анонимные наркоманы, можно набрать на английском. Наркотики анонимис. Также можно набрать на иврите мехурим анонимис.coil. Сразу же выдаст в поисковой строке информацию о собраниях, о открытых группах, о встречах онлайн в Zoom, так называемые. Всю информацию о том, как попасть, как сегодня можно не употреблять наркотики, алкоголь и другие вещества, остаться жизнью и вернуться, как говорят на иврите, «лэхзор лэмутах», вернуться к нормальному существованию. Это очень важно. Болезнь смертельная.
0: Я назову номер телефона, на который можно позвонить, по которому можно обратиться за помощью, прийти на встречу, договориться. 0505-32-564. Это общество анонимных наркоманов. Джонни, вас я хочу поблагодарить еще раз за то, что вы дали эту информацию. И еще раз вам обещаю, что будем продолжать сотрудничать. И вам тоже. До свидания. Спасибо.
2: Реклама.
3: Жаркое лето в Center Car. Приобретая машину в Center Car, вы получаете гарантию на 3 года. Все машины после предпродажной проверки. Center Car Azur. Дыры Хашива 9.
4: Бывают дни, когда вся страна дышит в одном ритме. День выборов в Кнессет – это именно такой день. Секретари избирательных комиссий обеспечивают проведение голосования профессионально и прозрачно, сохраняя честность и чистоту избирательного процесса. Это работа с высокой общественной значимостью, большой ответственностью и достойной оплатой. Если вам уже исполнился 21 год, вы не состоите в политической партии и не принимали участие в партийной деятельности,

0: В течение последних 3 лет подайте заявку уже сегодня на сайте Центральной избирательной комиссии по выборам в КНЕСет. Сохраняем и защищаем голос каждого из вас.
1: Кондиционеры по самым низким ценам.
2: Можно еще ниже.
1: Кондиционеры по самым низким ценам.
2: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Еще ниже.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
1: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
5: Жаркое лето в Center Car. Скажите радио и получите дополнительный бонус. Center Car Азур. Теры Хашива 9.
6: Реклама.
7: Вот еще раз с удовольствием скажу вам всем здравствуйте и добрый день. Тем более я вижу, как присоединились к нам новые радиослушатели. Это программа бесплатных некоммерческих объявлений. Называется программа «Без выгоды». И, кстати, вот мы сегодня взяли на себя смелость. Мы часто это делаем, кстати. И разместили опрос, который как раз и касается программы «Без выгоды». Мы спрашиваем в опросе, насколько актуальна программа бесплатных объявлений на Первом радио. Этот опрос размещен в нашем телеграм-канале, на который вы должны быть подписаны. Мне кажется, двух «но» нет. Вы должны быть подписаны. Канал называется «Первое радио Израиль». Канал информационный, новостной, полный. Всего, что необходимо для того, чтобы сориентироваться и по ситуации в Израиле, и за пределами нашей страны. В том числе есть опрос. Зайдите и проголосуйте. Будем признательны, результат нам очень важен. Так, это что касается телеграм-канала, подписи на него и, соответственно, голосование в вопросе. Совсем скоро, через 3 минуты, у нас рубрика «Живой уголок». И сегодня, если не ошибаюсь, там у нас котенок. А пока я хочу сказать, что мы получили звонок от Зинаиды. Она пишет, что «отдаю зеркало в прихожую». Под зеркалом тумба из чистого-чистого дерева. И выдвижные ящики. А кто-то подумал, из чистого-чистого золота. В очень хорошем состоянии зеркало с тумбой. Высота зеркала 150 сантиметров плюс. Это означает, что вы сможете увидеть себя практически от коленок до макушки. Высота тумбы 45 сантиметров. Ширина тумбы 75 сантиметров. И вся эта прелесть находится в городе Ашдод. Вижу караваны автомобилей, которые начинают вытягиваться за этим зеркалом и тумбой. На самом деле, прекрасное предложение, Зинаида. Вам огромное спасибо. Осталось только назвать номер вашего телефона. 054-759-1155. 054-759-1155.

0: Так, смотрим, что еще у нас здесь накопилось и пришло. Илья из города Хадера отдает компьютерный стол с верхней полкой. И, кстати, когда у вас стоит компьютер, вы сидите, работаете за ним, верхняя полка очень кстати. Очень кстати. И аквариум емкостью 100 литров. Послушайте, ну это шикарно. Огромное вам спасибо, Илья. Итак, еще и фильтры и компрессор. Господи, да это же просто рай для будущих ваших питомцев, которых вы опустите в эту свежую, профильтрованную, накачанную компрессором воду. Итак, телефон Ильи из города Хадера 052-935-907. Представьте себе компьютерный стол с верхней полкой, аквариум на 100 литров с фильтрами и компрессором. И все это Илья отдает, потому что наша программа бесплатных некоммерческих объявлений. Хочу обратить внимание наших радиослушателей на то, что сегодня день экстремальной жары. Хотите верить, хотите нет, но сейчас в центре страны примерно где-то плюс 34. И я думаю, что это жарко. Но если вы хотите знать, какова температура в Эйлате, там плюс 40 пока. Но синоптики говорят о том, что дойдет где-то в пустыне Арава до 45-47, и это показатель первый за последние 30 лет. Поэтому вы знаете, что я хочу дальше сказать, правильно? Правильно. Рядом с вами всегда должна быть емкость с водой. Ее нужно пить. Ее нужно пить. Даже если вы за рулем, нужно пить. Если вы где-то на работе, нужно пить. А тем более, если вы идете по улице, нужно пить. И коты, кошки и собаки тоже хотят пить. Они на улице, которые живут, им жарко, и они хотят пить. Ну, а людям я могу посоветовать побольше находиться или в помещении, где работает кондиционер, по возможности, или оказываться в тени. Но раз мы уже заговорили о кошках и животных, то вот вам...
1: Никогда не забываем уголок любимый свой. Очень часто в нем бываем, потому что он живой.
0: Совершенно верно. Это традиционный живой уголок, который ведет Кристина Кипнис. И мы должны услышать ее голос прямо в эту секунду. Кристина, вы здесь?
2: Да, Влад, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Кристина. Рассказывайте, что же это такое за котенок нам прислан здесь?
2: Влад, ну скажите, признайтесь, пожалуйста, вы уже насмотрелись на эти потрясающие фотографии?
0: Он похож на пуму из Амазонки.
2: И вот
0: я не знаю,
2: Амазонка,
0: водится пума в Амазонке, вот, но я примерно вот так представил себе, да.
2: Да, это девочка, на данный момент ее зовут Ирма. Почему говорю на данный момент? Потому что всегда хочу сказать, что есть опция поменять кличку, если вдруг кому-то она не нравится. Поэтому на это мы не обращаем внимания, но на данный момент ее зовут Ирма, и ей всего 3 месяца. Но у этой кошки потрясающе то, что несмотря на то, что это еще котенок, 3-месячный, но у нее уже совсем взрослый характер. То есть она спокойная, ласковая и очень-очень добрая. Ну и теперь хотелось бы немного рассказать про ее окрас, чтобы вот действительно вызвать это желание, чтобы позвонили и забрали эту кошечку к себе домой. Ее окрас – настоящее произведение искусства. Черепаховый окрас, вот черный переплетается с рыжим, кремовыми пятнами, будто природа, вот я так это для себя объяснила, как будто бы мазками рисовала на ее шерстке. Глаза у нашей Ирмы зеленовато-желтые, которые внимательно смотрят прямо в душу. Сейчас, Влад, извините, пожалуйста.
0: Пожалуйста. Да, действительно.
2: Да,
0: действительно, я вам скажу
2: неполадки.
0: Так, что окрас этой кошечки, этого котенка женского рода, он потрясающий. Ощущение, что она специально спланировала маскировку шерсти для джунглей.
2: Да. Да, и вот по глазам видно, насколько у нее потрясающий характер. И вот и хотелось продолжить, что Ирма очень контактная девочка, обожает ласку, тянется к рукам, легко находит общий язык и с людьми, и с животными. И с ней очень просто, она открыта и очень-очень доверчива. По ее состоянию здоровья. Она обработана от блох и глистов, чистые ушки, нет клещей. Все прививки сделаны по возрасту 3 месяцев. Непривередливая в еде, хорошо пьет воду и, естественно же, приучена уже к лотку. Ирме нужен тот вот дом, тот человек, который подарит ей заботу, тепло в ответ на ее нежность. Потому что, правда, вот сколько вот я слышала и рассказ про эту Ирму, и вот постоянно идут слова, говорят они, что она очень-очень ласковая. Не кошка, а настоящее сокровище. Ну и, соответственно, если наши дорогие радиослушатели искали вот именно такую кошку, то Ирма уже ждет и готова стать частью чьей-то семьи. На данный момент Ирма находится в Бершеве, в приюте под названием «Теремок». И сейчас о ней заботится Алла. И вот номер телефона Аллы 050-221-3153. 050-221-3153. Единственная только просьба, Алла на данный момент находится на работе, поэтому отвечать именно на звонки она не может, но на WhatsApp она отвечает без, не слишком долго придется ждать. Поэтому Ирма 3 месяца, полностью здоровая, обработана, все прививки по возрасту, нереальный характер, потому что обычно котята очень энергичные. А вот за Ирмой наблюдается, что она именно спокойна, ей именно хочется контакта и общения с человеком. Ну, я думаю, что помимо ее окраса, еще и вот такой вот характер индивидуальный делает ее действительно сокровищем.
0: Еще раз номер телефона, Кристина, пожалуйста. 050.
2: Да, конечно, 0221. 3153.
0: Да, окей, Алла. Я хотел бы видеть этих людей, которые придумывают такие клички животным. Вот. Просто хочу познакомиться лично.
2: Вы знаете, я когда с Аллой общалась, Влад, и я просто поинтересовалась, я говорю, а вот просто, вот какие у вас есть там клички у ваших котов? И когда она мне прислала весь список, я, конечно, долго хохотала, потому что, ну, фантазия у нее, помимо того, что у нее очень доброе сердце, еще и очень развитая фантазия.
0: Так, хорошо. Я просто сейчас тоже стою перед некой такой мини-проблемой, как назвать одного котенка черно-белого. Вот, и...
2: Ой, а можно я вам как-нибудь помогу? Я обожаю придумывать клички.
0: Как, Иван?
2: Нет, нет, можно либо Пума... А, мальчик этот, котеночек?
0: Да.
2: Либо Пума, либо Панда.
0: Мальчика Пандой назвать?
2: Ну да, почему бы и нет.
0: А девочку Николаем, что ли, или что? Как? Что-то там смешалось, Кристина. Ну, мы решим это. Мы встретимся с вами на радио и сядем и уделим этому целых 10 минут.
2: С удовольствием.
0: Сейчас у нас есть...
2: сейчас мы вот говорим про Ирму 3 месяца. Котенок потрясающий черепаховым окрасом.
0: У нас есть, да, этот котенок. Я бы даже сказал, это, наверное, трехцветный, да, котенок? Это самые счастливые эти кошки.
2: Да, у нее, да. И, во-первых, это очень редкий окрас. В основном, если мы говорим про трехцветок, и в основном в природе чаще встречаются только девочки с таким окрасом, то там в основном такие крупные краски, то есть пятнами черные, пятнами белые, пятны рыжие. А у нее вот именно черепаховый, и этот окрас считается очень-очень редким. И в основном тоже только у кошек. В большей своей процентности.
0: Угу. Хорошо. Итак, у нас есть номер телефона Аллы, потому что вряд ли вы его успели записать, а мы записали. И поэтому в WhatsApp вы можете написать нам, пришлите фотографии котенка, тут же мы отправим и вместе с ним отправим имя и номер телефона женщины, у которой этот котенок находится на передержке. А Кристине Кипнис мы говорим мяу, в смысле, спасибо, Кристина.
2: Благодарю вас, Влад. Хорошего вам дня. Спасибо большое.
0: До свидания.
2: Всего доброго.
1: Никогда не забываем уголок любимый свой. Очень часто в нем бываем, потому что он живой.

0: 14 часов 38 минут. Котенок ищет дом, поэтому трехцветный котенок. Это она, кошечка в будущем. Так что, если вам интересно, и фотографии котенка, и координаты Аллы, у которой этот котенок находится, мы пришлем немедленно, и все это может произойти в WhatsApp. А пока я напомню о том, что это программа без выгоды, программа некоммерческих бесплатных объявлений. И, кстати, мы сегодня получили сообщение от одного из наших радиослушателей с предложением набора сотрудников в одно место. Я хочу ответить в прямом эфире, чтобы вы не обижались. Да, действительно, в период войны мы помогали бизнесам и давали возможность озвучить в том числе и коммерческие объявления, и вот такого рода, как вы сейчас написали, что требуется. Вот, но сейчас мы уже давно отменили это условие, поэтому нужно просто обратиться в наш рекламный отдел и постараться решить этот вопрос. Мы тогда с удовольствием объявим на всю страну о вашей просьбе, о том, кто требуется для вашего бизнеса. Мы это сделаем максимально ответственно и качественно. Сейчас небольшая реклама на первом, и продолжим программу «Без выгоды».
1: Реклама.
2: Это будет необычное лето. В самом хорошем смысле. Фестиваль «Ялла Галилея» начинается. Пора отправиться на север, где вас ждут 3 недели концертов, развлечений и отдыха на природе на 15 разных площадках. С выступлениями лучших артистов, мероприятиями, активностями для всей семьи, а также любимыми детскими звездами. «Ялла Галилея» – летний фестиваль на севере. С 4 по 20 августа. Специальные льготы при покупке билетов для заказавших проживание в Галилее. Чтобы купить билеты и узнать подробности, ищите «Ялла Галиль» в интернете. Организаторы – Министерство Негева, Галилеи и национальной устойчивости и Управление по развитию Галилеи.
3: Сеть престижного проживания для людей пожилого возраста «Ad Metis Rim» Ришон Ле Цион приглашает вас на 4 месяца пробного проживания. Тело и душа станут сильнее, и вам точно захочется остаться. Звоните +6 120 «Ad Metis Rim» Ришон Ле Цион +6 120.
4: В соответствии с уставом мероприятия.
5: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
1: Реклама.
0: Возвращаюсь к вам с хорошими новостями. Уже, во-первых, 42-я минута идет третьего в нашей стране. Вторая половина дня начинается. Во-вторых, надеемся, к вечеру жара спадет. Ну, а в-третьих, некоторые авиакомпании, я уже говорил про Air Haifa, на фоне, скажем так, напряженности все-таки набираются смелости и прилетают. Вот когда-то мы рассказывали об лоукостере немецком «Кондор», есть такая авиакомпания, они решили сделать такой разовый демонстрационный полет для паломников, и прилетели, и это было 70 лет назад, они прилетели, после этого они не летали. И вот, нате, здрасте, как говорится, «Гутен Морген», «Кондор» запускает прямой рейс Тель-Авив-Франкфурт. Вчера первый самолет уже приземлился, и первый рейс был заполнен до отказа. Тем более, что Франкфурт тоже хаб, через него можно лететь дальше, и в Северную Америку, и в Восточную Азию. Так что, да, и, кстати, одна из лучших компаний в мире, эфиопские авиалинии, добавят 5 еженедельных рейсов к расписанию в Тель-Авив. Тоже, кстати, между прочим, через Аддис-Абебу можно летать. Шикарные самолеты, шикарный сервис. У них можно учиться. Эфиопские авиалинии. Так, давайте перейдем к объявлениям, которые продолжают приходить. Хотя я должен сказать, что у нас остается еще примерно где-то 14-15 минут до окончания программы. У нас есть номер телефона. Если вы хотите позвонить и выйти в прямой эфир, то Дарья Достоевская, наш продюсер, принимает звонки на номер 07-52-891. смелее. А если вы хотите написать, то все это в мессенджер WhatsApp, который, скорее всего, у вас на смартфоне есть. Номер нашего WhatsApp 054-2070-800. Работаем. Я, честно говоря, бы послушал какую-нибудь песню вот сейчас. Просто как бы передохнул немножко чего-нибудь свеженького, такого прохладненького, если вы не против. Есть у меня одна песня любимая. Кстати, не только у меня, но и у моего пса. Вы знаете, вот я обратил внимание, что когда я начинаю ему насвистывать эту мелодию, он тут же выполняет все команды. Не знаю, с чем это связано. Может быть, он в прошлом тоже партизан по натуре, что вполне вероятно. Но сейчас вы узнаете, о какой мелодии идет речь.

Спасибо братьям Эстериоре за песню партизанскую и внушающую уверенность. Так, у нас остается 10 минут. Я напомню о том, что сегодня у нас все по расписанию. В 15.00 программа «Авторской песни», в 16.00 Екатерина Вергунова и программа «Снова Вергунова». Екатерина, вы уже приготовили тему? Нам готовиться? Судя по космическим наушникам Екатерины Вергуновой, речь пойдет о последнем китайском предупреждении нашим радиослушателям. Вы попробуете вместе с Екатериной разобраться, что это такое, и ой-во-вой, вам не понять. В 17 часов Алина Дарк и шестая передача, вечерний эфир. В 20.00 у нас сегодня программа, как всегда, «Мужчины не плачут». Александр Солнцев и вместе с Александром Солнцевым «Сава». Это мужской вечерний журнал музыкальный для женщин. Сегодня, дайте-ка, чтобы мне не изменила память в прямом эфире, сегодня в качестве гости приходит... Где это? Вот сейчас, пока я найду, пройдет 6 лет здесь. Приходит гостья в прямой эфир. Приходит непосредственно. И я знаю ее имя. Или не знаю. Судя по всему, не знаю, но я узнаю. Очень интересно. А, вот мне подсказали, да. Яна Вайнштейн приходит сегодня в гости в 20.00 в эфир программы «Мужчины не плачут». Она модель, которая участвует в откровенных съемках. Это очень красиво. На самом деле это не пошло. Ни в коем случае это не порнография. И это высокое искусство. И сегодня вся мужская часть нашей радиостанции будет присутствовать на эфире за стеклом. Мы будем слушать программу внимательно, наблюдая за ходом беседы, разумеется, и за радушием нашей гости. В 20.00 «Мужчины не плачут». Вот такое у нас сегодня понедельник, воскресенье, вечерний эфир. Напомню о том, что я с самого начала нашей программы обращал ваше внимание на телеграм-канал Первого радио. И если кто-то не нашел его, можете написать нам, мы с удовольствием пришлем линк. А если нашли, то подписывайтесь, и мы здесь тоже с удовольствием вас примем. У нас там вовсю идет голосование в вопросе, который имеет отношение непосредственно к сегодняшней вот этой программе. Мы спрашиваем, насколько актуальна программа бесплатных объявлений без выгоды на Первом радио. Есть 5 вариантов ответа. Выберите тот, который вам ближе. И там есть абсолютно все взгляды на эту программу. А мы через несколько дней, примерно в среду, узнаем мнение большинства.

14:51. Сообщений у нас нет. И, судя по всему, с холодильником вопрос решен. Константин сказал, что ему позвонили. И Аня сказала, что они позвонили. Очень хорошо. Тогда, я думаю, самое время перейти на что-нибудь музыкальное и сделать небольшое отвлечение от наших серьезных дел. Песня исполняется на итальянском, но вы услышите имя, которое знакомо всем нам в Израиле.

0: Это Марко Веччи в нашем эфире добавил немного музыки, что нам никогда не мешало в программе некоммерческих объявлений. Итак, воскресенье, 2 августа, программа подходит к своему завершению, остается буквально несколько минут. Спрашиваю продюсера Дарью, есть ли у нас звонки сейчас. Дарья говорит, все, со звонками разобрались, ответили всем, кто звонил. Сообщения, вижу, что сообщения тоже все отвечены. В том числе спасибо тем, кто попросил линки на наш телеграм-канал. Тут же вы их и получили. И напомню о том, что сегодня в «Живом уголке» у нас был котенок. Очень симпатичный котенок, девочка, трехцветная, временное имя, кличка у нее Ирма. Ну, вот так назвали там, где она проходит передержку. В любом случае, если вам интересно, фотографии этого котенка и номер телефона Аллы, у которой котенок находится, мы тут же пришлем. Опять же, где правильно? В WhatsApp. В WhatsApp. На сегодня программа «Без выгоды» завершена. Спасибо за сотрудничество, реклама. И я вернусь после выпуска новостей с программой «101 километр».
1: Реклама. Сеть престижного проживания для людей пожилого возраста «Admetis Rim» Ришон-Лицон приглашает вас на 4 месяца пробного проживания. Тело и душа станут сильнее, и вам точно захочется остаться. Звоните звездочка 6-120. «Admetis Rim» Ришон-Лицон. Звездочка 6-120. В соответствии с уставом мероприятия.
2: Невероятно! Две автомойки «Ситивош Экспресс» в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте «Ситивош». COIL.
3: Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера».
4: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Можно еще ниже.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Еще ниже.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
12: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
1: Реклама.

0: Алиса.
1: Помогите мне, я хочу узнать все.
2: Скажите, я прислушивалась к интуиции.
3: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
2: Вы меня прям вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
3: И он меня до сих пор любит?
1: И что мне делать? Вы мне сможете помочь?
4: Каждый понедельник в 20:00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777.
5: Первое радио. Новости.
6: Сира опровергает сообщение об американо-иранском соглашении по Ормузскому проливу. Подробнее через несколько секунд. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Иранское агентство «Фарс», связанное с Корпусом стражи Исламской революции, опровергло публикации о достигнутом США-Ираном соглашении, которое позволит возобновить проход судов через Ормузский пролив. Пролив останется закрытым, пока США не прекратят враждебные действия, говорится в сообщении. Ранее 12-й израильский телеканал со ссылкой на информированные источники сообщил, что минувшей ночью министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил посредникам, что согласен на американо-оманское предложение по возобновлению судоходства в Ормузском проливе. Компромиссное предложение, согласно публикации, предусматривает, что вход в Персидский залив будет осуществляться по иранскому фарватеру, а выход по оманскому. Телеканал отмечал, что согласие Аракчи стало одной из главных причин решения президента Трампа отменить удар по Ирану. Дипломаты, с которыми беседовал журналист, рассказали, что Оман потребовал от Ирана разъяснений, означает ли положительный ответ Аракчи, что на эти условия согласен и Корпус стражи Исламской революции. Выяснить это должны катарские посредники. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху высказался на закрытом совещании по поводу замороженного Высшим судом справедливости закона, освобождающим ортодоксов-уклонистов от ареста. Глава правительства сказал, этот закон был призван снизить накал страстей и увеличить число призывников из ультраортодоксальной общины, но на практике это не удалось, и поэтому такого закона не будет в следующем правительстве. После выборов мы сформируем широкое национальное правительство, которое немедленно примет полный закон о призыве, отвечающий потребностям ЦАЛе. Нетаньяху добавил, тот, кто не изучает Тору, либо пойдет в армию, либо отправится в тюрьму. Правительство Нидерландов утвердило решение о запрете на импорт, продажу и любые посреднические операции с продукцией из израильских поселений в Иудее и Самарии, а также с голландских высот. Как сообщает информагентство Рейтер, документ вступает в силу 22 сентября этого года. Ограничения также распространяются на товары, содержащие даже незначительную долю сырья с указанных территорий, чтобы пресечь попытки обхода норм через третьи страны. Законодательные меры касаются и граждан Нидерландов, находящихся за рубежом. Умышленное приобретение запрещено продукции во время поездки в Израиль грозит уголовным преследованием, где максимальное наказание составляет до 6 лет лишения свободы. В то же время туристический сектор и сфера услуг под действие данного решения не подпадают. С началом августа в районе Кинерета установилась самая жаркая погода с начала нынешнего лета. Сегодня температура воздуха на побережье озера достигла 45 градусов. Одновременно с этим уровень воды в Кинерете снизился до отметки 213 метров ниже уровня Средиземного моря, уровня, который в прошлом считался нижней красной линией, сообщает Вала. На фоне жары в Союзе городов Кинерета призвали отдыхающих соблюдать меры предосторожности, пить больше воды, находиться в тени и не оставлять газовые баллоны для приготовления еды под прямыми солнечными лучами. Выпуск новостей завершен. Оставайтесь на первом. Эфир продолжает 101 километр.
7: Так, пишите, откуда родом?
8: Первое радио, знаешь?
7: Знаю. Адрес какой?
8: 101 километр.
7: Выходите-то когда?
8: Во вторник.
7: Значит так, пойдете в воскресенье, вторник и в четверг.
8: Ну, в воскресенье и во вторник и в четверг.
9: Влад Зерницкий в программе 101 километр.
7: Каждое воскресенье, вторник и четверг в 15:00 программа авторской песни.

0: Душевные песни на 101-м километре.
1: Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Программа «Авторские песни». И я очень надеюсь, что мы с вами друзья, по крайней мере, в этой теме. Теме песен, которые касаются души и сердца. Итак, должен сказать, что сегодня в программе вместо повтора премьеры, которой на самом деле в четверг у нас не было, а мы подводили итоги, сегодня мы услышим песню, которая заняла первое место и стала лучшей песней июля 2026 в программе «Авторской песни», соответственно, благодаря вашим голосам. И вот как раз в 15:30 я расскажу или напомню вам, кто этот исполнитель и как называется эта песня. Чуть позже рубрика «Кино на 101-м». Сегодня мы вспомним человека, который несколько дней назад ушел из этой жизни. Невероятный музыкант, но все по порядку. Продолжим с песней, которая называется «Женская любовь». Певица Кристина.

0: ночам.
1: Хорошие песни на 101-м километре.
2: Но сейчас я хочу вам рассказать о человеке, который ушел из жизни 25 июля, то есть практически неделю назад. Ему было 68 лет. Это Леонид Марголин. Музыкант, мультиинструменталист, композитор. Я думаю, что Марголина большая часть поклонников авторской песни знали как аккомпаниатора и аранжировщика Олега Митяева. С 1998 года они выступали на сцене всегда вместе. Олег пел песни и тоже играл на гитаре, ну а вторые партии играл всегда Леонид Марголин. Но до этого он работал и в московских ресторанах. Он сам родом, кстати, из Беларуси, из Гомельской области. Он работал и клавишником в группе Сергея Азарова, и работал клавишником у Михаила Танича в Лесоповале. Много выступал и сам писал в том числе песни, и в том числе бардовский жанр ему был очень близок. Он играл и не только на гитаре, но и на клавишных, и на духовых инструментах. И сегодня, вспоминая Леонида Марголина, автора, кстати, музыки к ряду песен, в том числе не только Олега Митяева, и не столько Олега Митяева, сколько других музыкантов. Вот, поэтому сейчас мы послушаем песню, которая называется «Нагрянули». Поет Леонид Марголин и его друзья.

0: Леонид Марголин. Наш костер.
1: Эх, пробрало. Дай закурить.
2: Голоса Первого радио.
3: Ведущий новостей Евгений Забежинский. Закончил театральный институт, защитил кандидатский минимум по боксу. Растит двоих дочерей, воспитывает двух собак и кошку.
4: Голосование сопровождалось скандалом. Оппозиция выкрикивала позор, а премьер-министр, не участвовавшего в голосовании, встретили криками «Уходи!».
3: Евгений Забежинский.
2: Первому радио 25 лет.
5: Реклама.
6: Привет, друзья, это Игорь Красковский, и я сегодня в командировке. И если вам или вашим родителям 65 лет или более, то эта информация специально для вас. Диюр Муган, защищенное жилье Адмевес Рим Ришон Лицион представляет жилой комплекс премиального класса. Адмевес Рим Ришон Лицион – это современная концепция жизни высокого уровня, основанная на принципах долголетия, жить дольше и жить лучше, быть активным, самостоятельным, здоровым и получать удовольствие от каждого дня. Здесь не просто заботиться обо всех потребностях, здесь создают жизнь, наполненную смыслом. Все в одном жилом комплексе с профессиональной заботой и вниманием. Как дома, только лучше. Запишите номер телефона +6 120 +6 120 в Адмевес Рим Ришон Лицион вас ждет полный пакет для здоровой активной жизни. Персональные тренировки для укрепления тела и духа, программы питания для здоровья и долголетия, тренировка мозга для ясности мышления, контроль показателей здоровья, интересные лекции, культурные мероприятия, живая, насыщенная социальная жизнь. И, внимание, только сейчас действует особое предложение. 4 месяца пробного проживания, чтобы вы сами прочувствовали, как это жить в абсолютном комфорте, с профессиональной заботой и вниманием. Вам точно захочется остаться. Итак, Адмевес Рим, Ришон Лицион, звоните прямо сейчас.

0: высокий уровень по доступным ценам. Ражанский 11. Решен лицеон. Звездочка 9246. Работаем в субботу.
1: Жаркое лето в Центркар.
2: Более 300 автомобилей на любой вкус и на любой карман.
1: Звоните 03-558-5458.
3: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
4: Реклама.
5: Эй, Зерницкий, привет со 101-го!

про далекие страны. Было мне в них так тесно, надоели как раны. Там кордон за кордоном я менял как перчатки, и дорог не считая,

0: Обвиняемый, ваше имя, фамилия?
1: Простите, часовню тоже я развалил?
2: Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире!
3: Встать! Суд идет! Сесть! Суд сидит!
4: Так, ну вот как раз время рубрики премьерной, но, как я уже и говорил ранее, тем, кто слушал 10-15 минут назад, премьеры как таковой не будет, потому что в четверг у нас не было премьер. Мы подводили итоги, и прозвучало 10 песен, 10 лучших песен июля. Так вот, на первом месте оказалась песня, одна из новых песен Гарика Кричевского «Самолет на Киев подождет». Вот песню, которая стала лучшей в июле, которая набрала наибольшее количество голосов, внимания и симпатии, мы сейчас с вами и будем слушать.

Поговори со мной хотя бы 5 минут. За чашкой кофе в баре у часов увидишь, что глаза мои тебе не лгут, в отличие от бесполезных слов. Меня спасаешь ты, как верный талисман от пьянства и беспечной суеты. Я иногда себя не понимаю сам, в чужой стране, в которой я и ты. Вдалеке от дома небо серое,

Поговори со мной хотя бы 5 минут. Задай вопрос без шанса на ответ. В который раз обсудят нас и не поймут, как книги, что на полках много лет. За каждой строчкой жизнь, в которой все наоборот.

фото из альбома черно-белые. Так бывает, что любовь не в счет. Самолет на Киев, самолет на Киев, самолет на Киев подождет. Самолет на Киев подождет.

0: Кино на 101-м.
1: И какой-то жиган.
2: Мы с вами добрались до рубрики, где звучат песни из кинофильмов. Как правило, из советских. И сегодня не будем делать исключения. В свое время Михаил Рощин написал пьесу «Валентина, Валентина», и режиссер Георгий Натансон снял мелодраматический фильм. Это, кстати, последняя роль в кино Татьяны Дорониной. И это не к тому я веду, что она ушла из жизни. Она не ушла из жизни. Татьяна Доронина, ей сегодня 92 года. Но с 1985 года эта очаровательная актриса перестала сниматься в кино. Но возвращаясь к фильму «Валентин и Валентина», вот там какой сюжет, напомню тем, кто не смотрел или смотрел давно, потому что фильм появился в 1985 году. Москва, на заре перестройки, 18-летний Валентин и Валентина, правильно, любят друг друга. Именно в таком возрасте чувство яркое, романтическое, но кто не считается с этими чувствами детей? Родители. Они считают, что лучше понимают, в чем счастье Валентина и Валентины. Мама Валентины считает, что ее дочка заслуживает более выгодного жениха. Мама Валентина тоже не в восторге от его невесты. В фильме снимались. Валентину играла Марина Зудина, а Валентина, студента Валентина, Николай Стоцкий. Стоцкого вы по фамилии вряд ли вспомните. Но он, кстати, потом так много не снимался. Татьяна Доронина играла мать Валентины. Нина Русланова играла мать студента Валентина. Она проводница Лиза. Далее в фильме снимались Борис Щербаков, Лариса Удовиченко, Люсьена Овчинникова, Юрий Васильев, Петр Щербаков, Рина Зеленая. Музыку для фильма написал Евгений Дога, а текст песни Андрей Дементьев. И песня, которую мы будем слушать с вами сейчас, она прозвучит и звучит в этом фильме в исполнении Павла Смеяна.

назначенное время. За дверью меня там ждут твои слова, твое доверие.

0: «Все начинается с любви», Павел Смеян, фильм «Валентина, Валентина», 1985.
1: Поездой уходит в ночь прочь, не желая мне помочь, но...
2: Любимые песни на 101-м километре.

0: Это израильская певица Люба Бабис и ее песня «Заруби ты на носу». 15 часов и 41 минута в стране. Лето, август. В эфире программа «Авторские песни».
1: Ой, 101-й.
2: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на первом радио. 03-94-94-88-88. «Год без забот».
3: Реклама.
2: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле, только под дождем. Запись на сайте City Wash. COIL.
4: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это стопроцентная водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
5: Сеть престижного проживания для людей пожилого возраста «Admeves Srim» Ришон ЛеЦион приглашает вас на 4 месяца пробного проживания. Тело и душа станут сильнее, и вам точно захочется остаться. Звоните звездочка 6-120. «Admeves Srim» Ришон ЛеЦион. Звездочка 6-120.
6: В соответствии с уставом мероприятия.
5: Филиалы ДАКС «Ришон ЛеЦион» и ДАКС «Ашдот» работают всю неделю и в эту субботу с утра. «Ришон ЛеЦион» Лещанский 3, «Ашдот» Шдерот Вайцман 2.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Можно еще ниже.
9: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Еще ниже.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
12: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
3: Реклама.
1: В эфире 101-й километр.

наливай еще по рюмочке, дружок. И если что-то вдруг не получается, и если не идут с утра дела, ты улыбнись, ведь скоро все наладится, и завтра будет лучше, чем вчера.

0: наливай по рюмочке.
1: Пусть дождь осенний льет с утра по улочкам, пусть кружится и падает снежок. Все в нашей жизни только начинается, ну наливай еще по рюмочке, дружок.
2: Это израильский автор-исполнитель Владимир Илья Гуев и песня «Все к лучшему».
3: Я это...
4: Шо? Опять?
5: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
6: «Снова Вергунова».
4: Сейчас спою.
5: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
4: Спасибо.
5: Вы не поверите. У микрофона снова Вергунова.
4: Ты заходи, если что.
7: Это круто.
8: Первое радио вещает 16 часов.
7: Улё.
8: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
9: Слушайте.
5: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
8: Первое радио всегда с тобой.
10: А жизнь моя уже не та. И у меня своя страна.
5: Любимые песни на 101-м километре.
2: Так, прежде чем я продолжу программу, и мы будем с вами слушать песню следующую, я хочу сакцентировать внимание поклонников программы и этого жанра на то, что на сайте нашей радиостанции, на официальном сайте нашей радиостанции, на единственном сайте нашей радиостанции есть раздел, называется «Хит 101», и там идет голосование. Голосование идет каждый день и каждый месяц, да и, можно сказать, каждый год. И ваши голоса определяют в том числе лучшие десятки месяца. Это важно. Вы там можете комментировать песни, но важно все-таки оставить голос. Поэтому будет минутка, заглядывайте на сайт Первого радио. Если вам нужен адрес, пожалуйста, 891fm.co.l, раздел «Хит 101». И я буду вам благодарен за помощь. А далее у нас группа, которая называется «Коррупция» и песня «Силовичок».

Это группа «Коррупция», песня «Силовичок». Все в точку и все честно. Ну что ж, буквально несколько минут отделяет нас до завершения программы и до выпуска, очередного выпуска новостей. Поэтому завершим программу 101, программу авторской песни, песни «Виски». Владимир Карафетов, приятного вам вечера. Пейте много жидкости. До завтра.

0: Кто первый? И это правильно.
1: Реклама. Жаркое лето в Center Car. Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц. Center Car Azur. Терех Ашива 9. Opel Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
2: Это будет необычное лето. В самом хорошем смысле. Фестиваль «Ялла Галилея» начинается. Пора отправиться на север, где вас ждут 3 недели концертов, развлечений и отдыха на природе на 15 разных площадках. С выступлениями лучших артистов, мероприятиями, активностями для всей семьи, а также любимыми детскими звездами. «Ялла Галилея» – летний фестиваль на севере. С 4 по 20 августа. Специальные льготы при покупке билетов для заказавших проживание в Галилее. Чтобы купить билеты и узнать подробности, ищите «Яла Галиль» в интернете. Организаторы – Министерство Негева, Галилеи и национальной устойчивости и Управление по развитию Галилеи.
1: Сеть престижного проживания для людей пожилого возраста «Admetis Rim» Ришон Лицион приглашает вас на 4 месяца пробного проживания. Тело и душа станут сильнее, и вам точно захочется остаться. Звоните звездочка 6-120 «Admetis Rim» Ришон Лицион, звездочка 6-120.
3: В соответствии с уставом мероприятия.
4: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей? Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Можно еще ниже.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Еще ниже.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
5: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
1: Реклама.
9: Голоса Первого радио.
10: Владимир Савостов, ведущий программы «Савино утро». Настолько перфекционист, что для него слово «примерно» — это почти оскорбление. Уникальный талант сделает любой разговор полезным. Начали с погоды, закончили семейными отношениями, курсами валют или историей праздников. Так сильно любит животных и татуировки, что на плече появилась любимая собака Бамба.
11: Ехав на эфир, терзали смутные сомнения. А вспомнишь ли ты, Сава, как это все происходит? Приезжаешь сюда, и как с ездой на велосипеде. Если один раз научился, то, в принципе, это на всю жизнь.
10: Владимир Савостов.
9: Первому радио 25 лет.
12: Самые актуальные новости. Для этого у Первого радио есть телеграм-канал. Подпишись и будь в курсе.
9: Первое радио. Новости.
13: Ливанская армия утверждает, что при израильской атаке пострадали 5 военнослужащих. Подробнее через несколько секунд. Шестнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Армия Ливана сообщила, что 5 ее солдат получили легкие ранения в результате удара беспилотника в деревне Сарбин на юге Ливана. Согласно заявлению, атака была направлена на армейскую машину, сопровождавшую мирных жителей. ЦАЛЬ пока не комментирует это сообщение. Информация уточняется. Иранское агентство ФАРС, связанное с корпусом Стражи Исламской Революции, опровергло публикации о достигнутом США Ираном соглашении, которое позволит возобновить проход судов через Ормузский пролив. Пролив останется закрытым, пока США не прекратит враждебные действия, говорится в сообщении. Ранее 12-й израильский телеканал со ссылкой на информированные дипломатические источники сообщил, что минувшей ночью министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил посредникам, что согласен на американо-оманское предложение решение по возобновлению судоходства в Ормузском проливе. Компромиссное предложение, согласно публикации, предусматривает, что вход в Персидский залив будет осуществляться по иранскому фарватеру, а выход по оманскому. Телеканал отмечает, что согласие Аракчи стало одной из главных причин решения президента Трампа отменить удар по Ирану. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху сказал в беседе с приближенными, что закон, позволяющий остановить аресты ультраортодоксальных дезертиров, не преуспел. Как сообщает КАН, премьер-министр пояснил, что целью закона было понижение уровня напряженности в обществе и увеличение числа призывников харизим. Однако добавил, что в следующем Кнессете этот законопроект продвигаться не будет. «Тот, кто не учит Тору, должен идти в армию, а если он этого не делает, пусть идет в тюрьму», — сказал глава правительства. «Когда после выборов будет создано широкое национальное правительство, мы утвердим закон о призыве, который даст ответ на нужды Цаля», — добавил Нетаньяху. С нового учебного года финансовая грамотность войдет в обязательную программу всех 9 классов Израиля. Еще через год предмет планируют начать преподавать и 10-классникам. На уроках школьников будут учить планировать бюджет, принимать финансовые решения, пользоваться банковскими услугами и читать расчетный лист. Ученики также познакомятся с основами сбережения, инвестирования и работы рынка капитала. По данным комиссии, занимавшейся подготовкой программы, исследования указывают на значительные пробелы в финансовых знаниях подростков. Недостаток таких навыков может мешать молодым людям принимать взвешенные решения. Министр образования Йоав Киш заявил, что школьная система должна давать подросткам знания, которые пригодятся им в самостоятельной жизни. И о погоде. Температура воздуха сегодня выше среднесезонной, жарко и душно. После полудня усилился ветер, в основном в горных районах. В Иерусалиме 36 градусов, в Тель-Авиве 35, в Хайфе 32, в Бершеве 40, в Эйлате 43. Далее на первом снова Вергунова о развитии событий в следующем выпуске.
3: Снова и снова, снова и снова.
8: Снова Вергунова.

0: черных очках. Снова Вергунова.
1: Привет, страна Израиль! Всем здрасте! Здесь кто собрался, кто подключился в это воскресенье в 16 часов и 8 минут в нашей студии. Если вы сейчас находитесь в том же состоянии легкого шока, как и мы, от того, что рабочая неделя уже началась, все, погнали работать, то вы реально по адресу. Мы с вами уже всю вот это вот время, все утро и день вовсю двигаем экономику вперед. Давайте сразу договоримся, впадать в воскресную хандру мы не будем сегодня, ни при каких обстоятельствах. Наша главная задача на ближайший час зарядиться бодростью, правильным настроением до самого четверга. Настраивайте вашу громкость, наливайте свежий кофе. Мы начинаем наш воскресный драйв, и я напоминаю, что приглашаю всех и каждого в наше и только наше музыкальное свидание. Ну а я, это Екатерина Вергунова, и я, да, снова у микрофона. Всем привет.
2: Лето, мы наложили свое вето на все проблемы и все запреты.
3: Вот такое лето на Первом радио.

все знаем, что воскресенье в нашей стране — это день особенный, задающий тон всем следующим рабочим дням, будням. И как проведешь этот первый часик на работе и в дороге, вся неделя так и пройдет.

0: мы все идеальны здесь на волне 89.1 FM. Друзья, надеюсь, что у вас хорошо прошли выходные, ну, кроме тех новостей, которые нас так окружили, мы не знали, куда спасаться, верить или нет. Вы когда-нибудь ловили себя на том, что грозитесь кому-то начать новую жизнь, например, с воскресенья, ну, обычно в прошлой жизни это было с понедельника, или обещаете начальнику выслать отчет через 5 минут, хотя даже не открывали файл? Ловили себя на такой мысли, да? Сегодня наша главная тема звучит крайне серьезно. Ребят, серьезнее не бывает. На самом деле она очень смешная, на мой взгляд, но она очень серьезная. Мы будем говорить и перешептываться про то самое знаменитое последнее китайское предупреждение. Знакомая тема, правда? Откуда взялось это выражение? Почему оно стало символом пустых угроз? И кто пользуется им чаще всего сегодня, ну, скажем так, на политической арене? Обещаю, после этого эфира вы будете смотреть на любые строгие предупреждения исключительно с улыбкой. Ну, а чтобы наш эфир был по-настоящему живым, конечно же, я приготовила отличный плейлист, музыка уже готова, и объявляю наш традиционный интерактив. Вопрос сегодня звучит так. Какое самое смешное или нелепое последнее предупреждение вы давали своим детям, котам или самому себе? И сколько раз вы его нарушали, ну, хоть раз считали? Пишите 054-20-70-800, номер нашего WhatsApp не меняется, мы же с вами заряжаемся. Следующей композицией она наша любимая. Там есть те слова, которые знает каждый. Ла-ла-ла-ла.
1: Лучшая музыка.
2: 89.1 FM.

вспоминаете, может, вы 100 раз обещали коту не кормить его со стола, или собаку, да, или 30 раз грозились выбросить планшет ребенка. Пишите ваши угрозы в наше сообщение, портал или чат. Называйте, как хотите. Номер его не меняется, 054-20-70-800. Какое самое смешное или нелепое последнее предупреждение вы давали своим детям, котам или самому себе? А?

пишем на номер нашего WhatsApp, только если у вас есть эта возможность, если вы где-то заняты, скажем, в дороге и держите руль двумя руками, то ни в коем случае не берем телефон и не записываем.

Мое последнее китайское предупреждение для вас. Вы должны зарядиться очень хорошо на эту всю неделю. Я надеюсь, все-таки у нас это получится. К концу эфира будем улыбаться. Но давайте сейчас отмотаем время назад и попробуем разобраться, при чем тут вообще Китай и почему его предупреждения стали шуткой в конце концов. Так вот, эта история началась в конце 50-х годов прошлого века, когда отношения между США и Китаем были, мягко говоря, натянутыми. Ну, собственно, что тут удивительного, да? Американские самолеты и корабли тогда регулярно нарушали воздушное и морское пространство того самого Китая в районе Тайваня. Ну и китайские власти, разумеется, не могли молчать и каждый раз высылали официальную ноту протеста. Каждый раз, каждое такое заявление дипломатично и строго на весь мир именовалось предупреждением. Самое смешное в этой вот этой истории, дипломатической истории, я бы даже так ее назвала, это масштабы происходившего сумасшествия. Китайцы не просто возмущались, они очень педантично нумеровали каждое свое заявление для прессы. Первое китайское предупреждение, 56-е китайское предупреждение, 200-е. Ну и к началу 60-х годов счет этих строгих нот протеста перевалил далеко за 400. Тогда на международной арене все уже просто устали считать эти строгие дипломатически грозные сообщения. Естественно, никаких реальных военных действий за этим так и не последовало. Ну а журналисты и обычные люди мгновенно подхватили этот невероятный дипломатический каламбур. И так в языке закрепилось выражение, обозначающее угрозы, за которым гарантированно ничего не последует. Это когда вы строгим голосом говорите: ну все, это мое последнее предупреждение. А про себя понимаете, что будет еще 500-е и так далее. Выражение идеально прижилось в нашей повседневной жизни, бизнесе, в семейных отношениях даже, ну и в нашей политике сегодняшней тоже. Посмотрите вокруг, чем мы вчера вечером занимались, мы готовились, да, потому что получили вновь вот то самое последнее, но только уж не китайское, а американское предупреждение. Абсолютно каждый из нас, мне кажется, хоть раз в жизни побывал в роли такого грозного, но абсолютно безобидного Китая на тот момент. Ну а если говорить о современности, то главным чемпионом по китайским предупреждениям в нашем 21 веке стал, конечно же, Дональд Трамп. Вот этот самый политик превратил искусство грозных обещаний в настоящее шоу и, на мой взгляд, в свой личный такой фирменный стиль. Так что, если у вас когда-нибудь спросят, какая же фишечка была у Дональда Трампа, вспомните наш сегодняшний эфир. Но помните, сколько раз он грозился полностью заблокировать ТикТок, например, да, в США. Буквально завтра утром все, не будет никакого ТикТока в США. И что? Ничего не заблокировано, сегодня все работает. То есть, как он обещал ввести 300% пошлин против всех подряд на следующей неделе, тоже помните, да? И каждое его выступление начинается с громкого: если они не сделают это, то пожалеют. Наступает завтра, все мы продолжаем жить как раньше. Ничего вам не напоминает то самое китайское последнее предупреждение? Новостные каналы сходят с ума, в частности, мы тоже. Аналитики пишут огромные статьи, а биржи, естественно, начинают паниковать. Но потом выходит Дональд и просто к прессе, да, и просто со своей белоснежной улыбкой говорит: мы провели отличные переговоры, а они замечательные люди. Это классический пример того, как громкое последнее слово превращается в какой-то пшик. Ну что ж, 05 4 20 70

Майкл Джексон на волне Первого радио тоже предлагает нам вспомнить, какое самое смешное или нелепое последнее китайское предупреждение выдавали своим детям, котам, соседям или самому себе. И сколько раз вы его нарушали? Ну и пока вы вспоминаете, давайте будем честны. Политики далеко не единственные, кто обожает грозить пальчиком без последствий. Ну давайте посмотрим на себя в зеркало. Да кто из нас не слышал на работе от начальника, например, фразы «Если дедлайн снова сорвется, я всех уволю». Знакомые, вы киваете с умным видом, исправляете пару запятых в отчете и спокойно идете пить кофе, а? Нет? Вы работаете. Ну, потому что все понимают, уволить весь отдел перед сдачей проекта — это утопия, никто этого не сделает. Но последнее китайское мы все получили. Начальники используют вот эти вот китайские предупреждения просто, чтобы поддержать сотрудников в таком легком тонусе. Это такой производственный ритуал, к которому все давно уже привыкли, и это часто тоже встречается на различных объектах, работах и так далее. Второй главный источник бесконечных предупреждений на планете — это, конечно же, мы с вами, любящие родители. Фраза «считают до трех». Один, два, два с половиной, два на ниточке. Но разве она неизвестна вам или вашим детям? Мне кажется, она известна каждому ребенку на земном шаре. Родители грозятся лишить сладостей, отнять телефон, отменить поход в парк или на прогулку не пойти, в кино не сходить, да, поставить в угол до следующего года. Ребенок в этот момент смотрит на маму с папой и прекрасно понимает,

0: Счет 2 с четвертью может продолжаться вечно. И это правда. В итоге конфета съедена, планшет или телефон возвращен, а предупреждение благополучно забыто до следующего вечера. Итак, 054-20-70-800. Какое самое смешное или нелепое последнее предупреждение вы давали своим детям, котам или самому себе? И сколько раз вы его нарушали? Небольшая реклама на первом, затем я к вам сразу же вернусь. Обещаю.
1: Снова Вергунова. Реклама. Чёрток – легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток – пейте на здоровье.
2: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
3: С разрешения Министерства финансов.
4: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
5: Это будет необычное лето. В самом хорошем смысле. Фестиваль Ялла Галилея начинается. Пора отправиться на север, где вас ждут 3 недели концертов, развлечений и отдыха на природе на 15 разных площадках с выступлениями лучших артистов, мероприятиями, активностями для всей семьи, а также любимыми детскими звездами. Ялла Галилея – летний фестиваль на севере с 4 по 20 августа. Специальные льготы при покупке билетов для заказавших проживание в Галилее. Чтобы купить билеты и узнать подробности, ищите Яла Галиль в интернете. Организаторы Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости и Управления по развитию Галилеи.
6: Сеть престижного проживания для людей пожилого возраста «Admetis Rim» Ришон Лицион приглашает вас на 4 месяца пробного проживания. Тело и душа станут сильнее, и вам точно захочется остаться. Звоните звездочка 6-120 «Admetis Rim» Ришон Лицион, звездочка 6-120.
7: В соответствии с уставом мероприятия.
8: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Вольфас Энгельман». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
9: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
10: Филиалы ДАКС «Ришон Лицион» и ДАКС «Аждот» работают всю неделю и в эту субботу с утра. «Ришон Лицион» Лещанский 3, «Аждот» Ждерот Вайцман 2.
1: Реклама.
11: Привет, друзья, это Игорь Красковский, и я сегодня в командировке. И если вам или вашим родителям 65 лет или более, то эта информация специально для вас. Диюр Муган, защищенное жилье, Admetis Rim, Ришон Лицион представляет жилой комплекс премиального класса. Admetis Rim, Ришон Лицион – это современная концепция жизни высокого уровня, основанная на принципах долголетия, жить дольше и жить лучше, быть активным, самостоятельным, здоровым и получать удовольствие от каждого дня. Здесь не просто заботятся обо всех потребностях, здесь создают жизнь, наполненную смыслом. Все в одном жилом комплексе с профессиональной заботой и вниманием. Как дома, только лучше. Запишите номер телефона звездочка 6120. Звездочка 6120 в Admetis Rim, Ришон Лицион. Вас ждет полный пакет для здоровой активной жизни. Персональные тренировки для укрепления тела и духа. Программы питания для здоровья и долголетия. Тренировка мозга для ясности мышления. Контроль показателей здоровья. Интересные лекции, культурные мероприятия, живая, насыщенная социальная жизнь. И, внимание, только сейчас действует особое предложение. 4 месяца пробного проживания, чтобы вы сами прочувствовали, как это жить в абсолютном комфорте, с профессиональной заботой и вниманием. Вам точно захочется остаться. Итак, Admetis Rim, Ришон Лицион. Звоните прямо сейчас. Звездочка 6-120. Звездочка 6-120. Ну, а мы услышимся в эфире. Пока.
1: Реклама.
6: Голоса Первого радио.
7: З.Ф. Ханин, ведущий программы «Ханин день». Профессор нескольких университетов, включая Оксфорд, Гарвард и Колумбийский университет. Решил стать историком в третьем классе. Знает про репатриантов все. Даже пишет про них исследовательские работы.
12: Ну какой тут может быть комментарий?
13: Не знаю. Не знаю.
12: Да, не знаю. Какой тут может быть ответ? Не знаю. Да, вот и поговорили. На самом деле ситуация тут более-менее понятна.
7: З.Ф. Ханин.
14: Первому радио 25 лет. Первое радио. Всегда с тобой.

0: 15:35 в студии Первого радио. Двигаемся вместе на нашей волне. Ай-яй-яй.
1: Снова Вергунова.
0: Ну что ж, друзья, вспоминаем, какое самое смешное или нелепое последнее предупреждение вы давали своим детям, котам, самому себе. И сколько раз вы его нарушали. Ну-ка, вспоминайте. Самое смешное – это когда мы делаем последнее китайское предупреждение самому себе. Ну, согласитесь. Все. С этого воскресенья никакой пиццы. На ночь только спортзал, вода с лимоном. Мы гордо говорим это себе в зеркало или сами себе просто в мыслях, но честно верим в это примерно часа три. Ну а в 9 вечера обнаруживаем себя у открытого холодильника, и это наше любимое. Ложусь спать прямо сейчас, только посмотрю одно коротенькое видео. Ту-дум! И вот уже 2 часа ночи вы смотрите документалку о том, как строят дома, например, из глины. Ну или как Трамп выступает. Мы сами себе дипломаты, сами себе прощаем любые ноты протеста. Перехожу к вашим WhatsApp-эскам прямо здесь и сейчас. Здравствуйте, Катерина Санна, привет всем. Все-таки Трамп превзошел всех. Кто откроет врата ада, кто закроет их. Считает так Кузя, ну а я считаю, что, наверное, хотя бы одному из нас всех повезло, у него есть ключи. У вас есть ключи от ада, ворот ада? Нет. И у меня нет, Кузя. А у Трампа есть. Вот он их открывает, работу подрабатывает человек, понимаете? Может, ему платят за это? Ой, Ира пишет нам, сыну обещала не покупать больше мороженого, ибо нефиг. Пусть за свои деньги себе покупает. Меня хватало на 3-4 дня. Компьютер уже раз 100 выбрасывала, жалуется нам Ира. Держитесь. Сын вырастет, будете себе конфеты покупать. Скоп с нами здесь пишет: привет, Катя Александровна. Боже, как мне это нравится, Катя Александровна. Когда кошка пытается драть мебель, то я ей кричу: ой, сейчас кого-то будем бить по пушистой пятой точке. Сколько раз, Скоп, вы кричали, а? И ни разу, наверное, ни разу так и не потрогали эту пушистую пятую точку. Уверена. Жду ваши WhatsApp-эски на номер 05420-70-800. Какое самое смешное или нелепое последнее китайское предупреждение вы давали своим детям, котам, собакам, самому себе, начальнику? И сколько раз вы его нарушали? Признавайтесь. 05420-70-800. Двигаемся дальше, поднимаем себе настроение.
1: Лучшая музыка.
2: 89.1 FM.
0: И надеюсь, с этой композицией мы немножко с вами подвигаемся. Возможно, даже кто-то сможет подпевать. Я рискну.

0: Реклама. Жаркое лето в Center Car. Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца. Center Car Азур. Дерехашева 9.
1: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
2: Все просто! City Wash Express. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте citywash.co.il. Работаем до 9 вечера.
3: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
4: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
5: Сеть престижного проживания для людей пожилого возраста «Адмеатэй Срим» Ришон Лицион приглашает вас на 4 месяца пробного проживания. Тело и душа станут сильнее, и вам точно захочется остаться. Звоните звездочка 6-120. «Адмеатэй Срим» Ришон Лицион. Звездочка 6-120.
6: В соответствии с уставом мероприятия.
7: Филиалы ДАКС «Ришон Лицион» и ДАКС «Ашдот» работают всю неделю и в эту субботу с утра. «Ришон Лицион» Лещанский 3, «Ашдот» Ждерот Вайцман 2.
8: Жаркое лето в Center Car.
9: Приобретая машину в Center Car, вы получаете гарантию на 3 года. Все машины после предпродажной проверки.
10: Center Car Азур. Дерехашева 9.
11: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
12: Кондиционеры по самым низким ценам.
13: Можно еще ниже.
14: Кондиционеры по самым низким ценам.
15: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
16: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
17: Еще ниже.
16: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
18: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
0: Реклама. Снова Вергунова.

0: Двигаемся дальше по волне 89.1 FM. Здесь и сегодня мы обсуждаем фразу, которая звучит «последнее китайское предупреждение». Ну и какое самое смешное или нелепое последнее китайское предупреждение вы давали своим детям, котам или самому себе, или сколько раз вы его нарушали? Зачитываю ваши WhatsApp-эсочки, номер 0542-70-800. Раз уж мы заговорили про иронию и строгие предупреждения, давайте вспомним великих мастеров острого слова. Для меня, конечно же, в первую очередь, это Фаина Раневская, несравненная. Она обожала высмеивать людей, которые любили строить из себя строгих, грозных начальников. И как-то она замечательно, на мой взгляд, сказала: если человек долго и громко вам угрожает, значит, он просто очень хочет, чтобы вы его поуговаривали. Мне кажется, Раневская точно понимала суть человеческой природы. Истинная сила никогда не шумит. Запомните это. Какое самое смешное или нелепое последнее предупреждение вы давали своим детям, котам или самому себе, и сколько раз вы его нарушали, пишите 0542-70-800. Я же вам напомню еще одного гения иронии. Это Марк Твен, который был абсолютным чемпионом по предупреждениям в адрес самого себя. Наверняка вы знаете его легендарную цитату: «Бросить курить – это самая простая вещь в мире. Я сам делал это тысячу раз». Это же идеальное описание нашего сегодняшнего крутиверта, да, новостного. Ну а Твен постоянно давал себе последние слова, последние предупреждения, записывал их в дневник, а потом с удовольствием нарушал и смеялся над собственной слабостью. Он относился к своим несовершенствам с огромной любовью и призывал всех остальных делать то же самое. Ну, а я вас призываю все-таки расслабиться. Вечер уже близок. Этот день подходит к своему завершению. Давайте не будем напрягаться в это воскресенье. У нас целая неделя для этого. Улыбнемся и потанцуем вместе.
1: Первое радио. Всегда с тобой. Ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла.
0: Ace of Base, Beautiful Life. Все-таки эта жизнь действительно прекрасна, даже если в ней каждый день звучат последние китайские предупреждения от Дональда Трампа. Мы с вами двигаемся вперед, мы знаем, что у нас есть цели, мы знаем, как любить эту жизнь и как радоваться ей.

Прилетело еще пару WhatsApp-эсочек. Скоп продолжает меня веселить, поднимать мне настроение. Но надеюсь, что я своей музыкой вам подняла настроение, а? С нами здесь сержант тоже пишет, сколько раз сам себе зарекался вечером перед телевизором. Никаких бутербродов, максимум мороженое. Ага, сейчас! Без дежурного бутера с майонезом и колбаской или пастромой не могу заснуть. Ну вот честно. Кто-то снотворное принимает, а кто-то бутерброд, сержант. А вы знаете, что вы не один? Захомячила вчера перед сном такой вкусный бутерброд с докторской колбаской. Федя тоже здесь пишет. Катя Сановна, привет. Последнее чайное предупреждение давал самому себе. Не заводи собаку, теперь их 4. И каждый раз кто-то нашалит. Я им как Трамп выношу китайское предупреждение. Друзья, на этой позитивной ноте я передаю эстафету Алине Дарк и программе «Шестая передача». Конечно же, желаю всем отличного вечера. Пусть ваш этот вечер, воскресенье, пройдет в уюте, тепле, в приятной компании, родных людей, бутербродов. Завтра будет новый день, новые победы, новые поводы для улыбок. А мы с вами обязательно услышимся снова на этой же волне. Но уже в четверг приду снова и буду ждать вас в 16:00. Ваша.

0: Снова Вергунова.
1: Голоса Первого радио.
2: Дмитрий Гершензон, ведущий программы «Фа-фа-ля-ля» на украинском языке. Музыкант не первой молодости, но вечной бодрости. Пунктуальный настолько, что на один из своих концертов приехал чуть раньше. На месяц. Полжизни занимается аранжировками песен. Поэтому любит слушать минусовки без голоса.

0: править пристрасним вином.
1: Дмитрий Гершензон.
2: Первому радио 25 лет.
3: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
4: Реклама.
5: Бывают дни, когда вся страна дышит в одном ритме. День выборов в Кнессет – это именно такой день. Секретари избирательных комиссий обеспечивают проведение голосования профессионально и прозрачно, сохраняя честность и чистоту избирательного процесса. Это работа с высокой общественной значимостью, большой ответственностью и достойной оплатой. Если вам уже исполнился 21 год, вы не состоите в политической партии и не принимали участие в партийной деятельности в течение последних 3 лет, подайте заявку уже сегодня на сайте Центральной избирательной комиссии по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем голос каждого из вас.
6: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» – это 100% водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
7: Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера».
8: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246.
9: Работаем в субботу.
10: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Wolfers Engelmann». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
11: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
12: Жаркое лето в «Центр Кар».
13: Все документы, включая страховки, оформляются на месте.
12: «Центр Кар Азур», РХШВА 9. Филиалы «ДАКС», «Ришон Лицион» и «ДАКС Аждот» работают всю неделю и в эту субботу с утра. «Ришон Лицион», «Лещанский 3», «Аждот», «Ждерот Вайцман 2».
14: Кондиционеры по самым низким ценам.
15: Можно еще ниже.
16: Кондиционеры по самым низким ценам.
15: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
17: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
18: Еще ниже.
17: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
19: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
4: Реклама.
2: Первое радио. Новости.
20: Главы арабских поселков потребовали от Багаса заморозить участие Шабака в борьбе с преступностью. Подробнее через несколько секунд. В 17 часов у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Всеизраильский комитет глав местных органов власти в арабских населенных пунктах и правозащитные организации подали в Багац петицию против решения привлечь Шабак к борьбе с организованной преступностью в арабском секторе. Заявители потребовали приостановить решение правительства и выделение средств на его реализацию. Они утверждают, что борьба с организованной преступностью входит в полномочия полиции, а привлечение Шабака к этой работе не предусмотрено законом. По их мнению, использование спецслужбы только в отношении арабского населения также нарушает принцип равенства и права граждан. Правительство утверждает, что вооруженные преступные организации представляют угрозу безопасности, с которой полиция не может эффективно справиться имеющимися средствами. Одобренный кабинетом план предусматривает использование разведывательных и технологических возможностей Шабака. Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир утвердил включение Бершевы в список населенных пунктов, жители которых могут претендовать на получение лицензии на личное огнестрельное оружие. Как сообщает Сругим, речь идет о жителях районов Бершевы, которые включены в составленный ведомством список. При этом проживание на одной из включенных в список улиц не означает автоматического получения лицензии. Каждый запрос будет рассматриваться индивидуально. В последние годы в рамках реформы системы лицензирования оружия число населенных пунктов, жители которых получили право подавать заявление на получение лицензии, значительно выросло. Сейчас число населенных пунктов, жители которых имеют право подавать заявки, превысило 200. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие вооруженные силы заинтересованы принять участие в новой инициативе по обеспечению безопасности в Ливане, которая придет на смену миротворческому контингенту ЮНИФИЛ. После вывода нынешних международных сил Турция хочет участвовать во всех инициативах по обеспечению региональной безопасности и суверенитета Ливана, сказал Эрдоган. По его словам, завершение мандата ЮНИФИЛ станет серьезным развитием ситуации. Инициатива развертывания на юге Ливана турецких войск с точки зрения Израиля является неприемлемой. Ранее Иерусалим выступал против участия Турции в международном контингенте, который должен быть развернут в секторе Газа. Паром, на борту которого находился 271 человек, загорелся у берегов острова Ява, сообщает Associated Press. Погибли по меньшей мере 5 человек, свыше 40 числятся пропавшими без вести. Находившиеся поблизости суда помогли эвакуировать сотни человек с горящего парома. Он перевозил пассажиров в город Макасар. Этот маршрут считается популярным у жителей Индонезии. Канадцы стали значительно реже ездить в США после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. По данным статистического управления Канады, в прошлом году жители страны потратили на поездки в Соединенные Штаты на 3,3 миллиарда долларов меньше, чем годом ранее, пишет Guardian. При этом общий интерес к зарубежным путешествиям не снизился. Вместо США канадцы все чаще выбирали другие направления. Расходы на поездки в страны за пределами США выросли до 22 миллиардов долларов. Авторы исследования связывают эту тенденцию с изменением отношений канадцев к США после прихода новой американской администрации, введения политики «Америка прежде всего», торговых пошлин и заявлений Трампа о возможном присоединении Канады. И о погоде. Завтра температура воздуха немного снизится, однако по-прежнему будет жарко, малооблачно. В Иерусалиме ночью 25 градусов, днем 35, в Тель-Авиве 25-34, в Хайфе 24-30, в Бершеве 24-38, в Эйлате 30-43 градуса. Это были новости. Оставайтесь на первом. Эфир продолжает шестая передача с Алиной Дарк.
4: Шестая передача на Первом радио.

Moving to the Sun открывает наш сегодняшний вечер. Добро пожаловать на шестую передачу. А с вами, как всегда, я, Алина Дарк. В это время, да, начинается та самая вечерняя передача, которая будет сопровождать вас 3 часа. Куда бы вы ни двигались, ни двигались, но лучше всего, конечно же, домой. Домой, где так хорошо, где вас любят, где вас ждут, и вообще все просто замечательно. Ну что ж, давайте с вами приступать. Сегодня мы с вами будем слушать музыку, хорошо проводить время, ну а также в 18:30 мы услышим рубрику «Культурный антракт», из которой мы узнаем от Владлены Преши, какие интересные события происходят на этой неделе в Израиле, концерты, выставки и тому подобное, что же можно посетить. Ну, главное найти на это время. Как мы знаем, рабочая неделя только началась, планов много, сил мало, но это нам не помешает продержаться. Ну а прямо сейчас, ребята, у нас такая будет музыка! Лично я просто балдею, потому что это группа Quest Pistols. Вы что, в свое время, когда они только появились в Украине, господи, я заслушивала их песни. Не то, что я прям все знала, но, тем не менее, да, один из них был, как это модно нынче называть, был моим крашем. Интересно, сможете догадаться, какой из них? Я даже не помню четко, как его зовут на самом-то деле. Хотя нет, по-моему, помню. Ну да ладно, неважно. Белая стрекоза любви. Кто знает, подпевает, ну и подтанцовывает, конечно же. А мы наслаждаемся.

вы считаете, пришло время переходить к нашей сегодняшней теме? Я думаю, что да. Давайте начнем. И сегодня предлагаю немножечко снять такой глянцевый слой с нашего безупречного воспитания. Да-да. Давайте посмотрим, из какого хаоса и суеверий на самом деле мы выросли. Ведь вы наверняка ежедневно выполняете десятки мелких ритуалов и абсолютно не задумываясь о том, зачем вы это делаете. Давайте вот так немножечко подумаем, зачем мы вежливо прикрываем рот призыванием или поднимаем бокалы перед тостом, уступаем дорогу или совершаем еще множество автоматических действий. И нам кажется, что все эти манеры были придуманы какими-нибудь викторианскими аристократами исключительно ради эстетики и красоты общения. Однако реальность оказывается куда более суровой, такой местами вовсе откровенно нелепой. Большинство наших любимых правил хорошего тона зародилось в эпохе, когда люди больше всего на свете боялись злых духов, яда в кубке или неожиданного удара кинжалом из-за угла. И то, что сегодня считается верхом элегантности и уважения к собеседнику, пару тысяч лет назад было банальной инструкцией по выживанию в диких условиях. И изучать историю правил приличия — это всегда невероятно веселое и захватывающее занятие, ведь за каждым реверансом кроется древний страх или курьезный исторический прецедент. И сегодня давайте разберем самые интересные привычки и узнаем, от чего на самом деле пытались спасти наши предки. Но если вы знаете подобное, можете прислать на WhatsApp 054-2070-800. Начнем мы, пожалуй, с традиции чокаться бокалами. И звон хрустальных фужеров на празднике сегодня ассоциируется исключительно с весельем, торжеством, красивыми поздравлениями. Однако в древние времена и эпохи Средневековья этот красивый жест выполнял жизненно важную защитную функцию для каждого участника застолья. В те суровые времена отравление ядом было самым популярным и эффективным способом избавиться от политического оппонента, убрать конкурента или решить семейный спор. Чтобы продемонстрировать гостю свои чистые намерения и отсутствие коварного умысла, хозяин дома со всей силы ударял своим кубком, а кубок гостя. При таком сильном и резком ударе напитки из обоих кубков гарантированно всплескивались и смешивались друг с другом. Если в одном из бокалов находился смертельный яд, он мгновенно попадал и в сосуд того, кто предложил напиток. Если кто-то из присутствующих отказывался чокаться или делал это слишком осторожно, его тут же подозревали в предательстве и могли немедленно казнить. И со временем страх перед отравленными напитками ушел в прошлое, а жест потерял свой суровый смысл. И сегодня мы чокаемся исключительно ради атмосферы, хорошего настроения, даже не подозревая о коварных корнях этой традиции. Ну что же, а вы, интересно, знаете какие-нибудь такие вещи, которые мы делаем на автомате, но не имеют истории? Рассказывайте о них в нашем WhatsApp 054-2070-800. Ну а сейчас let's be friends! Именно так называется композиция. Погнали!

0: Пустая передача.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
2: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
3: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот».
2: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
3: Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио.
4: 03-94-94-88.
3: «Год без забот».
5: Реклама.
6: Alta Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен ли Цион? Звездочка 9246.
7: Работаем в субботу.
8: Чертог – легендарная вода Узбекистана. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
9: Ресторан «Тифлиси» на берегу моря – это лучшие блюда грузинской кухни, радушие хозяев и настоящая атмосфера Грузии. Ждем вас с утра и до вечера.

0: Вот и при покупке билетов для заказавших проживание в Галилее. Чтобы купить билеты и узнать подробности, ищите «Яла Галиль» в интернете. Организаторы Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости и Управления по развитию Галилеи.
1: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Вольфас Энгельман». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
2: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
3: Филиалы ДАКС «Ришон Ли Цион» и ДАКС «Аждот» работают всю неделю и в эту субботу с утра. «Ришон Ли Цион» Лещанский 3, «Аждот» Ждерот Вайцман 2.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Можно еще ниже.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Еще ниже.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
1: Реклама.
9: Голоса Первого радио. Ведущий хит по радио Милан Левитин. Научился говорить в 6 месяцев. Знает 5 языков. Постоянно выигрывает в лотерею.
10: Вот я не знаю, как этот стиль назвать. Этот дворовый поп, он очень-очень зажигательный, он очень привлекательный. Знаете, когда ты хочешь отключиться, не думать ни о чем, послушать вот просто простую музыку без каких-либо напрягов.
9: Милан Левитин. Первому радио 25 лет.
11: Шестая передача.

разные времена меняются, что-то возвращается, что-то уходит навсегда. Например, вспомните хотя бы 2018-2019 год. Все было так прекрасно, не правда ли? Мы все обнимались, когда встречались. Ну, не знаю, как у вас, но у нас на работе всегда все обнимались, когда встречались с коллегами. Там, не знаю, за руку как-то здоровались. А потом пришел ковид, и все перестали локоточками. Помните, локоточками начали здороваться друг с другом? Или ножками подошли и так вот стукнулись просто. Да, было забавное время, мы придумали новые способы здороваться. Но, тем не менее, классическое рукопожатие сегодня считается стандартным и универсальным деловым приветствием во всем мире. Однако изначально этот жест был придуман вовсе не для проявления вежливости или заключения сделок, а для проверки безопасности. В древние времена каждый незнакомец на дороге потенциально представлял смертельную опасность и мог в любой момент выхватить оружие. Протягивая правую руку с открытой ладонью, человек наглядно демонстрировал собеседнику, что в его руке нет зажатого кинжала или другого опасного предмета. Само же потряхивание сцепленными руками нужно было для того, чтобы выбить возможный спрятанный клинок из широкого рукава одежды. Ну, если рукав был длинным и свободным, резкое движение вверх и вниз гарантировало, что спрятанный предмет выпадет на землю. Кроме того, этот жест фиксировал правую руку оппонента, не позволяя ему быстро дотянуться до меча на поясе. В наши дни нам больше не нужно проверять на наличие спрятанного оружия при встрече с коллегами или друзьями, ну, я, по крайней мере, так надеюсь. Тем не менее, эта древняя привычка показывает такое мирное намерение, прочно закрепилось в нашей повседневной жизни и, в принципе, ей до сих пор и пользуется. А какой вариант здороваться предпочитаете вы? Потому что, знаете, все равно вот эти вот обнимания, просто девочки обычно как бы можно взять, так приобнять, сказать «Привет, дорогая! Привет!» Когда у вас классные отношения с коллегами, это всегда очень мило. Ну что ж, давайте двигаться дальше. Прямо у нас сейчас Мэрайя Кэри. Вот кто с композицией «Beautiful». Давайте послушаем.

0: Реклама.
1: Привет, друзья, это Игорь Красковский, и я сегодня в командировке. И если вам или вашим родителям 65 лет или более, то эта информация специально для вас. Диюр Муган, защищенное жилье Адмева и Срим Ришон Лицион представляет жилой комплекс премиального класса. Адмева и Срим Ришон Лицион – это современная концепция жизни высокого уровня, основанная на принципах долголетия, жить дольше и жить лучше, быть активным, самостоятельным, здоровым и получать удовольствие от каждого дня. Здесь не просто заботиться обо всех потребностях, здесь создают жизнь, наполненную смыслом. Все в одном жилом комплексе с профессиональной заботой и вниманием. Как дома, только лучше. Запишите номер телефона +6 120 +6 120 в Адмева и Срим Ришон Лицион. Вас ждет полный пакет для здоровой активной жизни. Персональные тренировки для укрепления тела и духа. Программы питания для здоровья и долголетия. Тренировка мозга для ясности мышления, контроль показателей здоровья, интересные лекции, культурные мероприятия, живая, насыщенная социальная жизнь. И, внимание, только сейчас действует особое предложение. 4 месяца пробного проживания, чтобы вы сами прочувствовали, как это жить в абсолютном комфорте, с профессиональной заботой и вниманием. Вам точно захочется остаться. Итак, Адмева и Срим Ришон Лицион. Звоните прямо сейчас. +6 120 +6 120. Ну а мы услышимся в эфире. Пока.
0: Реклама.
2: 6-я передача на Первом радио. I need space. Love, I need me.

0: Простая передача.
1: Реклама. Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это стопроцентная водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
2: Самый лучший хлеб — это хлеб «Максим». Завтрак и обед только вместе с ним.
3: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
0: Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера».
4: Филиалы DAX Ришон Лицион и DAX Ашдот работают всю неделю и в эту субботу с утра. Ришон Лицион, Лещанский 3, Ашдот, Шдерот Вайцман 2.
5: Жаркое лето в Центр Кар.
6: Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц.
7: Центр Кар Азур.
8: Терех Ашива 9.
9: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo.
10: Вы заслуживаете знать правду.
9: 944-111-111. Intelligo.
10: 03-944-111-111.
1: Реклама.
0: Шестая передача.
11: Шестая передача в эфире. Сегодня продолжаем узнавать, откуда же взялись наши, казалось бы, простые привычки. А не все так просто. Серый пишет. Добрый вечер, Алина. За все 44 года за рулем ни разу в жизни не купил запчасти к своей машине с разборки. Суеверный я. Может притянуть. А вдруг после аварии донор, пишет Серый. Кстати, да, надо быть с этим осторожным. Но у каждого свой взгляд на это. Ну а как же насчет пожелания здоровья при чихании? Ведь когда-то кто-то рядом с нами чихает, мы автоматически, не задумываясь, произносим «Будь здоров», «Желаем здоровья», пользуемся фразой вроде «Лабриют» и тому подобное, правильно же? Мы считаем это базовым проявлением вежливости и заботы о самочувствии окружающих людей. Однако эта привычка зародилась во времена страшных эпидемий чумы в Европе, когда чихание было самым первым и верным симптомом смертельной болезни. В VI веке Папа Римский Григорий Великий издал специальный указ, предписывающий молиться за любого чихнувшего человека. Считалось, что в момент чихания душа человека становится максимально уязвимой для темных сил или вовсе на долю секунды покидает тело. И пожелание благословения или здоровья должно было защитить человека от мгновенной смерти и не подпустить к нему злых духов. Кроме того, люди верили, что вместе с воздухом при чихании из организма может вылететь жизненная энергия. Сегодня медицина давно объяснила природу чихания как обычную реакцию организма на раздражители, но мистическая традиция защищать чихающего словесным оберегом оказалась настолько сильной, что пережила века. Ну а всем, кто сегодня чихнул, будьте здоровы!

А вечер-то продолжается, и я думаю, что в современном обществе прикрывать рот ладонью во время зевания считается просто элементарным правилом гигиены, ну и, естественно, хорошего тона, и нам абсолютно естественным не демонстрировать окружающим свой зев и не распространять микробы. Однако первоначальная причина этого правила была абсолютно далека от медицинской науки и гигиенических норм. В древности люди искренне верили, что через широко открытый рот в тело человека может легко залететь дьявол или мелкий злой дух. Также существовал обратный страх. Предки опасались, что через открытый рот из тела может непреднамеренно вылететь собственная душа человека. Ладонь у рта выполняла роль надежного барьера, который удерживал дух внутри и не пускал темные силы извне. Существовал даже обычай обязательно перекрестить открытый рот, если ладони под рукой не оказалось. И позже мистический страх уступил место гигиене, но сама привычка прикрывать рот осталась с нами навсегда. Между прочим, у всех тоже есть разный способ прикрывать рот. Кто-то это делает, просто закрывает губы, смыкает и старается сделать так, чтобы рот полностью не открылся. Кто-то ладошкой прикрывает, ну а кто-то кулачком, как бы, действительно. Ну а кто-то вообще ничего не парится и нормально ему, пусть пол улицы видит, как он зевает. Все ж хорошо. Ну что, давайте завершать первую часть шестой передачи. Сегодня мы с вами узнаем, откуда взялись те или иные привычки в нашей жизни, из каких суеверий и тому подобное. Ну а этот час подходит к завершению. Будем переходить в новый. Напоминаю, в 18:30 услышим рубрику «Культурный антракт» от Лены Прешель и узнаем, какие интересные события происходят на этой неделе. Ну что ж, давайте двигаться дальше. Совсем скоро выпуск новостей и узнаем, что же там происходит в Израиле и мире. А с вами я, Алина Дарк.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: Реклама.
2: Сеть престижного проживания для людей пожилого возраста «Admetis Rim» Ришон Ле Цион приглашает вас на 4 месяца пробного проживания. Тело и душа станут сильнее, и вам точно захочется остаться. Звоните звездочка 6-120. «Admetis Rim» Ришон Ле Цион. Звездочка 6-120.
3: В соответствии с уставом мероприятия.
4: Невероятно! Две автомойки «Ситивош Экспресс» в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте «Ситивош». COIL.
5: Бывают дни, когда вся страна дышит в одном ритме. День выборов в Кнессет – это именно такой день. Секретари избирательных комиссий обеспечивают проведение голосования профессионально и прозрачно, сохраняя честность и чистоту избирательного процесса. Это работа с высокой общественной значимостью, большой ответственностью и достойной оплатой. Если вам уже исполнился 21 год, вы не состоите в политической партии и не принимали участие в партийной деятельности в течение последних 3 лет, подайте заявку уже сегодня на сайте Центральной избирательной комиссии по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем голос каждого из вас.
6: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Wolfers Engelmann» сейчас во всех магазинах по разумной цене.
7: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
8: Жаркое лето в «Центр Кар».
9: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
10: «Центр Кар Азур».
11: Дерех Ашива 9.
12: Филиалы ДАКС «Ришон Ле Цион» и ДАКС «Аждот» работают всю неделю и в эту субботу с утра. «Ришон Ле Цион» Лещанский 3, «Аждот» Ждерот Вайцман 2.
1: Реклама.
13: Голоса Первого радио. Алина Дарк, ведущая программы «Шестая передача», смотрела «Великолепный век» в оригинале, на турецком. Считает, что собаки – лучшие существа на планете. Ходит во всем черном, как готическая принцесса.
14: Добрый вечер, дорогие друзья! Приветствую вас на волне Первого радио 89.1 FM. С вами я, Алина Дарк. Давайте приступать к нашему сегодняшнему вечернему прослушиванию музыки.
13: Алина Дарк. Первому радио 25 лет.
15: Первое радио. Новости.
16: Пожар возле Байчемиша. Объявлена чрезвычайная ситуация. Подробнее через несколько секунд. В 18 часов у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Десятки пожарных расчетов при поддержке самолетов работают над тушением лесного пожара в Машамве-Кисалон возле Байчемиша. Служба пожарной охраны и спасения ранее объявила режим массовой чрезвычайной ситуации и сообщила, что речь идет о возгорании кустарника. Из-за силы огня и скорости его распространения существует опасность для ряда домов в Машаве, сообщили в ведомстве. Несколько минут назад пожарные сообщили, что удалось взять под контроль очаг возгорания. Эвакуация жителей приостановлена. Цаль сообщил, что в районе города Газа были ликвидированы Алла и Мадхамис Тирамси, связанные с салафистско-джихадистской группировкой «Армии Ислама», и Хасан Ибрагим Шахада Кахман, боевик исламского джихада. Боевики были уничтожены в минувшую субботу. Еще один удар был нанесен на севере сектора на прошлой неделе. По данным армии, в результате него был ликвидирован Ахмад Хадри, боевик батальона Джебалия Хамаса. Цаль заявляет, что все 3 боевиков готовили атаки против израильских военнослужащих и граждан Израиля. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху на закрытом совещании признал провал закона, освобождающего ортодоксов-уклонистов от ареста, и пообещал после выборов принять закон о призыве в ЦАЛЬ. Он добавил, тот, кто не изучает Тору, либо пойдет в армию, либо отправится в тюрьму. Слова премьера, произнесенные в ходе закрытого совещания, стали известны сегодня в Ynet. Говоря о законе об отмене арестов, замороженном Высшим судом справедливости, глава правительства отметил, этот закон был призван снизить накал страстей и увеличить число призывников из ультраортодоксальных социальной общины. На практике же это не удалось, и поэтому такого закона не будет в следующем правительстве. После выборов мы сформируем широкое национальное правительство, которое немедленно примет полный закон о призыве, отвечающий потребностям ЦАЛИ. Авиакомпания American Airlines продлила приостановку прямых рейсов из Нью-Йорка в Израиль до конца предстоящего зимнего сезона. В сообщении авиакомпании указывается, что израильское направление заморожено до 27 марта 2027 года. Напомним, что авиакомпания планировала возобновить полеты в Израиле в январе. И о погоде. Завтра температура воздуха немного снизится, однако по-прежнему будет жарко, малооблачно. В Иерусалиме ночью 25 градусов, днем 35, в Тель-Авиве 25-34, в Хайфе 24-30, в Бершеве 24-38, в Эйлате 30-43 градуса. Выпуск новостей завершен. Оставайтесь на Первом. О развитии событий в следующем часе.
1: Шестая передача на Первом радио.

Альтазар, this is the world we live in. Да, вот такой он наш мир. Несовершенный, но, тем не менее, такой прекрасный. И да, мы в нем живем и немножечко его портим, естественно. Не веселая тема, да ладно, давайте начинать второй час шестой передачи на волне Первого радио. С вами я, Алина Дарк. И сегодня мы с вами сидим, слушаем музыку, хорошо проводим время. В 18.30 услышим рубрику «Культурный антракт» от Владлены Прешель. Узнаем, какие интересные выставки и концерты проходят на этой неделе в Израиле. Ну, а сегодня мы с вами разговариваем на тему, откуда же взялись наши с вами привычки, наши с вами какие-то жесты, какие-то, то, что мы делаем каждый день, может быть, даже не замечаем. И со следующим пунктом вы можете не согласиться, сказать: Алина, это давно ушло в прошлое, ну, дождитесь, все объясню. Вот при поднимании шляпы или касании ее полей при встрече знакомого долгое время считалось эталоном джентльменского поведения. Этот элегантный и исполненный глубокого уважения жест имеет прямое отношение к тяжелым доспехам средневековых рыцарей. Каким же образом? А находясь на полях сражений или на шумных турнирах, воины были полностью закованы в металл. Их лица надежно скрывали глухие забрала шлемов, сделанные из прочного железа. И чтобы показать свои мирные намерения при встрече с другим воином, рыцарь приподнимал забрало рукой или полностью открывал лицо. И это демонстрировало окружающим не только отсутствие агрессии, но и полное доверие к собеседнику. Ведь открытое лицо в тот же момент становилось абсолютно уязвимым для неожиданного удара. Со временем рыцарские доспехи полностью вышли из употребления, а тяжелые металлические шлемы сменились легкими шляпами и цилиндрами. Однако сама механика этого ритуала и такого жеста осталась неизменной на протяжении долгих веков. Мужчина приподнимал головной убор за поля, снова открывая свое лицо в знак глубокого уважения. И в 21 веке классические шляпы носят довольно редко, хотя я считаю, что зря. Это же так красиво. Но жест трансформировался в легкое касание козырька кепки. Интересно, у вас есть подобные жесты? Или вы уже полностью отошли от них? Ну что, давайте начинать. Елена Темникова, да, «Дай мне love» поет нам, а мы слушаем.

Традиционные правила хорошего тона гласят, что перед рукопожатием мужчина обязан снять перчатку с правой руки. Ведь особенно в Израиле все постоянно носят перчатки, не правда ли? Но, тем не менее, нам объясняют это тем, что прикосновение голой ладони символизирует искренность, теплоту и максимальное уважение к собеседнику. Особенно, если потные ладошки, я так понимаю, в эту жару, правда? Но исторический контекст этой привычки снова отсылает нас к военной экипировке средневековых рыцарей. Их боевые перчатки изготавливались из плотной кожи, покрытой металлическими пластинами, клепками и острыми шипами. Но если бы воин сжал руку приятеля в такой бронированной перчатке, он мог легко раздавить ему пальцы. А снятие этой тяжелой перчатки наглядно показывало, что человек полностью снимает защиту и не собирается причинять вред. Он демонстрировал готовность остаться беззащитным перед своим мизави ради сохранения мира. Позже, в эпохе пышных балов, боевая броня сменилась изысканными кожаными и тканевыми перчатками, но суровое правило демонстрировать правую руку без лишних покрытий прочно закрепилось в обществе. И сегодня демонстрация голой ладони продолжает символизировать полное отсутствие скрытых намерений и честности, несмотря на то, что про перчатки практически никто не носит. Кстати, вот хотела кружевные заказать, вы знаете, такие типа готическом стиле. Да, будет красиво, я думаю. Ну что ж, давайте продолжать этот вечер. Прямо сейчас слушаем Трэвиса с песней «Inside».

0: Шестая передача.
1: Реклама.
2: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Вольфас Энгельман». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
3: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
4: Филиалы ДАКС «Ришон Ли Цион» и ДАКС «Аждот» работают всю неделю и в эту субботу с утра. «Ришон Ли Цион» Лещанский 3, «Аждот» Ждерот Вайцман 2.
5: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
1: Реклама.
6: Голоса Первого радио. Ведущие новостей.

0: Реклама.
1: Привет, друзья, это Игорь Красковский, и я сегодня в командировке. И если вам или вашим родителям 65 лет или более, то эта информация специально для вас. Диюр Муган, защищенное жилье Адмевэ Срим Ришон Лицион представляет жилой комплекс премиального класса. Адмевэ Срим Ришон Лицион – это современная концепция жизни высокого уровня, основанная на принципах долголетия, жить дольше и жить лучше, быть активным, самостоятельным, здоровым и получать удовольствие от каждого дня. Здесь не просто заботиться обо всех потребностях, здесь создают жизнь, наполненную смыслом. Все в одном жилом комплексе с профессиональной заботой и вниманием. Как дома, только лучше. Запишите номер телефона звездочка 6120 в Адмева и Срим, Ришон Лицион. Вас ждет полный пакет для здоровой активной жизни. Персональные тренировки для укрепления тела и духа. Программа

0: Программы питания для здоровья и долголетия, тренировка мозга для ясности мышления, контроль показателей здоровья, интересные лекции, культурные мероприятия, живая, насыщенная социальная жизнь. И, внимание, только сейчас действует особое предложение. 4 месяца пробного проживания, чтобы вы сами прочувствовали, как это жить в абсолютном комфорте, с профессиональной заботой и вниманием. Вам точно захочется остаться. Итак, Admeway Srim, Rishon LeZion. Звоните прямо сейчас. +6 120 +6 120. Ну а мы услышимся в эфире. Пока.
1: Реклама. 6-я передача на Первом радио.

О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все. Кажется,

0: 18.30 в стране, это значит только одно, что пришло время услышать культурный антракт.
1: Культурный антракт.
0: Влад, Лена пришли уже с нами на связи, поэтому, Влада, привет!
2: Добрый вечер, Алина, добрый вечер, дорогие радиослушатели. 13 августа в Тель-Авиве состоится сольное шоу Анны Асти, называется оно «Царица». Оно уже переносилось, мне кажется, 2 или 3 раза точно, поэтому надеюсь, что в этот раз оно состоится. 13 августа – это первый большой концерт артистки в Израиле, который обещает стать настоящим музыкальным праздником для всех поклонников. А Настя – одна из самых ярких звезд современной эстрады. Я думаю, что известна она многим и вам тоже по таким хитам, как «Царица», «Феникс», «Повело», «По барам» и так далее. «Грустный дэнс» вот тоже из такого, из давнишнего. В общем, каждая ее песня — это история, наполненная эмоциями, глубиной, узнаваемым стилем, который покорил сердца аудитории по всему миру. Тель-Авив, 13 августа, это будет четверг, 21.00, Экспо Тель-Авив. Следующая творческая встреча с поэтом Алексеем Железновым и видеодизайнером Романом Гофманом. «Музыкальный батальон огнестрельного сочувствия». Вот так она называется. Герои приглашают вас на творческую встречу с известным блогером, журналистом и поэтом Алексеем Железновым, он же Алекс Авни, и Гримнир, и прочее, прочее, прочее. И Романом Гофманом, дизайнером роликов и соавтором таких полюбившихся многим израильтянам новых еврейских вариантов старых песен, которые покорили соцсети. Разговор будет душевный, песни хорошие, атмосфера теплая и дружественная. Вот что обещают нам организаторы. Это будет разговор о музыке, блогинге и израильской азбаре. Тель-Авив, 27 августа, аудиториум Тихон Хадаш. Следующая программа — Цимер и ВС, ну как, и Эйнагуди. От музыкального коллектива «Симфония». Это музыкальное путешествие, в котором встречаются 2 выдающихся композитора современности. В программе музыка из культовых фильмов, любимые произведения современных неоклассиков и особенная камерная атмосфера, где дистанция между музыкантами и зрителями практически отсутствует. Здесь можно увидеть каждое движение исполнителей, почувствовать дыхание музыки, стать частью вечера, наполненного эмоциями, красотой и вдохновением. 1 сентября в Тель-Авиве, в музее «Эрец Исраэль», и 2 сентября в Кирьят-Хаим в зале «Бейт Наглер». Следующее — Dragon Water Park возвращается. Уже вернулся, я бы сказала, потому что я уже была там в эту пятницу и получила много-много удовольствия. Это новый сезон парка развлечений в Ришон-ле-Циони, он объявляется открытым. Парк сочетает в себе выставку драконов и водный комплекс. Там есть бассейны, красочные надувные комплексы, водные горки для всех возрастов, пенная вечеринка, выставка драконов, фотосессия на спине дракона, даже ее можно провести, VR-кино, театр, таинственная пещера дракона со световыми и звуковыми эффектами, угощения, теннисные зоны отдыха и кафе, и еще шоу с танцорами. Галей Хадарк Кантри Клаб, Ришон-ле-Цион. Следующее — в сентябре приезжает в Израиль Сергей Пенкин, артист, который уже много лет остается одним из самых ярких и самобытных исполнителей на русскоязычной сцене. Я думаю, что вы его знаете, в представлении он точно не нуждается. Скажу только, что его юбилейный тур, ему 65 лет исполняется, он пройдет в 5 городах Израиля: 4 сентября в Тель-Авиве в зале «Смолаш», 6 сентября в Аждоде в Центре сценических искусств, 8 сентября в Бершеве в Центре сценических искусств, 9 сентября в Ришон-ле-Циони в Гейхал Мир-ле-Тарбут и 10 сентября в Хайфе в зале «Аудиториум». Следующее — впервые в Израиле международный тематический парк Playmobil. До 31 августа он будет продолжаться ежедневно в комплексе с запами Town Tel-Aviv. Это один из самых... Вообще Playmobil — это один из самых известных производителей, чьи игрушки пользуются популярностью во всем мире. Он выбрал именно нашу страну для запуска этого масштабного проекта, что подчеркивает особое доверие международной компании к израильской аудитории. Это приятно, я считаю. Посетителей парка ожидает встреча с более чем 30 гигантскими персонажами высотой почти 2 метра. Фигуры оснащены движущимися элементами, звуковыми эффектами, специальной подсветкой. И благодаря интерактивным экранам каждый ребенок сможет сам превратиться в героя Playmobil. Посетить впечатляющий замок рыцарей, принцесс, отправиться в плавание на пиратском корабле. Ну, в общем, много всего интересного. Парк будет открыт до 31 августа. Следующее. Оркестр Симфонетра Анана представляет музыкальный диалог веков. С одной стороны, слушателей ждет двойной концерт ре минор Иоганна Себастьяна Баха, вершина инструментального полифонического диалога, в котором солирующие инструменты и оркестр ведут непрерывную утонченную беседу. И с другой стороны, прозвучит стабат матер Джованни Батисте Пергалезия, одно из самых проникновенных и эмоционально насыщенных духовных произведений в истории классической музыки. Это будет вторник, 4 августа, и среда, 5 августа. Дальше. Крупнейшая в Израиле выставка цветов, называется она Flowers, она уже совсем скоро будет открыта. Там будет показано 5 фантастических миров. Это первое — мир воды. Он встретит вас с ощущением прохлады, текучести и отражений. Следующий — это мир галактики. Он унесет вас к звездам. Свет, цвет и формы создадут иллюзию космического пространства. Следующий — мир зеркал, сыграет с восприятием, отражая бесконечные цветочные композиции, создавая эффект полного погружения. Мир сказок перенесет вас в пространство детского воображения. И мир развлечений станет радостной финальной точкой маршрута, яркой, динамичной и полной сюрпризов. С 17 августа, Тель-Авив, Экспо, павильон 10. На этом все.
0: Огромное спасибо, Влада. Хорошего тебе вечера.
2: Спасибо и вам.
1: Культурный антракт. 6-я передача на Первом радио.

0: Шестая передача.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
2: Реклама.
0: Сеть престижного проживания для людей пожилого возраста «Admeta Srim» Ришон Лицион приглашает вас на 4 месяца пробного проживания. Тело и душа станут сильнее, и вам точно захочется остаться. Звоните звездочка 6-120. «Admeta Srim» Ришон Лицион. Звездочка 6-120.
3: В соответствии с уставом мероприятия.
4: «Чёрток» – легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чёрток».
5: Бывают дни, когда вся страна дышит в одном ритме. День выборов в Кнессет – это именно такой день. Секретари избирательных комиссий обеспечивают проведение голосования профессионально и прозрачно, сохраняя честность и чистоту избирательного процесса. Это работа с высокой общественной значимостью, большой ответственностью и достойной оплатой. Если вам уже исполнился 21 год, вы не состоите в политической партии и не принимали участие в партийной деятельности в течение последних 3 лет, подайте заявку уже сегодня на сайте Центральной избирательной комиссии по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем голос каждого из вас.
6: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Wolfers Engelmann» сейчас во всех магазинах по разумной цене.
7: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
0: Филиалы ДАКС «Ришон Лицион» и ДАКС «Аждот» работают всю неделю и в эту субботу с утра. «Ришон Лицион» Лещанский 3, «Аждот» Ждерот Вайцман 2.
2: Реклама.
0: Шестая передача.
8: Шестая передача продолжается. Сегодня мы с вами обсуждаем, откуда же взялись наши с вами привычки. Я не отвечаю, что все мои истории сегодня вот прям 100% это так, но есть подобные предположения. Вот, например, сегодня традиция пропускать женщину вперед в двери считается проявлением галантности, искренней заботы, уважения. Нам приятно, это красивая привычка, которая выгодно подчеркивает особый статус женщины в современном обществе. Но если мы заглянем в глубокую древность, то обнаружим весьма коварный подтекст этого действия. В первобытные времена неизвестные пещеры и закрытые помещения таили в себе смертельную опасность. И мужчины, как главные охотники и защитники племени, нередко отправляли женщину вперед в качестве живой разведки. Если в темной пещере поджидал затаившийся хищник, он нападал на первого вошедшего человека и давал мужчине драгоценное время, чтобы быстро выхватить оружие и подготовиться к бою. А что же касается позже, вот в средние века, эта привычка сохранилась при входе в темные замки, где мог прятаться киллер. Спустя столетия этот такой практичный жест на опасность превратился в изысканную норму этикета. Так что, женщины, если вас вдруг пропускают вперед, то, может быть, да, действительно старались быть галантными, а может быть, просто решили себя поберечь. Кто знает?

Согласно классическим правилам хорошего тона, мужчина при прогулке должен всегда находиться по левую сторону от спутницы. В современных учебниках это обычно объясняют тем, что правая сторона традиционно считается более почетной. Настоящая причина этой привычки носит сугубо практический и боевой характер из прошлых столетий. В те далекие времена каждый уважающий себя дворянин или воин постоянно носил на левом боку шпагу. Если бы мужчина шел справа от женщины, его тяжелое оружие при ходьбе задевало бы спутницу. Оно постоянно било бы даму по ногам или цеплялось за пышные ткани ее праздничного платья. Кроме того, находясь слева, мужчина мог в любой момент мгновенно выхватить оружие правой рукой. Внезапное нападение врагов требовало свободной рабочей руки и пространства для резкого маневра со шпагой. Сегодня опасные клинки на поясе уже никто не носит, но традиционное распределение мест соблюдается до сих пор. Ну что же, прямо сейчас давайте мы послушаем великолепную композицию «Standing Next to You» Джанкук.

Ну а вместе с Джимином и его композицией мы завершим второй час шестой передачи на волне Первого радио и будем плавно продвигаться в третий. Оставайтесь с нами на волне Первого радио 89.1 FM в этот вечер 2 августа.

0: Другая передача.
1: Реклама.
2: Alta Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
3: Работаем в субботу.
4: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
5: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
6: Это будет необычное лето. В самом хорошем смысле. Фестиваль «Ялла Галилея» начинается. Пора отправиться на север, где вас ждут 3 недели концертов, развлечений и отдыха на природе на 15 разных площадках. С выступлениями лучших артистов, мероприятиями, активностями для всей семьи, а также любимыми детскими звездами. «Ялла Галилея» – летний фестиваль на севере. С 4 по 20 августа. Специальные льготы при покупке билетов для заказавших проживание в Галилее. Чтобы купить билеты и узнать подробности, ищите «Ялла Галиль» в интернете. Организаторы – Министерство Негева, Галилеи и национальной устойчивости и Управление по развитию Галилеи.
7: Жаркое лето в «Центр Кар». Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца.
8: «Центр Кар Азур».
9: Дыр Хашива, 9.
10: Филиалы «ДАКС», «Ришон Лицеон» и «ДАКС Ашдот» работают всю неделю и в эту субботу с утра. «Ришон Лицеон», «Лещанский 3», «Ашдот», «Ждерот Вайцман 2».
11: Кондиционеры по самым низким ценам.
12: Можно еще ниже.
13: Кондиционеры по самым низким ценам.
14: Так и скажите. «Максана и Хашмаль».
15: Ниже в мире нет цены, чем «Максана и Хашмаль».
16: Еще ниже.
15: Ниже в мире нет цены, чем «Максана и Хашмаль».
11: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в «Максана и Хашмаль».
1: Реклама.
17: Голоса Первого радио. Кристина Кипнис, ведущая утреннего шоу и программы «Белая карта», никогда не говорит «я не умею», а только «я просто еще не пробовала». Кандидат в мастера спорта по большому теннису. Оставила нефтяную компанию и собственный салон красоты ради любимых слушателей. Помогает обрести дом десяткам котят и щенков. Верит, что каждый день может стать началом удивительной истории.
18: А еще есть главное правило королев. Они приходят чуточку позже и уходят чуточку раньше. Но мы королевы этих знаний.
19: Однозначно.
18: Так и будем теперь называться.
17: Кристина Кипнис.
20: Первому радио 25 лет.
21: Первое радио. Новости.
22: Арабские Эмираты призывали Трампа к масштабному удару по Ирану. Подробнее через несколько секунд. Девятнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Не все государства Персидского залива поддерживали попытки предотвратить масштабную военную операцию США против Ирана. Об этом сегодня пишет газета Wall Street Journal. По данным издания, Объединенные Арабские Эмираты, напротив, убеждали президента США Дональда Трампа пойти на широкомасштабную военную кампанию против Исламской Республики. Как рассказали высокопоставленные источники из стран Персидского залива, знакомые с содержанием переговоров, в Абу-Даби считали, что корпус стражи Исламской революции не пойдет на компромисс, пока Соединенные Штаты не усилят давление, не установят контроль над Ормузским проливом и даже не рассмотрят возможность проведения наземной военной операции. Иную позицию заняла Саудовская Аравия. По информации источников, именно Эр-Рияд настойчиво призывал Трампа отказаться от атаки. В итоге именно саудовская позиция возобладала, и планы по проведению крупной военной операции не были реализованы. С похожей публикацией вышло и информационное агентство Associated Press. Оно утверждает, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман сыграл ключевую роль в том, чтобы убедить президента Трампа отказаться от удара по Ирану. Премьер-министр Бениамин Нетаньяу на закрытом совещании признал провал закона, освобождающего ортодоксов-уклонистов от ареста, и пообещал после выборов принять закон о призыве в ЦАЛЬ. Он добавил, тот, кто не изучает Тору, либо пойдет в армию, либо отправится в тюрьму. Слова премьера, произнесенные в ходе закрытого совещания, стали известны в Вайнет сегодня. Говоря о законе об отмене арестов, замороженном Высшим судом справедливости, глава правительства отметил, этот закон был призван снизить накал страстей и увеличить число призывников из ультраортодоксальной общины. мужчины, однако на практике это не удалось. И поэтому такого закона не будет в следующем правительстве. После выборов мы сформируем широкое национальное правительство, которое немедленно примет полный закон о призыве, отвечающий потребностям ЦАЛЯ. Два вертолета, участвующих в тушении природных пожаров близ Афин, столкнулись в небо. Как сообщает Associated Press, на борту каждого из них было по два члена экипажа. Ведется поисковая операция. Пока о возможном состоянии экипажа ничего не сообщается. Ситуация с лесными пожарами в Европе остается сложной. Сильный ветер способствует распространению огня, который подступает все ближе к Афинам. Пожары распространяются по всей Западной Аттике, а порывистый ветер мешает пожарным самолетам и вертолетам набирать воду в море. Окружной суд Иерусалима издал временное постановление, запрещающее государству готовить перевозку нильских крокодилов в тюрьму Кциот. Решение приостановило реализацию плана, который продвигали министр охраны окружающей среды Идит Сильман и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир. Запрет был вынесен через несколько часов после того, как организация «Дайте животным жить» подала административный иск и потребовала срочно остановить перевозку. Судья постановил, что до дальнейшего решения властям запрещено отлавливать крокодилов или готовить их к транспортировке. Временный запрет будет действовать до рассмотрения ходатайства истцов. Напомню, вокруг крыла с террористами в израильской тюрьме Кциот две недели назад начались работы по рытью траншей. В Министерстве нацбезопасности подтвердили, рвы предназначены для крокодилов, которых планируется использовать для охраны заключенных. План вызвал большие вопросы, в первую очередь с точки зрения безопасности жителей соседних населенных пунктов. Стоимость проекта – 21 миллион шекелей. И о погоде. Как сообщают синоптики, завтра температура воздуха немного снизится, однако по-прежнему будет жарко, малооблачно. В Иерусалиме ночью 25 градусов, днем 35, в Тель-Авиве 25-34, в Хайфе 24-30, в Бершеве 24-38, в Эйлате 30-43 градуса. Это были новости. Оставайтесь на Первом. О главных событиях этого дня в итоговом выпуске в 20 часов.
0: Stop it. Шестая передача на Первом радио.

19 часов и 8 минут в Израиле, а это значит, что пришло время начинать третий и завершающий час шестой передачи на волне Первого радио. Итак, дорогие друзья, сегодня мы с вами сидим, слушаем музыку и болтаем о том, откуда же взялись наши привычки, те или иные. И нам кажется абсолютно нормой пожелать друзьям, коллегам, семье, не знаю, хорошей трапезы перед началом обеда. Ну, сказать приятного аппетита. И такое теплое напутствие воспринимается как символ гостеприимства и заботы и о комфорте всех присутствующих людей. Однако во Франции, откуда к нам пришла эта фраза, аристократы считали ее дурным тоном. Дело в том, что в древности пищеварение людей оставляло желать лучшего из-за низкого качества продуктов. И пожелание хорошего аппетита буквально означало пожелание того, чтобы тяжелая еда нормально усвоилась организмом. А высший свет считал недопустимым намекать на за обеденным столом на физиологические процессы и работу желудка. Настоящие аристократы просто желали друг другу хорошей трапезы, не упоминая аппетит и пищеварение вовсе. Они старались обходить темы болезней и работы внутренних органов стороной во время приема пищи. В массовой культуре фраза быстро прижилась, но в самых изысканных кругах ее избегают и по сей день. Поэтому, если вдруг вам получится где-то попасть на какой-нибудь интересный прием во Франции, знаете, не надо желать никому приятного аппетита.

Итак, какая же еще привычка пошла на самом деле из древности и почему она у нас есть? Когда мы делимся своими планами, мы часто автоматически стучим по деревянной поверхности, а кто-то еще и сплевывает. Фу-фу-фу, и постучал 3 раза, правильно? Эта привычка настолько въелась в наше поведение, что мы делаем ее абсолютно не задумываясь. А корни этого ритуала ходят в языческие времена, когда предки верили в духов деревьев. Постукивание по стволу было способом призвать добрых духов на помощь и попросить у них защиты. По другой версии, громкий стук по дереву должен был заглушить сказанные человеком слова. Если злые духи узнают о вашем счастье, они обязательно захотят все испортить и принести беду. Громкий шум не позволял темным силам подслушать секретные разговоры о будущих успехах, урожае. А позже христиане связывали этот ритуал с прикосновением к деревянному кресту для получения святой защиты. И сегодня мы стучим по ламинированным столам из ДСП, но такой древний языческий страх все еще управляет нами, получается. Или как это еще объяснить? Я не знаю, у меня это действительно просто привычка, как бы не хочу от нее избавляться, собственно говоря, а зачем?

0: шестая передача.
1: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
2: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот».
1: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
2: Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на первом радио.
3: 03-94-94-88.
2: Год без забот.
4: Реклама. Крафтовая серия премиального пивного бренда «Wolfers Engelmann» сейчас во всех магазинах по разумной цене.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: Жаркое лето в «Центркар».
7: Более 300 автомобилей на любой вкус и на любой карман.
6: Звоните 03-558-5458.
8: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
9: Кондиционеры по самым низким ценам.
10: Можно еще ниже.
11: Кондиционеры по самым низким ценам.
10: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
12: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
13: Еще ниже.
12: Ниже в мире нет цены.

0: Младшего сына родила через 2 часа после окончания записи телевизионной программы. Страстный турист. Любое путешествие начинает с похода в кафе с национальной кухней. Готова пробовать все, включая сверчков и змей.
1: Как сейчас без моря? В такие солнечные жаркие дни. Ну как без моря? Это ж отдельное удовольствие. Развалиться на пляже, чуть-чуть поджариться, а потом чуть-чуть повариться в море. Охладиться. Не такая уж горячая вода в море. Не надо на нее наговаривать.
0: Анна Розина.
2: Первому радио 25 лет.
3: Шестая передача.
4: Продолжаем шестую передачу. Ну и вы наверняка знаете про запрет здороваться или передавать предметы через порог дома. Да, это очень сильно распространено по всему миру. Мы всегда вежливо просим гостя либо полностью войти в квартиру, либо сами выходим наружу. А для наших далеких предков порог дома был не просто строительным элементом, а сакральной границей. А в древности во многих местах под порогом жилища часто хранили прах умерших предков для защиты дома от врагов. Порог считался местом обитания домового и гранью, отделяющей безопасный внутренний мир от опасного внешнего пространства. Передача предметов через эту границу могла потревожить покой умерших или разозлить защищающих дом духов. Кроме того, считалось, что стоящий на пороге человек разрывает защитный контур дома и запускает беды. Так что вот так вот. В современных домах под порогом давно уже ничего нету, но продолжают соблюдать этот древний ритуал. А вы тоже не любите передавать что-то через порог и стоять вообще в дверном проеме?

0: Реклама.
1: Привет, друзья, это Игорь Красковский, и я сегодня в командировке. И если вам или вашим родителям 65 лет или более, то эта информация специально для вас. Диюр Муган, защищенное жилье Адмеве Срим Ришон Лицион представляет жилой комплекс премиального класса. Адмеве Срим Ришон Лицион – это современная концепция жизни высокого уровня, основанная на принципах долголетия, жить дольше и жить лучше, быть активным, самостоятельным, здоровым и получать удовольствие от каждого дня. Здесь не просто заботиться обо всех потребностях, здесь создают жизнь, наполненную смыслом. Все в одном жилом комплексе с профессиональной заботой и вниманием. Как дома, только лучше. Запишите номер телефона звездочка 6120 в Адмеве Исрим Ришон Лицион. Вас ждет полный пакет для здоровой активной жизни. Персональные тренировки для укрепления тела и духа. Программы питания для здоровья и долголетия. Тренировка мозга для ясности мышления, контроль показателей здоровья, интересные лекции, культурные мероприятия, живая, насыщенная социальная жизнь. И, внимание, только сейчас действует особое предложение. 4 месяца пробного проживания, чтобы вы сами прочувствовали, как это жить в абсолютном комфорте, с профессиональной заботой и вниманием. Вам точно захочется остаться. Итак, Адмеве Срим Ришон Лицион. Звоните прямо сейчас. Звездочка 6 120. Ну а мы услышимся в эфире. Пока.
0: Реклама.
2: Шестая передача на Первом радио.

откуда же взялись некоторые наши привычки? Вот, например, давать чаевые за хорошее обслуживание в кафе сегодня считается общепринятой нормой социальной ответственности. Но не во всех странах, например, в Японии, если вы пытаетесь дать чаевые, вам, скорее всего, их вернут и скажут, что сейчас с ума сошли. Само слово «чаевые» в нашем языке напрямую связано с традицией распития чая в старинных трактирах. В Англии же, вот, например, в Англии эта привычка имеет более интересный и практичный исторический подтекст. В английских кофейнях 16 века на столах стояли деревянные коробки с надписью TIPS, TIPS. Это расшифровывалось для обеспечения быстрого обслуживания. И деньги туда бросали до начала заказа. Гость бросал монетку в коробку, чтобы официант поторопился и принес горячий напиток без задержек. То есть изначально чаевые были не благодарностью, а прямой взяткой за скорость внимания персонала. Если гость не бросал монету заранее, его за класс могли нести очень долгое время. Позже система изменилась, и платить стали после еды, но сам термин закрепился по всему миру. А сколько процентов вы оставляете чаевых?

0: по субботам и праздникам.
1: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
0: В 13.00.
1: Сделай выходной свой интересней.
0: Программа поздравлений.
1: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
0: В нерабочий полдень.
1: Закажи, ты, а споем все вместе.
0: На Первом радио.
2: Каждый понедельник и четверг в 19.00 в эфире программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой.
3: Добрый вечер, дорогие радиослушатели и те, кто смотрит нашу передачу «Прямой ответ» на YouTube-канале Первого радио.
2: Экспертные мнения о войне и мире из уст ведущих специалистов, ученых, политиков и журналистов.
4: Друзья, ситуация в Российской Федерации как-то идет в разнос.
5: События военные могут начать идти на спад.
6: Мы сейчас говорим о том, что сейчас, что важные темы обсуждаем.
7: Говорите о том, что Украина готовила нападение на Россию, это немыслимый бред.
2: Каждый понедельник и четверг в 19.00 на Первом радио.
7: В прямом эфире с трансляцией.
8: Шестая передача.

Ну что ж, еще одна привычка, которая и по сей день у нас с вами имеется. Удерживать дверь для идущего следом человека. Ну, бывает, знаете, когда начинаешь кому-то придерживать дверь, а потом еще заходят люди, и еще заходят люди, и ты такой, так, я не дворецкий в конце концов. Но это базовое правило вежливости, ежедневно соблюдаемое миллионами людей. Мы делаем это автоматически, чтобы проявить заботу и не дать тяжелой двери ударить человека. Исторически же эта привычка появилась в эпоху тяжелых деревянных и металлических дверей в замках. Старинные двери были настолько массивными, что открыть их самостоятельно ребенок или женщина просто-напросто не могли практически. Мужчина удерживал тяжелую створку, пока все члены группы не войдут в безопасное помещение. В общественных зданиях того времени тяжелые двери под воздействием сквозняков могли нанести травму. Так что они могли легко сбить человека с ног или причинить ему сильные увечья при резком закрытии. Простая физическая помощь в удерживании тяжелой конструкции со временем трансформировалась в знак внимания. И сегодня двери стали гораздо легче, но привычка придерживать их осталась с нами навсегда, я думаю. Ну что ж, вот и подходит к завершению на сегодня 6-я передача. Далее вас ожидает программа «Мужчины не плачут», но все это сразу после итогового выпуска новостей. А с вами была я, Алина Дарк. Всех обняла. Всем пока-пока.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
2: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
1: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
3: Вас много, я один.
1: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
4: Четверг предлагаю переименовать в «Завтра пятница» и не работать вообще.
1: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
5: Вопросы бывают простые.
6: Я давно хотел вас спросить, как художника.
5: Серьезные.
6: Почем опиум для народа?
5: Бестактные.
6: Ну что ж ты не идешь ко мне, моя курочка?
5: Большие.
6: Покупаем старые вещи, стулья, потроха, что еще?
5: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром»
7: с Марком Кричевским.
6: Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо особое вдохновение.
5: Каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
6: Операцию я беру на себя.
7: Реклама.
8: Ресторан «Тифлиси» на берегу моря – это лучшие блюда грузинской кухни, радушие хозяев и настоящая атмосфера Грузии. Ждем вас с утра и до вечера. Батьям, Бен-Гурион, 71. Заказ торжеств 0537-919-119.
9: Чертог – легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог – пейте на здоровье.
10: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
11: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
12: Филиалы ДАКС «Ришон Лицион» и ДАКС «Аждот» работают всю неделю и в эту субботу с утра. «Ришон Лицион» Лещанский 3, «Аждот» Ждерот Вайцман 2.
9: Чертог – легендарная вода Узбекистана. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
13: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
14: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
7: Реклама.
15: Голоса Первого радио.
16: Андрей Ежов, ведущий утреннего шоу, открыл свою школу мюзикла «Зема Хазамер» в Тель-Авиве для детей, подростков и взрослых. Артист дубляжа, голос Netflix и Paramount. 5 пунктов, которые его характеризуют. Балаган, мюзикл, шашлык, настольные игры и спорт.
17: А вы едете в своих машинках или только продираете глазки в своей мягкой теплой постельке, не хотя вставать, нагрев ее своим телом?
16: Андрей Ежов.
18: Первому радио 25 лет.
19: Первое радио. Новости.
20: Ксера опровергает сообщение об американо-иранском соглашении по Ормузскому проливу. Премьер признал провал закона об освобождении уклонистов от ареста. Суд временно запретил размещать крокодилов в тюрьме ЦИОД. Далее подробно об этих и других событиях. Двадцать часов. Вы слушаете итоговый выпуск новостей. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Иранское агентство «Фарс», связанное с корпусом стражи исламской революции, опровергло публикации о достигнутом США и Ираном соглашении, которое позволит возобновить проход судов через Ормузский пролив. Пролив останется закрытым, пока США не прекратит враждебные действия, говорится в сообщении. Ранее 12-й телеканал со ссылкой на источники сообщил, что минувшей ночью министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил посредникам о том, что согласен на американо-оманское предложение по возобновлению судоходства в Ормузском проливе. Компромиссное предложение, согласно публикации, предусматривает, что вход в Персидский залив будет осуществляться по иранскому фарватеру, а выход по оманскому. Телеканал отмечал, что согласие Аракчи стало одной из главных причин решения президента Трампа отменить удар по Ирану. Дипломаты, с которыми беседовало издание, рассказали, что Оман потребовал от Ирана разъяснений, означает ли положительный ответ Аракчи, что на эти условия согласен и корпус стражи исламской революции. Выяснять это должны были катарские посредники. Заявление «Фарс» свидетельствует, что КСИР не согласен. Премьер-министр Беньямин Нетаньяу на закрытом совещании признал провал закона, освобождающего ортодоксов-уклонистов от ареста, и пообещал после выборов принять закон о призыве в ЦАЛЬ. Он добавил, тот, кто не изучает Тору, либо пойдет в армию, либо отправится в тюрьму. Слова премьера, произнесенные в ходе закрытого совещания, публикует Вайнет. Говоря о законе об отмене арестов, замороженном Высшим судом справедливости, глава правительства отметил, этот закон был призван снизить накал страстей и увеличить число призывников из ультраортодоксальной общины. На практике это не удалось, и поэтому такого закона не будет в следующем правительстве. После выборов мы сформируем широкое национальное правительство, которое немедленно примет полный закон о призыве, отвечающий потребностям ЦАЛЯ. Юридический советник Кнессета Сагит Афик сегодня разрешила вновь созвать финансовую комиссию для рассмотрения бюджетных переводов на 392 миллиона шекелей. 29 июля Афик остановила заседание финансовой комиссии, так как оно продолжалось более 12 часов, а регламент запрещает проводить столь длительные совещания после роспуска Кнессета. Вместе с тем, к моменту прекращения заседания комиссия успела утвердить переводы на миллиарды шекелей, в том числе на религиозные нужды, а также Министерством обороны и образования. После сильного давления со стороны коалиции юрсоветник разрешил возобновить заседание и вернуться к отклоненным запросам. Большая часть средств предназначена Министерству национальных задач во главе с Урит Струк для поселений, а также религиозным учреждениям. Одновременно Минфин направил новые заявки на перевод почти 100 миллионов шекелей религиозным учреждениям и на другие религиозные цели. Их рассмотрение назначено на ближайший вторник. Всеизраильский комитет глав местных органов власти в арабских населенных пунктах и правозащитные организации подали в БАГАС петицию против решения привлечь Шабак к борьбе с организованной преступностью в арабском секторе. Заявители потребовали приостановить решение правительства и выделение средств на его реализацию. Они утверждают, что борьба с организованной преступностью входит в полномочия полиции, а привлечение Шабака к этой работе не предусмотрено законом. По их мнению, использование спецслужбы только в отношении арабского населения также нарушает принцип права. Равенство и права граждан. Окружной суд Иерусалима издал временное постановление, запрещающее государству готовить перевозку нильских крокодилов в тюрьму Кциот. Решение приостановило реализацию плана, который продвигали министр охраны окружающей среды Идит Сильман и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир. Запрет был вынесен через несколько часов после того, как организация «Дайте животным жить» подала административный иск и потребовала срочно остановить перевозку. Напомню, что вокруг крыла с террористами в израильской тюрьме Кциот две недели назад начались работы по рытью траншей. В Министерстве нацбезопасности подтвердили, рвы предназначены для крокодилов, которых планируется использовать для охраны заключенных. План вызвал большие вопросы, в первую очередь, с точки зрения безопасности жителей соседних населенных пунктов. И о погоде. Как сообщают синоптики, завтра температура воздуха немного снизится, однако по-прежнему будет жарко, малооблачно. В Иерусалиме ночью 25 градусов, днем 35, в Тель-Авиве 25-34, в Хайфе 24-30, в Бершеве 24-38, в Эйлате 30-43 градуса. Служба новостей на сегодня завершает свою работу. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает программа «Мужчины не плачут».
0: Фитинги, фитинги,
21: бенды, труба,
0: утеплитель,
21: гидроусилитель рулевого,
0: дюбель, гвозди,
21: сход, развал,
0: дюбель, гвозди,
21: газированная трубка,
0: гофра,
21: фарко,
0: домкрат.
22: Мужчины не плачут.
2: Очередное воскресенье, да, правильно, на календаре, так же?
3: Ничего на не календаре перепутать. 2 августа.
2: Очередной месяц лета, завершающий, закругляющий, финальный, как угодно. Многие избегают, кстати, слова «последний», почему-то употребляя слова типа «крайний». Как ты к этому относишься,
3: Отвратительно.
2: Александр?
3: Я считаю, тоже. Что месяц последний, в очереди последний.
2: Последний, да.
3: А крайний – это день я последний. Даже не знаю смысл
2: день
3: этого
2: последний,
3: слова, да.
2: Да. Это не значит, что завтра все оборвется, это же с этим связано. Связан какой-то предрассудок. В плане того, что вот, если назовешь это последним, завтра мир рухнет или
3: давай
2: как?
3: Давай поговорим об этом.
2: Ты хочешь поговорить об этом?
3: Конечно. Мы Ладно. Для этого сегодня собрались.
2: Бесстрашные двое мужчин, да, сегодня в этой студии. И в этой студии сегодня с нами красота. Вот я не боюсь этого слова, этого выражения.
3: Наконец-таки.
2: Ты видишь, что даже лампочки у нас ярче светят.
3: И сейчас некоторые взорвутся просто.
2: Ладно, ну хорошо, мы не будем сегодня грешить очень долгим вступительным словом и долгим заездом на тему. Спрошу у тебя, как есть. Ты многих вещей боишься или комплексуешь почему-то в жизни?
3: Я боюсь высоты. Мне не нравится, когда я высоко и с этим ничего не могу поделать. Все, больше ничего.
2: Высота — это как на табуретку залез? Или...
3: Конечно, на табуретку. Это прям высота.
2: Ну, да.
3: Когда я лечу в самолете, я понимаю, что это очень высоко. Но с этим я поделать ничего не могу. Мне это не нравится, некомфортно.
2: А в самолете вроде бы, даже если не смотреть в иллюминатор, не страшно же по факту.
3: Тебе нет, мне да.
2: Если не думать о том, что ты взлетаешь, ты же в пространстве, которое как бы не движется.
3: Вот так
2: не
3: мы
2: видишь.
3: И живем. Сава спрашивает и сам и отвечает. Добрый вечер, мальчики и девочки. Здравствуйте.
2: Не, я представил другую ситуацию.
3: За меня, спасибо.
2: За тебя, конечно же. Маленький мальчик Саша. Его ставят в детстве на табуретку перед Дедом Морозом. И чего больше боится Саша? Высоты на табуретке или вот этого плохо пахнущего дядю с бородой?
3: Нет, у меня никогда такого не было. Меня ставили обычно на табуретку перед Снегурочками. На Деда Мороза в нашей семье денег не хватало. И поэтому я теперь люблю хорошо пахнущих женщин. Добрый вечер.
2: Добрый вечер. И раз заговорил ты про Снегурочку, я с удовольствием хоть...
3: Снегурочку?
2: Снегурочку. Представлю нашу на сегодня Снегурочку. Пусть будет так, хоть Новый год еще не один, да, 2 новых года впереди, но все же, как есть. У нас сегодня в гостях, как мы и анонсировали, очаровательная, прекрасная Яна Вайнштейн. Яна, привет.
22: Здравствуйте, здравствуйте.
3: Яна, привет.
2: Да, да. Вот.
3: Привет, Яна.
2: Да, ну,
3: здравствуй, Яна.
2: Улыбается уже хорошо, да. Ну, не зря были мои вопросы адресованы Александру про его страхи, про его комплексы, потому что именно об этом мы сегодня поговорим с Яной, так как...
3: Потому что Яна — укротитель диких животных. Она бесстрашно входит в клетку к ним, и сейчас она поделится секретами. Я правильно понимаю, Яна?
22: Да, какими именно?
3: Ну, вот, собственно.
2: Кстати, а смотрели вы этот «Полосатый рейс»?
22: Нет.
3: Да, но окей.
2: Там тигры были.
3: Тигры
2: и одна
3: были.
2: Там же девушка только смогла с ними справиться.
3: Я, честно говоря, не очень помню, потому что в моем возрасте прекрасно. Я уже не помню, что было час назад.
2: Ну хорошо, ладно, тогда тигров оставим в сторону. Яна, можно ли назвать себя и представить для наших радиослушателей как эксперта по преодолению комплексов?
22: Я думаю, не эксперт по преодолению, а с человека, который научился с ними жить.
2: Так.
22: Ну, плюс-минус. И... В принципе, понимать, что комплекс — это всего лишь отсутствие опыта в определенной...
3: области.
22: Да.
2: А смотри, ну, я так понимаю...
3: Подожди,
2: научиться жить...
3: Сава, все, остановись. Секундочку, смотри. Например, человек, допустим, комплексует выступать перед публикой, окей?
22: Да.
3: Ты говоришь, что это значит отсутствие опыта. Но ведь, с другой стороны, если
22: отсутствие
3: он...
22: Отсутствие опыта и навыков.
3: Да, я понимаю. Но, с другой стороны, если он комплексует выступать перед публикой, может быть, и не надо? Может быть, это не его? То есть, каждый ли комплекс нужно преодолевать? Вот в чем вопрос.
22: Вопрос в том, что нужно это человеку или не нужно.
2: Угу. А с какими ты... давай тогда сразу вот в лоб, с какими ты вещами столкнулась в жизни, которые тебе надо было преодолеть?
3: Во-первых, жара, Сава.
2: 40 с плюсом. И поставили мозган. О, все, да? Преодолеть комплекс, поставить мозган.
3: Да, ну все, давай, рассказывай. Что преодолевала?
22: Вай, преодолевала много. Uh-huh. Во-первых, у меня было 10 лет очень молчаливый Инстаграм, там не было ни слова даже за кадром.
3: Uh-huh.
22: Поэтому мне хотелось начать говорить, но очень стеснялась и очень боялась. Потому что не знала, что сказать, не знала, как.
3: Не знала, кому.
22: Да.
3: И зачем вообще.
2: Не, кому там, по-моему, большое количество подписчиков.
22: Ну, относительно, да.
2: Ну, десятки.
22: Но в основном было просто
3: я так понимаю, это сейчас.
2: Да.
3: Это сейчас. А до этого было очевидно мало.
22: И тогда.
3: А, уже тогда было.
22: Я продвинулась только за счет фотографий.
3: Не сомневаюсь.
2: А когда ты заговорила, не начали отписываться?
22: Наоборот. Наоборот, да.
2: Так, то есть, ну, первое, получается, это... необходимость разговаривать в соцмедиа, я правильно понимаю?
22: Нет, изначально необходимость разговаривать появилась, когда я пошла учиться на преподавателя по йоге, и мне нужно было записывать домашние видеоуроки, и нужно было их озвучивать, саму тренировку.
3: Ну, потому что объяснить, встаньте в позу собака, мордой вниз, да, или какая-нибудь шавасана, как ты без слов-то объяснишь?
22: И когда я первый раз записала видео, то мой преподаватель сказал, что я ничего не слышу абсолютно, что ты там бормочешь себе под нос.
2: А, обычно вот на телефон, да?
22: Да.
2: Для понимания.
3: А ты типа шептала?
22: Да, потому что я очень стеснялась разговаривать.
3: А, окей.
22: Да. И окей. Вот так потихоньку-потихоньку, ну, как бы выбора не было, нужно было как-то этому обучиться.
2: Ну, тогда логично поинтересоваться, какие же способы. Я думаю, ну, не только у тебя, а у многих наших радиослушателей существуют такие проблемы, да. Одно дело сделать фотографию, другое дело записать видео, и видео еще и с голосом что-то рассказать публике.
22: Ну, в принципе, как и везде, просто брать и делать. Плохо, неплохо, просто берешь и делаешь,
3: и
22: много раз повторяешь.
2: Я так с тобой редко и пытался. Никто не рискнул мне
3: сесть. Кстати, мальчики и девочки, хочу вам напомнить, что у нас есть WhatsApp, это такая штука, надо скачать, она зеленая, можно там писать. Номер нашего WhatsApp-мессенджера 054-2070-800. Если у вас есть история преодоления, например, я раньше боялся того-то, но теперь не боюсь, да, или наоборот, если у вас есть какой-то комплекс, напишите, обсудим.
2: Да, может, даже
3: почему
2: и поможем.
3: Может быть, и поможем, но это уже платно. Окей, значит, ты началось у тебя с того, что ты молчала в медиа, и потом такая решила, а что это я молчу, да, в конце концов? Мне ж надо как-то людям объяснять, как в позу встать. Окей, хорошо. И тебе понравилось преодолевать?
22: Ну, да. Да?
3: И ты такая, так,
22: чтобы
3: еще преодолеть?
22: Потому что это, в принципе, раскрывает тебя больше как личность.
3: Да, нет, на самом деле, я, например, когда что-то преодолеваю, не всегда связанное с комплексом, вообще что-либо, да, я после этого испытываю некоторую эмоцию, которая какая-то она такая дофаминовая, ну, не
2: это когда такая, получается
3: вообще, как, слушай, а не может не получиться. То есть, если ты что-то преодолел, да, у тебя это получилось.
2: Ну,
3: все.
2: По
3: и
2: факту,
3: после
2: да.
3: этого есть какая-то эмоция, что-то между дофамином и бабочек в животе.
2: Ну, кайф.
3: Да. Вот я искал это слово кайф. Конечно, да.
2: Называем вещи своими именами.
3: Да,
2: так
3: да,
2: вот,
3: да.
2: Все-таки о способах хочу вернуться к ним. Какие ты можешь рассказать, какие вот лично тебе помогли? Не факт, что они помогут нам с Александром или кому-то еще, но как ты боролась?
22: Ну, помню, вначале я просто пыталась переслушивать свои какие-то аудиосообщения. Ну, просто хотя бы привыкнуть к своему голосу. Потом я записывала по йоге уроки. И потом потихонечку скороговорки, чтение вслух, чтение с интонацией.
2: Там сразу...
22: До караоке я еще не дошла.
3: Ты ж моя хорошая.
2: Караоке — это преодоление.
3: Спасибо тебе большое.
2: Не
3: ходи туда. Не надо.
22: Не, я там была, но я не дошла до микрофона.
3: Вот. Это не тот микрофон, к которому надо приближаться. Я считаю, что в караоке это от лукавого.
2: Не, ну смотри, на самом деле вот в твоей вот этой фразе про караоке есть много положительного. И его можно рассматривать с разных сторон для преодоления различного рода комплексов. Я, например, не умею петь, вот... Но, заходя в караоке, иногда возникают дурные мысли. Может быть, кому-то испортить настроение своим вокалом, да?
22: Я бы сказала, что это даже не дурные мысли, а очень даже хорошие, потому что иногда преодолеть страх того, чтобы не бояться обосраться,
2: нет,
22: это очень даже хорошо.
2: У меня такого страха и нету, потому что в тех состояниях, когда ты заходишь в караоке,
3: уже
2: страх отсутствует.
3: Не боится.
22: Ну вот как раз-таки я заходила в этих состояниях, и при этом
2: все равно
22: именно петь или что-то в этом роде, да, я боялась.
2: Ну, мы с Александром люди просто опытные в обращении с микрофоном, поэтому может быть. Вот. Но при отсутствии вот, способности петь, у меня больше страх напугать и выгнать людей оттуда.
22: Ну ничего страшного, зато будет много места.
3: Не знаю, мне кажется, что в караоке люди специально приходят, чтобы испытать вот это ощущение, когда кровь из ушей. Потому что ну куда? Зачем? Вот зачем человек идет в караоке?
2: А это вторая сторона медали, про которую я хотел сказать, про караоке. Если ты не сильно, знаешь, терпеливый какой-то, выносливый человек, иди в караоке, сиди и слушай, и проверяй себя, насколько тебе хватит.
3: Ну, есть варианты более дешевые. Включи YouTube, короче. Или вот, Facebook по субботам, когда все выкладывают со своих пятничных караоке выступлений сторис.
2: Точно.
3: Вот как бы,
2: это
3: вот сиди и слушай.
2: Это более безболезненно.
3: Это да.
2: Так, а вот мне интересен, кстати, я вот и увидел, да, по-моему, да, совершенно верно, видео Яна выложила у себя на странице с скороговоркой. И у нее, ну, потрясающе это вот, знаешь, звучало, лилось, как вот, как песня какая-то. Я такой, опаньки, и на секунду задумался, а смогу ли я вот повторить что-то подобное. Ты как, сразу, вот по щелчку у тебя это?
22: Нет, конечно, не сразу. Сначала ты выучиваешь просто текст. Ну, самой скороговорки. Потом ты учишься уже проговаривать с интонацией, потом правильно тоже открывать рот. И все.
3: Ну, фактически, это артикуляционный навык, ага. На самом деле. Потому что я, например, тоже знаю несколько скороговорок, которые я могу прочитать и воспроизвести вообще в любом состоянии, даже если я лыка
2: давай.
3: Не могу связать.
2: Легко, давай, вот. Давай.
3: А обычные а люди с трудом battle. Это могут сделать даже в battle. Нормальном состоянии.
2: Все, устраиваем батл. Устраиваем
3: батл. Это сейчас. Не совсем правильный батл, потому что я натренировался на одном.
2: Не,
3: ты на другом. Я попросил. Яна вообще красавица. Что мы будем с этим?
2: А я попросил Яну в этом плане подготовиться. И нам сейчас задание в виде какой-либо скороговорки.
3: Понятно.
2: И сможем ли мы вот такие: владеем микрофоном, а языком.
3: Смотри, владе. А, мы уже об этом начали говорить?
2: Конечно.
3: Значит, нет, микрофоном владеть одно, скороговорки. Хорошо, Сава, я понял. Ты хочешь, чтобы мы сейчас кринжанули? Не вопрос. Ян, закринжуй нас, пожалуйста. Давай. Представь скороговорку, чтобы у Савы язык заплелся, а у меня сломался.
2: Не, давай сначала послушаем, как умеет это Ян делать. Какую-нибудь можешь нам продемонстрировать скороговорку?
22: Я могу ту, которую наизусть знаю, могу какую-то прочитать.
2: Как тебе удобнее, можешь.
3: Абсолютно
2: любой. Да.
3: У нас free
2: form speech. Вот я хочу, чтобы
3: speech.
2: Все услышали то, что я вот тогда увидел и услышал в том видео, да. Ну, не обязательно, чтобы
3: это... познакомились?
2: Через... Да, люди через скороговорки знакомятся.
3: Сава листает Инстаграм и вдруг видит девушку, которая читает скороговорки.
2: И это не Скэтмен Джон.
3: Боже мой.
22: Это, кстати, было после съемок, когда я вернулась. Так я думаю, ну, нужно, раз уж я в красивом виде, хотя бы прочитаю скороговорку на видео. Как раз будет новая рубрика в моем Инстаграме.
2: Супер.
3: Скороговорки после съемок.
2: Сработало. Так, ну, готово? Я не знаю.
22: Да.
3: Ну, давай. Поехали.
22: На шишкосушильную фабрику требуется шишкосушильщик для работы на шишкосушильном аппарате. Шишкосушильщик должен иметь опыт шишкосушения на шишкосушильном аппарате с использованием шишкосушильной технологии качественного шишкосушения. Он также должен отличать аппарат шишкосушения от нешишкосушения, ремонтировать шишкосушильный аппарат, отличать шишки, пригодные для шишкосушения, от негодных для шишкосушения, отличать шишки недошишкосушеные от перешишкосушеных. За каждую недошишкосушеную и перешишкосушеную шишку шишкосушильщик получит шишкосушилкой по голове.
3: Я думаю, что это прекрасно. Я предлагаю тебе вести. У нас есть рубрика по воскресеньям. Называется она «Без выгоды». Там очень много есть объявлений вот такого рода. Окей, про шишкосушильников-то
22: вот.
3: Не очень.
2: Кому надо
3: много.
2: Шишка,
3: да. А вот вообще всяких разных типов, знаешь, продается то-то, отдаю вот в хорошие руки. Угу. Мне кажется, что нужен такой человек, который вот с такой интонацией и так уверенно и четко будет читать,
2: все, да.
3: Кто что отдает. Да.
22: Вот, мне еще начали попадаться в какой-то период всякие рилсы, там, где были всякие как будто бы объявления для тренировки чтения. И все, я подобрала, так уже моя новостная лента была построена под это, и я просто сидела, постоянно читала все, что мне попадалось. И там нужно было с интонацией успевать по скорости, пока оно идет вверх.
2: То есть вот эта фантазия Александра, она не бессмысленна, оказывается, да? Даже алгоритмы Инстаграма подбрасывают.
3: Как-то бессмысленно. Будет очень здорово, если на радио появится такой голос, который будет говорить, что вот шишкосушильники нужны, понимаете?
2: А смотри,
3: там.
2: Кажется, да, вот я сейчас слушал, и шипящие вроде, кажется, легко...
3: Вроде шипят, да?
2: Шипят и легко произносить. Но даже вот шишка сушильная, если быстро несколько раз произнести...
3: Да, то ты натренируешься произносить это слово.
2: Это если получится, я шишка сушильная, и вот буква «С» выскакивает почему-то.
3: Так,
2: а не говоря уже, там, если будет «Р» какой-нибудь добавленный и так далее.
3: Есть у тебя что-то с «Р», пожалуйста? Ну, про трактор что-то.
22: Жили-были три китайца. Як, як-цедрак, як-цедрак, цедрак, цедрони. Жили-были три китайки. Цыпа, цыпа-дрыпа, цыпа-дрыпа, дрым-пампони. Все они переженились. Ну, як на цыпе, як-цедрак на цыпе-дрыпе, як-цедрак, цедрак, цедрони, на цыпе-дрыпе, дрым-пампони. И у них родились дети. У яка цыпа и шах, у яка цедрака цыпе-дрыпа, шах-шарах, у яка цедрака цедрони, цыпе-дрыпа, дрым-пампони, шах-шарах, шарах-шарони.
3: Какая красота, боже мой.
2: Так, подожди, а что нам надо повторить?
3: Сам, нам ничего не надо повторять.
2: Я хочу очень
3: попробовать.
22: Ну, больше всего буквы «Р» корабли ловить. лавировали, да ничего не вылавировали.
3: Это да.
2: И там, где это преступление совершили, про кораллы, да?
22: А, Карл у Клары.
2: У Клары.
3: Что он сделал, Сава?
2: Украл кораллы. Да, а там что? Еще и кларнет вдобавок.
3: Да, вдобавок, да.
2: Не, но я общем... кроме с выбоины на выбоину не выйду, я на выбоину ничего не могу
22: вот
2: произнести.
22: Вот это я, наверное, вряд ли сейчас
3: Тем более ты
22: повторю.
3: Не так ее и сказал. Еду я по выбоинам, из выбоин не выеду я.
2: Не, в моем варианте... ну, хорошо, еду я по выбоинам, с выбоины на выбоину не выеду я на выбоину. Еще усложнили.
3: Ну, как вариант?
2: Просто это, почему я знаю, я конкурс в ночном клубе проводил, людям предлагал...
3: Мокрых футболочек, естественно.
2: Это отдельный. О, мы сегодня в программе тоже этого коснемся, так что не переключайтесь никогда.
3: Воду несите, пожалуйста.
2: Воду несите. Предлагал участникам определенное количество спиртного, они вот выпивали, косели немножечко, а потом вот кто эту скороговорку в данном состоянии лучше произнесет, но... Так как там определенное
3: веселее
2: сочетание букв с выбоины на выбоину, и вы можете представить, что там получалось.
3: Естественно.
2: Кто кого, как говорится.
3: Шамо-шамо. Окей, значит...
2: Так ты не хочешь попробовать что-нибудь повторить?
3: А, ну давай, пожалуйста, что? Шишка...
2: Можно коротенько.
3: Шишка сушильников ты хочешь повторить?
2: Нет, может быть, что-то коротенькое.
22: Это слишком длинное.
3: Да. Ну, можно просто одно предложение про шишка сушильников. Этого вполне достаточно для того, чтобы опозориться в прямом эфире на весь мир.
22: На шишкосушильную фабрику требуется шишкосушильщик.
3: Ну вот, на шишкосушильную фабрику требуется шишкосушильщик.
22: Для работы на шишкосушильном аппарате.
3: Для работы, Сава, на шишкосушильном аппарате, Сава.
22: Кстати, вот так вот очень помогает быстрее учиться выговаривать, когда начинаешь добавлять вот интонацию, прикалываться, добавлять эмоции.
2: На шишка, да. На шишкосушильную фабрику требуется сышка.
3: Сышка.
2: Сышка.
3: Сава и сышка. Так называется наша рубрика. Так, мальчики и девочки, мы сделаем небольшую паузу. Сейчас прозвучит рекламный блок. Ваша задача – послушать его внимательно, потому что наверняка среди этих рекламных объявлений есть то, которое вы ждете. А потом будете говорить: «Я не слышал, что там можно купить что-то подешевле». Слушаем рекламу на Первом радио. Сразу после рекламы на Первом радио вы поймете, что скоро нам исполняется 25 лет. Ну, а потом мы вернемся в эту студию для
2: и того, чтобы... И перейдем к более откровенному.
3: Да, к более откровенным пословицам, ну, а если еще и повезет, то поговоркам. Никуда не уходите, оставайтесь с нами.
1: Мне нужна твоя одежда. Сапоги и мотоцикл.
4: Иди отсюда, мальчик, не мешай.
5: Мужчины не плачут. Реклама.
23: За травму пальца на работе Махаль помогли получить 140 тысяч шекелей. Спасибо вам большое. Махаль,
24: нам важен результат. Без предоплаты. Звездочка 9624. Звездочка 9624. Результат индивидуально. Озвучен актером. Услуга не юридическая. Основана на реальном случае.
25: Невероятно! Две автомойки Ситивош Экспресс в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте Ситивош. COIL.
26: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А с понедельника по пятницу вкуснейший бахш и плов.
27: Сеть престижного проживания для людей пожилого возраста Admetis Rim Ришон Ле Цион приглашает вас на 4 месяца пробного проживания. Тело и душа станут сильнее, и вам

0: Филиалы DAX Ришон Лицион и DAX Ашдот работают всю неделю и в эту субботу с утра. Ришон Лицион Лещанский 3, Ашдот Шдерот Вайцман 2.
1: Реклама. Мне нужна твоя одежда, сапоги и мотоцикл.
2: Чего ж тебе еще надо, собака?
3: Мужчины не плачут.
4: Голоса Первого радио. Яна Романова, музыкальный редактор и ведущая программы «Время Романовой». Пульс радиостанции. Знайка. Зазнайка. Зайка Первого радио. Никогда в жизни не притрагивалась к дождевым червякам, но дома держит полутораметровую змею.
5: Я пришла провести с вами свое время. Это «Время Романовой» на Первом, но я надеюсь, это утро будет легким и приятным.
4: Яна Романова. Первому радио 25 лет.
6: Ну-ка, мечи, стаканы на стол, ну-ка, мечи, стаканы на стол, ну-ка, мечи, стаканы на стол, прочую посуду. Все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя. Я говорю,

с утра, пока темно, пока темно, пока темно. Рано с утра, пока темно, и мир еще в постели. Чтобы понять, куда идти, чтобы понять, зачем идти. Без колебаний прими 100 грамм,

хотел тянуть баржу, поэтому я хожу, брожу. Если дойду до конца земли, пойду бродить по морю. Если сломается аппарат, стану пиратом и буду рад. Без колебаний пропью линкор,

0: 50
1: фитинг,
0: на 50.
1: ПНД труба.
0: Утеплитель.
1: Гидроусилитель руля.
0: Струбцина.
1: Сход-развал.
0: Дюбель гвозди.
1: Отгазированная трубка.
0: Гофра.
1: Фарко.
0: Домкрат.
2: Мужчины не плачут.
3: Да, мужчины сегодня восхищаются, потому что в студии нас не двое, как обычно, да.
4: Наконец-то трое. Это да. То самое, о чем Сава давно-давно мечтал.
3: Да.
4: Я тебя поздравляю.
3: У нас в гостях сегодня очаровательная Ян Вайнштейн, о которой мы говорим про преодоление комплексов. Одну грань вот этого преодоления вот этого огромного кубика Рубика мы уже обсудили, да, это про то, как человек общается, про то, как человек говорит, потому что многие стесняются своего голоса, своей подачи, своего, может, даже словарного запаса, да, это все надо развивать. И Ян поделилась некоторыми секретами, в частности, вот про скороговорки.
4: У Александра даже получилось повторить. Но на самом деле Сава, конечно, может ходить вокруг да около сколько угодно, я, конечно, мастер прелюдии, но не такой. Яну мы пригласили сюда не как специалиста по скороговоркам, а совершенно по другой причине.
3: Не,
4: дело в том, что если это у вас началось,
3: да,
4: со скороговорок,
3: прелюдия,
4: вы,
3: я
4: Сава,
3: была такая.
4: Начинай. Значит, давайте так. Сейчас все дружно берем Инстаграм, открывай Инстаграм и пишем.
3: Сава, браво.
4: Яна с двумя Н. Сава, слушай, Сава, в 7 утра в пятницу продвигай свой Инстаграм. Пускай сегодня про красоту.
3: А легко через меня найти там афиша, и Яна.
4: Можно я выключу ему микрофон?
3: Не надо.
4: Значит, пишем Яна с двумя Н, нижнее подчеркивание, Вайнштейн.
3: Вайнштейн, да.
4: И вы сразу поймете, о чем речь. Дело в том, что Яна на самом деле модель. Причем модель, которая показывает себя максимально минимально в одетом виде. И это радует не только глаз.
3: Да.
4: Но и второй глаз тоже. Спасибо, Яна, за
3: радость наших двух глаз.

0: на самом деле.
1: Смотри, ну, я думал назвать это как ню, но это не совсем, наверное, ню, или понятное дело, что для Инстаграма. Может, у Яны есть где-то в запасниках определенное количество фотографий.
0: Это не твое дело вообще.
1: Да, вот, но то, что мы можем посмотреть, это очень элегантно, очень красиво, да, на грани, но с мужской точки зрения и очень возбуждающе. Насколько, Ян, поделись, пожалуйста, вернее, да, как вернись, ты к этому как, пришла, да, и насколько это сложно.
0: Какая связь с
2: скороговоркой? Я помню, когда я первый раз фотографировалась просто для одежды, для какого-то сетунаи, как это на русском?
0: Поставщик.
2: Для поставщиков, когда просто достаточно закрытой одежде. То я так далеко убегала, столько всего закрывала себя, чтобы, не дай бог, никто не увидел, что я как переодеваюсь.
0: Что у тебя есть грудь, не дай бог, кто-то увидит.
2: Да. Помню, еще когда в детстве была к этому гинекологу пойти, это было максимально страшно, и все, здесь точно так же.
1: А был комплекс, то есть, да, вот такого плана?
2: Ну, это какой-то страх, да. И все это, в принципе, даже не то, что преодолевание, а просто опыт много-много раз делаешь, и в итоге ты к этому намного проще относишься.
1: Но все равно какой-то вот триггер всегда существует, точка отсчета, да, вот ты сначала стесняешься, а когда понимаешь, когда ты поняла, что готова, или просто решила попробовать?
2: Это просто... набирается опыта. Ты каждый раз делаешь.
1: Тебе приносят все меньше и меньше вещей.
2: Вырабатывается привычка. Тебе все проще и проще к этому относиться. Вот сегодня я могу спокойно переодеваться в достаточно общественном месте, и если у нас проходит съемка, то мне... Я не вижу людей, мне, в принципе, все равно, кто там проходит и что, это их проблемы.
1: Но ты воспринимаешь это как рабочий инструмент.
2: Да, все.
1: Как работа, да. Да,
2: и
1: да,
2: тело
1: да.
2: без фошельдовара, это просто тело, это не нужно из этого какую-то привычку
1: делать. Ну, очень интересно, а максимально тогда общественное или открытое место, в котором тебе пришлось...
2: Ну, надо подумать. Ну, в основном это море, скалы какие-нибудь. И там, да, бывали люди, бывали пары. И один раз мы приехали на Хофдор, и там была парочка, которые хотели уединиться. А у нас...
0: А вы такие, нет?
1: А вы тоже.
2: А мы просто молча туда пришли, и там дело в том, что нужно словить золотой час. Золотой час, он очень короткий.
1: Ты про солнце имеешь в виду,
2: да? Да, ждать, пока они уйдут.
1: Закат.
2: Да, ждать, пока они уйдут, времени не было.
1: Вы договаривались?
2: Я просто начала раздеваться, и они почувствовали себя неловко и сами ушли.
1: Правильно.
0: Они поняли, что они на такое еще пока у них начало отношений, они не готовы.
2: Хотя могли разнообразить себе.
0: Кстати, да, вот на самом-то деле. Ну, видишь, они какие-то...
1: А, смотри, может, были какие-то вот показы общественные, да, вот той же одежды, и когда несколько коллекций, надо быстро это все переодеть. Вот такое у тебя случалось?
2: Ну, это то вот как раз-таки, с чего я начинала, и больше никогда в жизни к этому не вернусь. Это максимально ужасная работа. Там платят где-то около 300 шекелей, тебе нужно переодеть, наверное, 100 вещей за какие-то 2-3 часа. Это просто больше напоминает какой-то спорт, нежели съемку. И очень быстро отфотографироваться. И да, там ты уже последнее, о чем ты думаешь, что тебя кто-то и где-то увидит, потому что это нужно делать максимально быстро.
1: Но это уже чисто модельный фэшн-бизнес такой.
2: Ну, такое, да. Но
1: в этом
2: мне
1: не заработать.
2: Это не очень
1: раз
2: нравится.
1: Мы коснулись, очень интересно тоже и финансовая сторона. А вот возможно ли заработать тогда в таком случае на фото-модельном бизнесе в Израиле?
2: Скажем так, возможно, если соглашаться фотографироваться с теми фотографами, которые тебе не очень нравятся, потому что, ну, они будут готовы платить за съемку. Но, опять же таки, готовы ли ты потом к этим последствиям, к этим фотографиям, которые выйдут у этих фотографов, потому что обычно они, ну, достаточно или новенькие, или непрофессиональные, потому что с профессионалами вы чаще фотографируетесь на каких-то взаимовыгодных условиях.
1: А, это же как-то еще называется.
0: Тоже, да.
1: Нет, ты мне, я тебе, это же...
2: ТПФ, по-моему, как-то.
1: Да, ТПФ, что-то...
0: АМСР, не важно.
2: АМСР, да. Шатап.
1: А, ну так...
0: Шатап, слушай, я не знал. Шатап, классно.
2: Да.
1: Это типа с английского замолчи.
0: Заткнись.
1: Видишь, я даже тут более культурно попытался.
2: Вот, также можно заработать в том плане, что если я так буду продолжать фотографироваться, у меня поднимется Инстаграм, то, возможно, мне будут предлагать какое-то нижнее белье или рекламировать что-то. Ну, именно на самих фотографиях, ну, я не вижу. Ну, если открыть OnlyFans...
1: О,
2: все.
1: Это мой следующий вопрос-то был, да? Я наслышан, что многие девочки заказывают именно вот фотосессии для вот именно этого ресурса. У тебя опыта
2: я
1: не
2: считаю,
1: было такого?
2: Я считаю, что я потеряла свою возможность на,
1: если
2: на корону.
1: Мы говорим про...
0: Что такое, забыла пароль?
2: Не-не-не.
1: А, был открыт?
2: Не, потому что я... Еще тогда начала выставлять такие фотографии, и получается, все, что уже можно было показать, показала в Инстаграме.
0: Бесплатно.
2: Да, в том плане,
0: Дуринда.
2: На что...
0: Ну что ты, блин, тебе...
2: на что я готова, потому что там есть вещи, которые делают больше. Но я вот, это мой максимум, который я показываю в Инстаграме, больше я вряд ли, ну, не хочу и не могу.
0: Да и цели, наверное, нет, я так полагаю.
2: Поэтому я не знаю, смогу ли я туда привести какую-то аудиторию, если... Вся моя аудитория получила это бесплатно.
1: Да не, ну я уверен 100%. Ну, не нам, конечно, советовать, но со стороны мужчин можно, да, вот как-то рассмотреть этот момент, что в любом случае поклонники найдутся на этих ресурсах у тебя. И даже если ты будешь постить одни и те же, как ты вот намекаешь, фотографии, которые уже засветила.
2: Не будем забывать, что мы живем в Израиле. И страна люди маленькая. Люди не очень любят платить, поэтому...
1: Ну, а ты же, эти ресурсы работают не только же на Израиль, а с любой точки мира.
2: Ну,
1: же,
2: это достаточно тяжело привлечь туда аудиторию с другой точки мира, потому что IP все-таки здесь наш. Это если как-то перекупать у кого-то страницу и открывать оттуда.
1: А, то есть потому там что... не так работает, не раскидывает, да?
2: Это...
1: А,
2: ну, я окей, туда я... смогу привести ту аудиторию, которая у меня есть на моих социальных площадках.
0: Ага. Ну, окей, у меня вопрос такой, смотри. Вот ты живешь себе совершенно спокойную, нормальную жизнь, да? И вдруг тебе, я не знаю, пишет фотограф или еще кто-нибудь: слушай, а пофоткайся со мной. То есть как у тебя началось вот сама эта карьера, грубо говоря? То есть в какой момент ты перестала фотографировать сама себя и тебя начали приглашать? Что произошло? Как это? Просто вот у нас очень много радиослушателей. Они все очень взрослые люди, где-то под 70 всем. И может быть, кто-то из них хочет Нормально. Свою новую карьеру, да. Не, и глядишь, ну да. Почему узнаешь что-то.
1: Не,
0: ну, шутки шутками, правда.
1: Никогда не поздно.
0: Когда тебя начали приглашать? В какой момент?
2: Ой, даже не помню. Но, в принципе, приглашали всегда. Вопрос, когда я начала соглашаться, и потом как-то раз согласилась,
0: ну, вот
2: там
0: смотри,
2: согласилась.
0: Давай по-честному. Я знаю довольно, ну, скажем так, несколько симпатичных девушек, которые фоткаются в Инстаграме сами для себя, но ни одну из них не зовут на съемки. То есть, очевидно, что-то произошло, или как-то вдруг тебя кто-то заметил. Как тебя первый раз позвали?
2: Я предполагаю, что у меня просто есть какой-то магнетизм, и люди сами в этом плане как-то тянутся, потому что я конкретно для этого вообще ничего не делала. Единственное, что, ну, ты соглашаешься, и потом у тебя открываются еще несколько дорог.
0: Дверей, да, это понятно.
2: И все.
0: Ну, то есть ты в один прекрасный вечер сидела, и вдруг тебе приходит сообщение, типа, привет.
2: Нет, там были периоды, что оно приходило, я никак на это не реагировала, а потом, да, решила попробовать. Естественно, там были какие-то пару неудачных опытов.
0: Ну, без этого не бывает.
2: Как у всех, да. Потому что один из первых фотографов, с которым я согласилась, мы отфотографировали, наверное, около 90 часов. Потом из-за того, что я не согласилась с ним... пойти в кино и на...
0: И на чашку кофе.
2: Да. Я он понимаю. Не отправил мне фотографии.
0: Скотина.
2: А фотографии были очень красивые, очень жалко.
0: Да. Как его зовут?
2: Блин, не помню. Козёл.
0: Слышь ты, фотки дай сюда вообще.
2: Вот.
0: Обидно, да.
1: Смотри, а вот ситуация, ну, про море ты вот рассказала, да, там вам встретилась парочка. Я видел фотосессию одну на подземной парковке, тоже достаточно откровенную.
2: Меня?
1: Да. Ну, походу, да.
0: На самом деле...
1: Не у Александра.
0: На самом деле, он и у меня видел откровенную.
2: Но там же в одежде. Ну, не в одежде, в нижнем белье.
1: Нижнее белье, но это тоже для многих очень...
2: Это не откровенно, я считаю...
1: А, то есть это для тебя уже...
2: В смысле? Я вообще в целом логики не вижу в том плане, чтобы нижнее белье рассматривать как что-то слишком откровенное, если на море иногда ходят в купальниках, которые вот чуть меньше, чем мое нижнее белье.
1: Согласен. Но на море психология просто нашего мозга отрабатывает.
2: Глупая психология, я считаю, поэтому...
1: Не психология, а мозг так отрабатывает, что раз это море,
0: это
1: значит, это открыто и типа допустимо, но не для всех, конечно же, да, но в большей степени.
2: Не понимаю, честно.
1: А если в нижнем белье и вот человек спускается за автомобилем и там видит девушку, не сразу видит фотографа, а видит девушку в нижнем белье, то как
2: ну,
1: там
2: кстати,
1: реакция
2: вот эта парковка
1: была?
2: 2 метра от моря, поэтому ну, раз они видели на море людей...
0: Да, вот тебе и логика.
1: А, подготовленные пришли.
2: Как-то переживут.
1: Вы продуманно это делали.
2: Не, не продуманно, просто это было возле... так случайно вышло.
0: А какие еще дурацкие локации были? Окей, парковка.
2: Ой, блин, дофига. Заброшенные дома, стройки, скалы, на которые я стояла возле Мертвого моря, там, где от ветра можно... Ну, это было 6 утра,
0: можно
2: и просто...
0: свалиться.
2: Да.
1: Улететь.
0: Меня... А заброшенные дома, я так понимаю, я понял, это были черные риэлторы. Они как бы под видом фоток, да, возили и проверяли, а здесь заброшка или не заброшка.
2: Ну, кстати,
0: о, не заброшка, можно
2: секретно заходить.
0: Да, вот, я ж типа, вот, они как бы проверяли, да, живет это или не живет.
1: Но.
0: Хорошая тема. Окей, значит, скалы Мертвого моря.
1: Да, перечисляй, потому что для многих это может советом хорошим послужить.
2: Кстати, вот я
1: да,
2: в основном съемки выбирала всегда так, чтобы это было, ну, чтобы была какая-то история за съемкой, потому что в итоге там, да, получается просто фотография. фотография и просто красиво, пошел просто сфотографировался, и это не считается даже работа. Но в целом каждые съемки, которые у меня были, там прям такой вот как тиюль, поход, экшен. Одна из последних, это было на море, это было зимой, начался дождь, очень сильный ветер, и нам нужно было сфотографировать три образа.
0: И а ты, значит, стоишь там без всего, понимаешь, практически?
2: Не просто без всего, а еще и в скале, в море, внутри.
0: Да, а на улице минус 15.
2: Ну, слава богу.
1: Не, ну да, так как в Израиле, но все равно. Нет, море холодное, если это в зимний период идет, очень. И съемки-то длятся, я так понимаю, часами, правильно?
2: Не всегда, нет.
1: Потому что многим кажется, ой, это вот выставила фотографию, да? А сколько работы за этой фотографией?
2: Там, на самом деле, целый процесс. Во-первых, подготовка к самой съемке и со стороны фотографа, и со стороны модели. И накраситься, и придумать одежду, и найти локацию, и дойти до этой локации, потому что чаще всего на машине туда не доедешь. Потому что, допустим, пляжи, туда только пешком дойдешь. Взобраться на эти какие-то там те же скалы, да.
1: А что самое
2: сложное?
1: И плюс вот сложное?
2: В конце еще отобрать фотографии, отредактировать,
0: отобрать у фотографа фотографии, чтобы
1: у козла, который не пошел.
2: Да-да-да. Отобрать, я имею в виду, хорошие среди плохих, это тоже недостаточно легко.
0: Вот, кстати, хотел...
1: Стой, самое сложное, вот коротко, самое сложное для тебя в подготовке или в процессе, как угодно. Что бы ты выделила? Отобрать фотографии, ясно.
2: Я думаю, скорее всего, да. Или отобрать фотографии, или потом, да, начать их выставлять, там, делать из них рилсы.
1: Сам процесс, это норм, это захватывает?
2: Процесс, да. Подготовку я не очень люблю, потому что есть фотографы, с которыми я еще не работала, они слишком серьезно относятся к самому, к самой подготовке. А
0: протирают
2: я такой,
0: объективы зачем?
2: Не-не, в плане того, что подготовь одежду, сфотографируй, какой ты будешь. А я такой человек, что я как бы вот в тот день, когда уже съемка будет, вот я в тот день по настроению, да, смогу решить, что я правда хочу. Поэтому вся... Ну, вот эта бессмысленная неделя, там, где я как будто буду присылать, что я одену, оно в итоге не имеет никакого смысла.
0: Причем ситуация такая, значит, у них заказ на съемку, допустим, я не знаю, одежды для пожарных, вот, а я на утром просыпаюсь и сказать, так, все, бикини. Все, и, короче, фотограф такой, ну, мы же договорились, у меня такое настроение.
2: Не, как раз-таки это же съемки,
1: а
2: те, которые не на заказ.
1: А я хочу в подсолнухах, да.
0: Я хотел спросить по поводу отобрать фотографии. У меня один раз в жизни такое было, я чуть с ума не сошел.
2: Вот, потому
0: да,
2: что
0: то есть
2: там...
0: мы с этим фотографом отработали. Значит, там было примерно выбрать фотографий пару сотен. И он сказал, слушай, выбери штук.
1: Так
0: там...
1: выбрать или отобрать?
0: Сава, можно я договорю хоть раз в жизни?
1: Выбрать.
0: Спасибо.
1: Все.
0: Значит, и он говорит, выбери, отобрать и выбрать, это одно и то же.
2: Отбор. Отбор это
1: отбирать. Отобрать у фотографа.
0: Значит, он говорит, бери штук 20 максимум. И я потратил кучу времени на это. И знаешь, чем все закончилось? До сих пор я так и не выбрал.
2: Вот,
0: прошло
2: вот это самая
0: лет.
2: Большая проблема, что
0: как
2: если вдруг...
0: Как научиться говорить «нет» фотографии, когда они...
1: Вот, самому себе.
2: Вот в этом и проблема. И, ну, потому что, когда ты выбираешь одну фотографию... Ты говоришь «нет» другой, и
0: да,
2: это тяжело,
0: речь.
2: Но потихонечку я заметила уже, во всяком случае, сейчас, что мне уже проще, и что я уже вижу однотипные фотографии, уже вижу там, где еще и фон не очень, уже легче, ты сначала выбираешь, я не знаю, из 400 100, затем из 100, я не знаю, 50, из этих 50 10, но самое главное вначале отсортировать весь мусор.
0: А, то есть у тебя многоэтапная такая, сначала меньше, потом меньше, потом меньше.
2: Мне так проще.
0: Я понял.
1: Сито с разными фракциями.
0: Ну, кстати, это хорошая идея. Я что-то так об этом не думал, потому что я такой смотрю, о, вроде это прикольно. Это, ну, в принципе, тут тоже ничего. И понимаю, что я ничего не могу вытянуть. Как
2: ну
0: это
2: вот, в этом
0: беда.
2: Проблема, что если ты не делаешь это в моменте, во всяком случае у меня, потому что если я не делаю это сразу, то потом эти фотографии остаются просто у меня на телефоне и никуда не поднимаются, потому что потом для меня их не актуально поднимать, потому что я это уже не я, уже прошло полгода, я уже другая.
1: И
2: уже...
1: новая фотосессия какая-нибудь, да.
2: Да, и как бы я уже не чувствую себя той, которой я была
1: похоже,
2: тогда.
1: Да.
2: Поэтому мне важно делать это вот...
1: Правильно? Вот я научился единственному, наверное, в этом плане. Я сразу удаляю. Не то, что вот это не нравится и пусть повисит, сразу удаляю.
2: Удаляю.
1: Но подразумеваю, она в корзине, если что, восстановлю. Ремарочка такая. Ну вот удалять фотографии, те, которые не надо. И оставлять вот...
2: Потом все меньше, из чистого маленького вот этого пространства намного легче выбрать, потому что есть вероятность, что если ты будешь все время оставлять что-то на всякий случай, то в итоге все останется на всякий случай.
0: Это да.
1: Это как представить, раньше же мы в альбомах хранили фотографии.
0: Вы, наверное.
1: А ты типа нет.
0: Нет.
1: А где ты хранил?
0: Вот если мы сейчас спустимся...
1: Тебе чердака не было,
0: если
1: антресоли?
0: Мы сейчас спустимся к моему автомобилю, я открою багажник, ты вот увидишь, что все. У меня в пакете коробка, в коробке фотографии.
1: А, вот до сих пор с собой возят, да.
2: У меня альбом, я только вот недавно пересматривала.
1: Да, и у него наклейка «Кастинг Порнохаб».
0: Кстати, да. Мальчики и девочки, никуда не уходите. Сразу после небольшой рекламы мы вернемся в эту студию для того, чтобы Сава наконец-то задал те самые три вопроса, ради которых он сегодня и находится в этой
1: студии.
0: Не уходите.
3: Мне нужна твоя одежда, сапоги и мотоцикл.
4: Чего ж тебе еще надо, собака?
5: Мужчины не плачут.
6: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
5: Реклама.
7: Это будет необычное лето. В самом хорошем смысле. Фестиваль «Ялла-Галилея» начинается. Пора отправиться на север, где вас ждут 3 недели концертов, развлечений и отдыха на природе на 15 разных площадках с выступлениями лучших артистов, мероприятиями, активностями для всей семьи, а также любимыми детскими звездами. «Ялла-Галилея» – летний фестиваль на севере с 4 по 20 августа. Специальные льготы при покупке билетов для заказавших проживание в Галилее. Чтобы купить билеты и узнать подробности, ищите «Ялла-Галиль» в интернете. Организаторы Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости и Управления по развитию Галилеи.
8: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
9: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
10: Кондиционеры по самым низким ценам.
11: Можно еще ниже.
12: Кондиционеры по самым низким ценам.
13: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
14: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
15: Еще ниже.
16: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
17: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
18: Филиалы ДАКС «Ришон Лицеон» и ДАКС «Аждот» работают всю неделю и в эту субботу с утра. «Ришон Лицеон» Лещанский 3, «Аждот» Ждерот Вайцман 2.
19: Жаркое лето в «Центр Кар».
20: Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
19: «Центр Кар Азур».
5: Реклама.
3: Мне нужна твоя одежда, сапоги и мотоцикл.
21: Иди отсюда, мальчик, не мешай.
5: Мужчины не плачут.

0: Мне нужна твоя одежда, сапоги и мотоцикл.
1: Иди отсюда, мальчик, не мешай.
2: Мужчины не плачут.
3: А сегодня сразу времени у нас очень мало, поэтому сразу к делу. Сегодня у нас гость в программе, очаровательная Ян Вайнштейн, с которой мы говорим про преодоление комплексов. В качестве комплексов рассматривали разговорную речь.
4: Можно я исправлю? Да. Преодоление, да. Это так тяжело звучит, так. Поэтому, когда человек слышит преодоление комплексов, он их заведомо не захочет преодолевать.
3: Ага. Окей.
4: Просто понять, что комплексы некоторые — это либо отсутствие какого-то опыта в этом, либо навыка. Просто такая зона, куда ты не ходил. И если туда просто пару раз походить, то станет уже
3: легче. А если сходил и обжегся?
5: Ну вот обычно после этого комплексы и появляются.
3: Ну вот, да.
4: Обжегся, потому что пошел без опыта и без навыка какого-то.
3: Не по правилам?
4: Ну да, это то же самое, что сейчас пойду со скалы слазить просто без страховки. Естественно, я могу и обжечься, и не хватает.
3: И поцарапаться.
5: Да. Я тебе дам номер страхового агента. 053-284.
3: Да-да-да-да-да. Мы поговорили про откровенные фотосессии.
5: Это вы за микрофоном поговорили. В эфире мы вообще ни о чем не поговорили, на самом деле.
3: Не, ну, потому что времени мало. И вот я сейчас хочу спросить у Яны. Если кто-то что-то не понимает, заходите на Янину страницу в Инстаграме, там поймут. Да, что к чему. Так вот, бытует такое мнение, что модель с фотографом, ну, вот как-то мутят или что-то.
5: У бывает.
3: Тебя были ли прецеденты?
5: У кого не было?
4: Не знаю, слава богу, у меня не было. И, ну, с моей стороны какого-то согласия, потому что, ну, это некомфортно. Возможно, вначале каждый фотограф чего-то там хочет, но как только он понимает вот это вот внутреннее «нет» девушки, то он и не пробует лишний раз, чтобы не обосраться и не получить это «нет» напрямую. Угу. Потому что иногда мужчине неприятно, чтобы задели его эго, поэтому он делает вид, что он тоже хочет только дружить. И слава богу, что так. И все.
3: Пусть и делает.
4: И потихонечку, да, да, привыкаешь.
3: А все фотографы извращенцы? Тоже бытует такое мнение?
4: Нет, я бы не сказала. У меня есть вот несколько постоянных фотографов, которые никак ко мне ни пальцем не притрагиваются. И не думают.
3: Нет. Не, ну по факту и не должны, как бы, да, если это вот рабочий
4: это
3: момент.
4: Это вот опять то, о чем я говорила, что если ходить работать именно за деньги, то, возможно, там есть какие-то придурковатые. Но фотографы, с которыми я работаю, у них хватает работы, у них хватает моделей, у них есть своя основная работа, и они достаточно адекватные. Да, возможно, у них есть, случаются какие-то истории с моделями, но это точно так же, как и на любой другой работе.
3: Можно ли сделать вывод, например, для начинающей, да, там девочка хочет попробовать себя в этом
4: бизнесе? Нужно быть аккуратной, и мой совет — просто писать другим девочкам, которых она видит у него на странице, которые у него уже фотографировались.
5: Типа спрашивать, все ли ок.
4: Да, и плюс есть еще всякие WhatsApp-группы и у фотографов, и у девушек. Допустим, у фотографов есть WhatsApp, там, где они отправляют всяких девушек, которые, допустим, ну, сказали, что придут на съемку, в итоге не пришли. Вот, а у девушек есть...
5: Динамщицы.
4: Да, а у девушек ложечницы. Есть с фотографами. Что, ну, кто какой фотограф, плюс-минус.
3: Это очень хороший совет, да, разузнать информацию и собрать. А вот исходя из твоих слов, могу ли я сделать такой вывод, что если ты соглашаешься на платную фотосессию, то
4: на
3: тогда...
4: На платную с моей стороны?
3: Нет, когда фотограф, когда, ну, не фотограф, или заказчик, да, тебе платит, угу. Да, и фотосессия на взаимовыгодных условиях, то вот в случае с фотосессией на взаимовыгодных ты мне, я тебе, ты можешь диктовать какие-то условия, и там меньше вариантов, что к тебе начнут приставать. А когда там заказное какое-то, то фотограф может начать там...
4: Ну, заказное смотря что. Если это именно заказное, как от самого же фотографа, для его тикового, да? Ну,
5: портфолио.
4: Для его портфолио, да. То я не знаю. Там тяжело ручаться, я без понятия. У меня так получалось только дважды работать. И это были те фотографы, которые из-за того, что они заплатили, они готовы каждую секунду выжать, чтобы, блин, эти деньги как будто бы для них отработали. Хотя это не работает так. Ну, то, что он будет фотографировать 500 миллионов раз подряд все эти два часа.
5: Ему же потом отбирать фото.
3: Ну да. Ты что, не соображ, тебе же хуже.
4: Вот, поэтому, ну, я не продолжила работать в таком формате.
3: То есть лучше все равно ты выбираешь вот на взаимо...
4: Я выбираю классных, крутых фотографов, у которых хватает работы, у них классные работы, поэтому им не требуется платить моделям. Угу. Ну, если они пойдут, то они найдут кого-то другого.
3: И, может быть, вот несколько советов от себя вот девочкам, которые тоже хотят хотя бы для себя, да, в своей коллекции иметь какую-то откровенную фотосессию, но вот что-то, чего-то им не хватает сделать этот шаг, чтобы ты посоветовала,
4: может,
3: как открыться.
4: Пойти,
3: вот,
4: может, пойти,
3: да,
4: к,
3: да,
4: девушке, может, им девушке будет легче открыться.
3: А девушка-фотограф?
4: Да, да.
3: Много таких в Израиле, кстати?
4: Достаточно, в последнее время достаточно много, да. И у меня пока что не было опыта фотографии с девушкой. Ну, когда-то давно один раз было, мне не понравилось, но не из-за того, что это девушка. Но сейчас у меня запланированы две съемки с фотографом-девушкой.
3: А еще вот если все-таки, ну, знаешь, тоже стереотип такой, а девушка хуже, чем мужчина, да, как фотограф. Нет. Вот если все-таки речь идет про фотографа-мужчину и хочется откровенной фотосессии, но страшно.
4: Ну, а страшно в каком плане?
3: Ну, раздеться.
4: Оголяться?
3: Да,
4: не
3: оголяться,
4: знаю, я воспринимаю фотографа как гинеколога. Как бы, я объясню, когда я раньше ходила на такие же съемки, то фотографы, возможно, немножко по-другому ко мне относились, потому что у меня внутри тоже не было вот этого вот стержня и понимания того, что, ну, это профессия. Как только у меня внутри сформировалось, никто даже каким-то намеком ничего не попытался. Это, опять же, такие, ну, зависит и от самого человека.
5: Ну, это, на самом деле, я думаю, что, Сава, у тебя бывало в жизни такое. Ты вот, допустим, знакомишься с каким-то человеком или заходит человек, и ты чувствуешь, что вот рядом с тобой какой-то сильный чувак.
3: Ну да.
5: Вот, это внутренняя штука, это внутренняя уверенность, это внутренний настрой. Скорее всего, ты это имеешь в виду. Да, и ты уже понимаешь, что вот объектив, диафрагма, вот это вот все, вот на этом мы и закончим. А скажи, пожалуйста, мне вот интересно, сейчас вы тебе обращаются с какими-то рекламными, наверняка, коллаборациями? Типа, порекламируй это, пофоткайся с этим, не?
4: Ну, есть? Пока что не очень много.
5: Не очень. Ну и дураки, обращайтесь. Пожалуйста, Яна Эйнштейн прекрасно сделает, в принципе... А скажи, пожалуйста,
4: я
5: вот давай
4: Я объясню
5: так.
4: даже почему, потому что я делала периодически...
5: Наглое лицо у тебя просто такое.
4: Я делала периодически...
3: Или высокий ценник.
4: Не-не-не, перемены в ведении Инстаграма, потому что то встречалась с парнем, то еще что-то было.
5: Зачем?
4: Я тоже не знаю. Ну, сейчас уже не знаю.
5: Ну, вот именно,
4: вот,
5: не надо.
4: Как только у меня точно сформировалось мое точно, что я делаю то, что я хочу, то сейчас не будет такого формата, что если вдруг появится парень-муж, я вдруг прекращу. Этого уже не будет.
5: Вот, так вот, скажи, пожалуйста, вот заранее ты можешь предположить, от какой коллаборации ты, например, сразу скажешь нет? Ну вот я просто накидаю варианты, да, а ты скажи да, нет. Например, я не знаю, какая-нибудь ферма, которая предлагает спелые дыни, арбузы и все такое прочее.
4: Я скажу да, потому что я не
3: ем
4: мясо.
3: А если это свиноферма будет?
4: Ну вот, нет, потому что я не ем мясо, а рыбу, я не смогу рекламировать то, чем я не пользуюсь в своей жизни.
3: А, очень классно, да, очень хороший подход.
5: Хорошо, подожди, автомобили, Феррари.
4: Конечно.
5: Ну ты же не пользуешься Феррари.
4: Нет, я объясню, во-первых, потому что я когда-то хочу пользоваться ими, а во-вторых, потому что у меня было много съемок с машинами, и это классно.
3: А вот твоя мечта вот какая-нибудь та, которая вот, ну, не самая простая, недостижимая, может быть, ну, хотя все...
4: В плане коллаборации?
3: Да, да, вот в какой бы фотосессии ты мечтала сняться?
4: Я думаю, нет такой, в которой бы я мечтала, но в целом бы я хотела бы, чтобы просто вся моя жизнь, она была монетизирована, ну, как бы... Вся моя повседневность, я не знаю, то, что я делаю.
3: Хорошо, а вот приходит к тебе вот с той же, ну, с какой-нибудь фермы, да, и чем ты не пользуешься? О, вот чем ты не пользуешься, приходит к тебе рекламный проект.
4: Вопрос денег.
3: То есть сумма повлияет?
5: Вопрос денег, как ты сказала?
3: Все, повлияет.
4: Конечно, потому что если ты же рекламируешь что-то там, где тебе еще и маленькую сумму платят, то зачем? Ты и так идешь против себя, ты этим не пользуешься.
3: Ты услышала меня? То если ты этим не пользуешься, ты это не ешь, например, то, что сейчас прозвучало.
4: Хорошо, допустим, это будет мясо, и я это не ем, но это будут большие деньги, то я рекламирую это мясо, как я подарила бабушке. Бабушка ест мясо.
3: А они скажут, нет, хотим, чтобы вот ты.
4: Нет, не скажут они так. Они скажут, ну вот я в семье привожу каждую неделю мясо и буду рекламировать как-то для семьи. Вся моя семья ест. Можно заиграться с этим, да.
5: В общем, мальчики и девочки, ситуация такая. В гостях у нас очень красивая девушка, которая Саве приглянулась в Инстаграме, и он говорит, давай пригласим, ведь она делает откровенные фотографии. Мы поговорили про скороговорки, про мясо, про фотосессии, про все что угодно, потому что остальное останется за кадром нашей программы. Большое спасибо, что были с нами.
3: Сидел бы и слушал Александра.
5: Ян, большое спасибо, было реально очень приятно познакомиться. Твой образ в Инстаграме от тебя отличается просто диаметрально.
4: Это, кстати, одна из причин, почему я все-таки решила заговорить в Инстаграме, потому что есть такая
3: часть. Да, потому что именно этим вот мне стало интересно.
5: Там ты одним взглядом выстраиваешь границу, причем очень железобетонную. А в общении ты оказалась очень милым человеком, за что тебе... ну, приятно. Приятное открытие.
3: Вот за что я зацепился, конечно, Александр, а не про то, что ты тут наливаешь.
5: Конечно, конечно. У нее такая грудь. В общем, он зацепился, мы знаем за что.
3: Так, ну, Ян, тогда в конце пожелаем тебе, точнее, да, чтобы монетизация пришла и в таком размере, чтобы дух перехватывало. Ну и пару слов на прощание от тебя.
4: Хочу сказать огромное-огромное вам спасибо за этот опыт, потому что это первый раз в моей жизни, там, где я говорю и в микрофон, еще и в прямой эфир, и вообще, в принципе, говорю. И это очень круто, классно, поэтому спасибо вам.
5: Да, и при этом нигде не щелкает затвор, а? Скажи. Все, мальчики, девочки, всем большое спасибо.
3: Да, на какой бы вы фотосессии не оказались, помните.
5: Мужчины,
3: не плачь.
5: Хотя с Яной...
0: Мне нужна твоя одежда, сапоги и мотоцикл.
1: Иди отсюда, мальчик, не мешай.
2: Мужчины не плачут.
6: Голоса Первого радио.
7: Эли Швидлер, спортивный обозреватель. Говорит на 11 языках. Играл в шахматы на 2 олимпиадах. В 2005 году стал чемпионом мира по нардам в командном зачете. Говорят, что шпионил за Макаби Тель-Авив в пользу ЦСКА. Распространяет слухи в программе «Топ спорт».
8: Когда жена напоминает мужу, вот у нас сегодня надо отметить, у нас 16 лет свадьбы, знакомство, надо зарезать барана. А муж отвечает, баран не виноват, виновата твоя тетя, которая нас познакомила. Вот это вот, когда баран не виноват.
7: Эли Швидлер.
6: Первому радио 25 лет.

0: Гимсэмэлэ.
1: Как вы проводите свой выходной?
2: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
3: На дискотеку идем отрываться.
4: Конечно, спорт, тренировочка.
5: В театр ходим, в кино, все такое.
6: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
7: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
8: В этот день и в этот час.

0: Hey, Mr. DJ.
1: Наша музыка. Ваше настроение.
2: Первое радио 89.1 FM.

как спички, ни тепла, ни азарта. Чувства взяли в кавычки, отложили на завтра. Так сказать не хотела, но мир мой недоступен.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Гарик Кричевский.
1: Кто-то называет Игорь, кто-то Гриша, кто-то Гера, там Жора. Все, что хотите. Реально, ребята, я Гарик, и в паспорте Георгий.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Рекомендую в поезде, в самолете.

0: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
1: Что ты хотел?
2: Зарядочку.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
3: Всегда с тобой.

0: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
1: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
0: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно амовитон.
1: Позвольте, еще Чайковский говорил, красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в простом.
2: Лучше так посидим.
3: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно.
4: Игра в классики. Понятно.
5: Первое радио 89.1 FM.

0: Живем в самой спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
1: Кажется, я проиграл все наши деньги.
0: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
2: Шайбу! Шайбу!
0: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть электрик Ицик.
3: Там зашунтирована одна фаза.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
4: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
5: Первое радио всегда с тобой.

0: Проголосуй за свои любимые песни.
1: Тройной www.891fm.co.il.
2: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
1: «Хит по радио».
3: На первом радио 89.1 FM.

0: promises with you.
1: Вы проводите свой выходной?
2: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
3: На дискотеку идем отрываться.
4: Конечно, спорт, тренировочка.
5: В театр ходим, в кино, все такое.
6: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
7: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
8: В этот день и в этот час.

0: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
1: 89.1 FM.

0: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья! Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: Савино утро. 89.1 FM.

0: товарищи.
1: Каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
1: С 15 до 17.
2: На исходные.
1: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего.
4: Валите вы уже быстрее.
1: Красковский и Рубин.
5: Мечта сбывается.
1: Город Диско на Первом радио.
6: Как же я по вам соскучился.
1: Город Диско.
7: Всегда

0: круто.
1: Первое радио вещает 16 часов.
0: Ульня.
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
2: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
1: Первое радио всегда с тобой.
3: 89.1 FM.

Лети высоко, моя птичка, расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном, в моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица, еще одна туса в поисках чувства, просто к

0: устала. Я есть, я пить хочу.
1: Воды бы глоток.
2: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Кто?
3: Я раб этой лампы.
2: А что мне делать?
3: Приказывай.
2: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
3: Слушаю и повинуюсь.
2: Теперь, Анна, ты загадывай.
0: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпистина.
4: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
5: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
6: Радио 89.1 FM.

0: Компадрито.
1: Вот все-таки верно говорят. Для танго всегда нужны двое.
2: Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике?
1: Попробуем разобраться.
3: Все! Все мужики одинаковые!
4: Вот это все благодаря ему.
5: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
6: Но я любил ее.
2: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
1: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
7: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне записана. Ну-ка, посмотри-ка.
1: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
7: Какая коллега? Он из дома работает.
1: Сволочь.
8: До и после любви на Первом радио.
2: Всегда с тобой.

0: Как связать это?
1: Синусы, косинусы, вообще не моя тема.
0: И это?
2: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
0: Почему пошли этим путем?
3: Нет, хотя когда жить без попы?
0: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
2: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
4: Что такое хорошо и что такое плохо?
0: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Прешин.
1: Да, вот.
0: Крис Кипнис.
3: Я переведу дыхание.
0: И Александр Солнцев.
2: Так о чем это я? А, да.
5: «Случайные связи».
0: С 7 до 9 утра.
3: А может, не надо?
0: Вот. Оно вам надо. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Компадрито.
1: Вот все-таки верно говорят. Для танго всегда нужны двое.
2: Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике?
1: Попробуем разобраться.
3: Все! Все мужики одинаковые!
4: Вот это все благодаря ему!
5: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
6: Но я любил ее.
2: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
1: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
7: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне запись. Ну-ка, посмотри-ка.
1: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
7: Какая коллега? Он из дома работает.
1: Сволочь.
8: До и после любви. На Первом радио.
9: 89.1 FM.

0: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
1: Кажется, я проиграл все наши деньги.
0: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
2: Шайбу! Шайбу!
0: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть Электрик Ицик.
3: Там зашунтирована одна фаза.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
4: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
5: Первое радио.

0: Как вы проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем он мне нужен этот выходной? Все равно в интернете сижу.
6: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
7: Первое радио. И в этот час.
8: Всегда с тобой.

Первое радио. Всегда с тобой. Anytime, anywhere.

0: Так. Ну, пиши, откуда родом?
1: Первое радио, начальник.
0: Так, где живешь?
1: 101 километр, начальник.
0: Когда выходишь?
1: Во вторник, начальник.
0: В воскресенье пойдешь?
1: Собаба, начальник. В воскресенье и во вторник, и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
0: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг в 15 часов, чтоб как штык возле радио.

0: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
1: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
0: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
2: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
3: И быть с тобой.
4: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Сава. На этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья. Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: Савино утро. Всегда с тобой.

0: space.
1: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
2: Пятницей, конечно.
3: Как? Уже пятница?
4: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
3: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья! Раннего всем пробуждения в студии.
4: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
5: Савино утро.
6: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Проголосуй за свои любимые песни.
1: www.891fm.co.il. На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе «Хит по радио».
2: Радио 89.1 FM.

0: устала. Я есть, я пить хочу.
1: Воды бы глоток.
2: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
3: Я раб этой лампы.
2: А что мне делать?
3: Приказывай.
2: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
3: Слушаю и повинуюсь.
2: Теперь, Анна, ты загадывай.
0: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпись.
4: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
5: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
6: 89.1 FM.